0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Седьмое.
2: Седьмое.
3: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 4 часа утра.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарско или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопромат и диудаки, а в игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: the buzz itself is really beautiful, really light and high energy.
1: Сегодня четверг. Ой-ё.
2: Седьмое.
3: Седьмое.
4: Мая.
5: Мая.

Доброе утро! Московское время 6 часов утра. Хе, прокинулись, бляди.

Однодневный препод еще был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

0: Сегодня.
1: Четверг.
2: Седьмое.
0: Мая.
3: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. Плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение. Раз.

три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз. Довольно. И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

только руки выдохните. Еще раз. Стоп. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам.

надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

посидишь, ребёна мать, морду свою спрятала. Ёб вашу мать, сволочь поганая.

0: Ты не бандита. Ты человека убил. Где-то сверху качается люстра. Не беда, что она упадет. Как сказал наш браток Заратустра, ты танцуй, просветление придет. Жгут и жарятся протуберанцы, но на нас тут гляди, не гляди. Да танцуем митьковские танцы и тельняшку рванем на груди.
1: А ведь это ты, Мирон, Павла убил!

Алло, барышня! Алло, Смольный мне! Алло, барышня, Смольный! Смольный! Матрушагин, звони с фронта, алло! Смольный, Ленина мне, алло!

0: нахуй.
1: Рок-музыка. Сказка. 7 июля Дмитрий Шагин пошел в гости к Виктору Цою. Взял у него все пустые бутылки и, сдав их, выручил 11 рублей. 8 июля Дмитрий Шагин пошел в гости к Борису Гребенщикову и, сдав гребенщиковские пустые бутылки, выручил 13 рублей. Потом еще братки 4 рубля добавили. 9 июля Дмитрий Шагин хотел пойти в гости к Константину Кинчеву. Да его отговорили. Кинчев, мол, в Москве. «А может, к Полу Маккартни?» — призадумался Дмитрий Шагин. «Да ну его в жопу! У него такие бутылки, что и не примут».

сестренка, пройдут дожди, любовь вернется.

это все только

12, жду, 2-12, жду, 2-12, жду, 2-12, жду, 2-12, жду, 2-12, жду, 2-12, жду, 2-12, жду, 2-12, жду, 2-12.

Горняк, к нам! Сработаемся! Инженер, Горняк, к нам! Сработаемся! Инженер, Горняк, к нам! Сработаемся! Инженер, Горняк, к нам!

от чего ты решил, что здесь ты будешь счастлив, тут не хуже и не лучше, ты не дальше и не ближе. С места на место, с рюкзачком впечатлений, из города в город, по внутренней Ирландии, прислушиваюсь к ощущениям, чай с сахаром, те же самые люди, те же самые названия, интернет-кафе и письма с тем же содержанием. Я знаю эту схему, все испробовано ранее, ищу комнату недорого, далеко от метро, начать карьеру в стабильно развивающейся компании. Работа, дорога на работу, сон, работа, фильмы, просмотренные на коммуникаторе утром, музыка смешивается с сюжетами книг и равнодушными голосами из репродукторов. Куда опять занесло тебя, когда ты вернешься, ты еще кому-то нужен, у тебя же есть дом, друзья, детство и полезные знакомства, знакомый с детства климат и пейзаж за окном. Куда опять занесло тебя, скоро ты вернешься и смиришься с экзистенциальным поражением, расслабишься, доверишься инстинкту размножения, не жить, а доживать, остепенишься и женишься. Я выйду не в том городе, сяду не в тот троллейбус, приеду на улицу, где меня никто не ждет, не в той квартире, лягу в постель не с той женщиной, проживу чужую жизнь, меня положат не в тот гроб. Кого я ненавижу, так это всех, кого я боюсь, так это каждого кретина, ни о чем не жалею и ни о чем не мечтаю, лишь бы из меня не вырос директор магазина.

Новый Арбат, сворачиваю железная дверь странная. Я знаю код домофона, мне на третий этаж. Офис по-клерковски уютный, кресло, мешок. На стеклянном столике белый макинтош. Молодой худощавый еврей со стаканом виски. Жму ему руку, даже называю по имени. В окне казино, что я здесь делаю? Срочно бежать домой, что я...

верьте в меня, я проиграл. Скоро я стану тем, кто ищет на парковке возле боулинга место. Не помню, когда точно меня не стало, но все, чего я хотел, это быть с собой честным. Дешевые рестораны, антидепрессанты, импотенция, набожность, что меня ждет еще? Почему люди не мрут после первого секса? Мир построен на лжи, расслабься, ты обречен. Я выйду не в том городе, сяду не в тот троллейбус, приеду на улицу, где меня никто не ждет. Не в той квартире лягу в постель, не с той женщиной, проживу чужую жизнь, меня положит не в тот гроб. Я ненавижу себя и от этого всех. Я не боюсь смерти, но боюсь всего, что приводит к ней. Ни о чем не жалею, ни о чем не мечтаю, лишь бы эта жизнь оказалась.

И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Арнольд Шварценеггер, Майкл Байен, Линда Хэмилтон, Лэнс Хендриксон.

0: Вот кто я?
1: Киборг,
0: помноженный на вечность. Это терминатор, выбежавший из земли.
2: Последнее сражение.

0: Как ты думаешь, что лучше? Этот пистолет с этими кроссовками? Или этот УЗИ с каблами?
1: Нет, с каблами было лучше.
0: Да? Ладно.

Ты ночь спишь? То не спишь. Целую ночь спишь, а то не спишь. Целую ночь спишь, а то не спишь. То так, то этак. Целую ночь спишь, а то не спишь. Раз на раз не приходится, целую ночь спишь, а то не спишь. То так, то этак. То так, то этак. То, то, то, то. То, то, то, то, то. Целую ночь спишь, а то не спишь. Целую ночь спишь, а то не спишь. То, то так, то этак. То, то так, то этак. Раз на раз не приходится, целую ночь спишь, а то не спишь. То так, то этак. Встал, походил, лег. Лег, походил, встал. Заснул. Спишь целую ночь, а то не спишь.

сон, то не сон, то сон. То сон, то не сон, то спишь, то не спишь. То сон, то встал, походил, то, как будто спал, а не спал. То спишь, то не спишь, спишь, не спишь. Целую ночь вот так. То так, то этак. Раз на раз не приходится, целую ночь спишь, то спишь. А то и совсем не спишь. То-то.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. Седьмое. Седьмое.
2: Мая.
3: Мая.
4: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
5: 9 утра. В Москве.
4: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

Аду, дай до банк!

0: короче, ситуация такая, смотри. Моему сыну скоро 3, и за эти годы я сделал вот такое умозаключение. Немного изменились мои привычные развлечения. Объясню. Например, прогулка с женой обычная. Раньше это было развлечение отличное. Пройтись, поболтать. Как это мило. Сейчас это развлечение тоже отличное, только от того, что было. Все долго. Чтобы пару часов прогуляться, нужно до этого 3 дня собираться. Самое главное, ничего не забыть. Что ему есть, что ему пить. Размер сумки с корову. Выходишь с ней, как будто ты не на прогулку, а в Турцию на 14 дней. Как будто у тебя наковальня в рюкзаке. Правда, это только у жены. Ты идешь налегке. Ну как налегке? Вообще-то нет. У тебя в руках всего лишь его коляска. Ну и велосипед. Взять одну из двух — это опасная тропа, ведь что бы ты ни взял, он все равно скажет:
1: я хочу другое, пап.
0: У каждого куста остановка, как будто ты делаешь закладки. Я уж не говорю про детские площадки. Мы с женой от своего их вообще постоянно прячем. Не спрятал час от жизни к херам собачьим. Собираешь в кулак.

Часа три, как говорится, проходя за это время максимум 30 метров. И вроде все устаканивается, удача, кажется, вот она. И сейчас нормально погуляем. А хрен там, время дневного сна. Собери.

0: еще развлечение в ресторан, поход. Во-первых, с ребенком оно бывает максимум раз в год. Во-вторых, там проблемы примерно те же, так что можно было бы и пореже. Хочешь в ресторане с ребенком угоститься? Знай, на тебя весь вечер все будут коситься. Это не потому, что вокруг люди какие-то мерзкие. На это есть причины веские. Как бы музыкант в ресторане громко не пел, ребенок все равно будет орать громче на несколько децибел. Как бы официант не старался ради красивых подач, у тебя за столом все равно будет полный срач. Пока все вокруг красиво едят, ты влажными салфетками протираешь весь вечер все подряд. То ему ручки, то ему рот, то край стола, чтобы он его не лизнул и у него не заболел живот. Когда подходит время делать заказ, кто-то себе салат выбирает час. Тебе же все быстрее удается заказать. Ты заказываешь то, что он не хотел бы у тебя отнять. Ему же нужно свое блюдо, но если картошки фри нет, для него это вообще не обед. Предлагаешь ему что-то нормальное, но ему все это...
1: неохота.
2: В итоге им выбирается какая-то самая невкусная поепота.
0: В этот момент хочется плакать и орать, потому что ты понимаешь, что тебе за ним это доедать. Ведь в ресторане мама и сын — это любящая семья, а ты не папа, а доедающая за ребенком свинья. В конце трапезы, какой бы ни был шикарный ресторан, ты все равно достаешь из сумки творожок и банан. Ведь несмотря на то, что ты отдал пол зарплаты, твой мальчик родный, прикинь, все же

0: общения, теперь это, сука, наше главное развлечение. А куда деваться? Нравится сынке, потому что там гребаный детский мир, а в нем гребаные...
1: Машинки!
0: А машинка — это взятка, откат под масс, чтобы тебе позволили пройтись без истерик по ТЦ хотя бы час. Итак, едешь в ТЦ, жене нужна новая одежда. Первым делом детский мир, на него вся надежда. Думаешь, это ж ребенок, а это всего лишь тряпки. А жена хрен с ней, походит без шапки. У ребенка от машинки счастье, вот оно тут. Правда, длится счастье максимум 10 минут. Похрен, что там, Мерседес, Ауди, Форд. Все, теперь срочно надо идти на фудкорт. Там таких же, как ты, мучеников вереницы. У каждого на подносе гребаная пицца. Потом батут, океанариум, короче, идет в разнос. Это он еще, слава богу, до кино не дорос. Ни в чем ему не отказываешь, потом единственный отказ, он впадает в истерику минимум на час. Уезжаешь, потому что ему резко домой не втерпешь. И из покупок только ебучую машинку везешь.
2: Соберись, родной, не гунди, не ной. Молча зубы стисни, ведь он твой сынок, да к тому ж цветок твоей сука жизни.

0: жизни.
1: Как же много развлечений с детьми меняется. Они все в одной песне даже не умещаются. Ну вы, короче, меня поняли, братва. Продолжение в песне про жизнь молодых родителей номер 2.

не пуст. Но есть один момент, когда солнце садится, разжигаешь мангал, открываешь запотевшую, насаживаешь мясо,

0: хитрый трюк. Ну и парень.
1: Витёк, мы с тобой попали.

0: от Лонг-Айленда. Оттягивается к братку Трумэну.
1: Коулеров.
0: Ну что, давай еще там.
1: Давай на пассажир.
0: На пассажир по последней не завязывай. Или как?
1: Yeah,
0: man. Yes, Captain.

если дождется, пока твой циничный смех исчезнет в холодных пространствах грязных утех.

0: наконец-то встретим.
1: Ну, паровоз
2: состоит. Я что-то спать не могу. Заелись, дороги замахали.
0: Хорошо.
1: Ну ладно.
3: Сейчас поедем спокойно, сядемся.
1: Мит, я ко мне вопрос.
0: Хорошо.

Пару капель я выпью еще. И красненький.

кабину зашли, вкладили свои шлемофоны, взревели моторы, они понеслись чужие бомбить эшелоны. Сидит за штурвалом пилот молодой, он грузной машиною правит, а штурман по карте маршруты ведет, радист РСБ проверяет. И все они мыслью

0: отлимать он старушку. Летит среди ночи под полной луной и шкасит.
1: Товарищи! Сложившаяся структура организации требует определения и уточнения позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Таким образом, дальнейшее развитие различных форм деятельности играет важную роль в формировании существенных финансовых и административных условий.
0: Уже вся машина объята огнем, и штурман с сиденья свалился, но крепкое сердце работало в нем, и он за гашетку схватился. С трудом повернулся на друга взглянуть, на друга сидевшего рядом. Взглянуть, чтоб навеки спокойно уснуть, и с другом он встретился взглядом. Прыжок невозможен, об этом он знал, сознание ему подсказало. Он молча рукой на состав показал, стоявший на главном вокзале.

Бандиты, фашисты и кто уцелел, со страхом бежали звериным, смотрели, как призрак горящий летел на путь.

всех в эту

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Here they go again.
1: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука, ты такой альпаран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный паран. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь.

утром соленый.

не вой. О, как все было хорошо! Как хорошо!

0: что, братушки, давай помарик.
1: Ну, давай.
2: А мне?
0: Держи.
2: Отспали. Я же...
0: Хорошо, пошла.
2: Тепленькая.
0: Да, ребят.
2: А курочка закрылась.
0: Пора.
2: Где мы будем, не помрем.
3: Водички-то запей.
2: Куда?
0: Тепленькую, да?
2: Куда?

0: Ну что, ребята, за строителей?
1: Давай.
0: Восходит солнце над проснувшейся Невой, и первый луч, коснувшись утреннего города, играя в лужах печенья,

тобой согрели рук своих теплом. Мы не волшебники, признаемся с тобой, но крикнуть «Вира» с высоты дано не каждому. Ведь поднимаем мы наш город над землей,

тобой согрели рук своих теплом. Минуют новые столетия, верим мы. И вот однажды молодой строитель Питера, поднявшись на этаж последний от земли,

0: Если б знали вы, как мне дороги ленинградские вечера.
1: Андон Трокатор.

На утро после вечеринки разбитые чашки, пустые бутылки, бычки на скатерти, не выключен свет в туалете. Квартира похожа на Санкт-Петербург на рассвете.

летний вечер я трубочку морскую на Невском купил себе еще перед войной. Эту трубку лишь только закурю я, вспомню вмиг и город свой родной. Трубка, трубочка.

неразлучно следует за мной. Город мой, край родной, город мой, край.

оставшись без отцовского надзора. Я бросил мать, а сам на улицу пошел, и эта улица дала мне звание вора. Я незаметно до решеточки дошел, я пил, курил и с планом, и без плана. И в лагерях я побывал разочку пять, а в 33-м с окончанием канала решил с преступностью покончить и порвать. Приехал в город, позабыл его название, хотел на фабрику работать, поступить, но мне сказали, вы отбыли наказание, так будьте ж ласковы наш адрес позабыть. И так гулял я и от фабрик по заводам, и всюду слышал я все тот же разговор. Так для чего ж я добывал себе свободу, когда по-старому, по-прежнему я вор? И если старый вор захочет жить на воле, еще захочет стать помощником труда, то не поможет ему собственная воля, и не протянется ничья к нему рука. Эх, братцы, как трудно исправляться, когда правительство навстречу не идет, а еще хуже по лагерям скитаться, а кто покатится, тот сразу все поймет. А еще хуже по лагерям скитаться, а кто покатится, тот сразу все поймет.

Последний путь проводят нас, завьются в небо без козырки. Последний путь проводят нас, а мать узнает, зарыдает.

морская глубина. Ранним утром вынырнешь, вздохнешь, как в потемках свет. Рождает в сердце дрожь. Встану против ветра на просторе и поставлю парус белоснежный.

поцелуем, кажется, твоим прикосновением губ. Там, на берегу, ждешь меня, я счастлив, что любим. Встану против ветра на просторе.

твоей я уже давно бы сел на мель. Встану против ветра,

слышу голос нежный. Встанем против ветра на просторе.

0: Осторожно, двери закрываются.
1: Дорогие братки и сестренки родные, ну куда ж вы спешите в кромешную рань? Вы не выспались лица, такие сухие.

Санька с каталкой чего-то везет, и бродок с похмелюги, торопится он на завод, и хоть хмурый хлит

мешком для вещей. Ах, куда ж вы бежите в это утро, как зомби? Ну, а мне спешить некуда, покатаюсь еще.

любовь вернется.

все только

еще так неумело гостям подает угощение. Вино наливает и мнится, вот-вот его на пол расплещет. Ей петь, а в прическе трепещет цветок, выдавая

вся. Вместо пива в ларьках кислый квас. Вставай, браток, вставай, рваный тельничек свой надевай, возьми в коптерке морской махорке.

хоть пилой пили, а хоть ешь с говном. Стар я, Миша, стал, терять нечего. Похмелиться бы, да и пиво в лом. Для больной головы и для печени. На работе хотят увольнять по статье. Сплю в пальто на полу за печкою. Голос мой пропал, и глаза не те. Не видать в небесах пути Млечного.

0: показывает большие яйца.
1: Весь материал, что вы увидите сейчас, планировалось выпустить совместно с видео, которое вскоре увидит свет, скомпилировавшись в новый выпуск «Бабкиных яиц» под названием «Потухшие мужички». Впрочем, это в будущем. А нынче большая редкость, когда выпуск «Бабкиных яиц» посвящен какому-то отдельному персонажу. Ибо для этого персонаж должен быть либо бесспорным гением, либо феерическим долбоебом. Они отличают талант от жопы с ручкой. Правда, жопа с ручкой — это уже талантливо, ну, если ты не Фоломкин. Самые справедливые. Бабкины яйца. Один мой добрый приятель, желая поднять мне настроение, на тот момент довольно кислое, прислал мне пару видеороликов, посмотрев которые, я подивился, неужели такое бывает в природе? Итак, дорогие мои, спешу вас познакомить с уникумом — Юрий Викторович Руделев.
2: Заправлены планшеты, космические карты, и штурм уточняет в последний раз маршрут.
1: Я выпал просто на раз! Ебать, гениальная же графика!
2: Давайте-ка, ребята,
1: я не знаю, как ребята, но автор видео уже явно курнул и отнюдь не табак.
2: У нас еще в запасе 14 минут.
1: Я себе как представил 14 минут в обществе обдолбанного гуманоида, меня сразу же на истерику пробило. Я не мог прожаться, как будто сам у летающей тарелки к выхлопной трубе присосался. Но мне стало любопытно, как же в реале выглядит этот космический мозгозахватчик. И вот что я нашел. Бля, да их много! На любой, простите, вкус. Они клонируются, отпочковываются и уже вот-вот захватят Землю.
2: Защищают над страною реальных
1: врагов. Когда хор немолодых нахуяченных гуманоидов гнусно и нестройно поет про то, что над страной веют вихри яростных атак, начинаешь верить и бояться. А вдруг пришельцы действительно такие? Тогда у нас с вами реально нет шансов.
2: И вновь продолжим.

0: В общем, в поисках истинного лица этого знатного караоке-киллера я набрел на сущий ад. В прямом смысле слова. Пристегнитесь, мы спускаемся в преисподнюю. Красная кровь закипает в моем организме. Я смотрю на это и не знаю, ужасаться мне или рыдать от смеха. Но думаю, при каждом YouTube просмотре этого прямого репортажа из Аида Виктор Робертович Цой вертится в могиле.
1: И мы знаем, что так было всегда.
0: Это уже верх цинизма, но все равно смешно.
1: Что с судьбою больше любви, кто живет по законам другим.
0: Да, земные законы Юрий Рудилев в своих видео явно презрел. Он грозит музыкальному полю планеты и нашему музыкальному вкусу то из космоса, то из-под земли. В общем, ахтунг, опасность и сверху, и снизу.
1: Способен дотянуться до звезд, и считаю, что это сон.
0: Этот человек, а человек ли он, действительно способен на многое, особенно в компании таких вот друзей. Неизвестного голубого, но очень зубастого существа с планеты Плюк, скелеты из зловещих мертвецов и поющей башни с глазами. Перед этим отрядом сказочных головорезов под предводительством седого и рогатого акына с глазами мертвой рыбы не устоит, разбежится любая армия мира. Наконец-то я нашел его в истинном обличии. Вполне себе благообразное такое лицо, но либо он в силу возраста и еще каких-то обстоятельств был приятелем Тимоти Лири, и тот перед смертью завещал русскому другу все свои запасы ЛСД, либо в какой-то определенный момент его посетила белочка и до сих пор не уходит из гостей. Впрочем, его часто посещают все различные представители животного мира, ну, типа таких.
1: Ищи.

0: Дуэт с динозавром да под коньячок — это какой-то адский алкотрип. Это ж сколько бухать надо, чтобы тебе этакий вот рептилоид пожаловал. Да еще и подпевать начал.
1: Помнено мы с тобой, что вдвоем войне веселее.
0: Ну, лучше поздно, чем никогда. Ведь и нам тоже веселее стало. Ну, когда еще услышишь вокал юрского периода? Впрочем, иногда у друга ящериц случаются проблески сознания, и тогда он смотрит на собутыльника и явно не понимает, что тут происходит. Я так ждал сольного выхода динозавра, но не срослось. Зато тварь малая, с которой спел наш герой, вполне себе посолировала.
2: И тут я окончательно охуел.

0: У меня возникло какое-то странное чувство неловкости, как будто я подглядываю за неким ритуалом.
1: Не надо печалиться, вся жизнь впереди.
0: Да, я надеюсь, если у меня от охуения сердечный приступ не случится. А что дальше будет?
1: Надейся и жди.
0: Окей, больше мне ничего не остается. А вы-то куда?
1: Краски по лесу, запахло весной.
0: Ну вот, оседлал горбунка сказочного и поскакал куда-то в темные дали. А мне только начало нравиться. Эх! Искренне надеюсь, что наш нынешний герой здорово вас позабавил. И это хорошо. У Юрия Викторовича даже есть стихи. Хорошие стихи. И все видеотворчество тоже лично его рук дело. Можно по-разному относиться к подобного рода проявлениям. Ясно одно. Человек перед нами неординарный. Ведь ни у кого больше нет таких друзей. С которыми можно было бы еще и спеть хором.

Юрий Викторович Рудилев дышал и жил в этой стране. Но в прошлом году, не дожив чуть более полутора месяцев до своего 60-летнего юбилея, в этой же стране и скончался. У каждого из нас может быть свое отношение к творчеству Юрия Рудилева. Несомненно одно. Огромному количеству людей он дарил целый ворох положительных эмоций. И слава богу, что помимо тех видео, что мы вам здесь показали, существует еще несколько десятков, сделанных Юрием Рудилевым. В описании внизу ссылка на его канал. Вот как случается, человека уже нет с нами, а он продолжает будоражить наши умы, глаза и уши. Светлая память. Любите музыку в себе, а не себя в музыке. С вами был Дед Тато.

0: сам по себе был. Глава 5. Идеалы. Знак на стене сам по себе был большей опасностью, чем конечный срок, о котором он сообщал. Предвидение — то, что свойственно пустоносцам. Из личного дневника Навани Халин, ЕССС, 1174. «Навстречу победе и долгожданному возмездию!» Глашатай несла с собой грамоту с королевским приказом, заключенную в переплет из двух покрытых тканью дощечек, хотя явно запомнила его от первого до последнего слова. Неудивительно. Один лишь Каладин заставил повторить написанное три раза. «Еще раз!» — сказал он, сидя на камне возле очага четвертого моста. Многие члены отряда опустили свои миски с завтраком и притихли. Неподалеку Сигзил шепотом повторял сказанное, закрепляя в памяти. Глашатай вздохнула. Она была пухленькой, молоденькой, светлоглазой, с черными волосами, в которых встречались рыжие пряди, выдававшие веденские или рогаецкие корни. По лагерю должны были перемещаться десятки таких женщин. Им полагалось прочитать и в некоторых случаях объяснить слова Далинора. Она снова открыла свою папку. В любом другом батальоне, пришло в голову Каладину, командующий обладал бы достаточно высоким положением в обществе, чтобы превзойти ее по рангу. «Именем короля!» — заговорила светлоглазая. «Далинор Халин, великий князь войны, настоящим приказывает внести изменения в способ добычи и распределения свет сердец на расколотых равнинах. Впредь каждое свет сердце будут добывать по очереди два великих князя, действующих совместно. Трофеи становятся собственностью короля, который определит долю участников, основываясь на их вкладе в борьбу и готовности подчиняться приказам. Предписанная очередность установит в подробностях, какие великие князья и армии будут нести ответственность за добычу свет сердец и в каком порядке. Пары не всегда будут одинаковыми, и их станут оценивать с точки зрения стратегической совместимости. Ожидается, что согласно заповедям, которых все мы придерживаемся, мужчины и женщины в наших армиях одобрят этот новый рывок навстречу победе и долгожданному возмездию». Глашатай захлопнула папку и посмотрела на Каладина, вскинув длинную черную бровь. Скорее всего, подумал он, нарисованную. «Спасибо!» — поблагодарил Каладин. Она кивнула ему и двинулась к площадке следующего батальона. Юноша поднялся на ноги. «Ну что ж, вот и буря, которую мы ожидали!» Люди закивали. После случившегося накануне странного проникновения в покои Далинора пересуды в четвертом мосту поутихли. Каладин чувствовал себя глупо. Далинор, однако, как будто и не заметил, что кто-то вломился к нему домой. Он знал намного больше, чем говорил Каладину. «Как же я должен делать свое дело, если мне не сообщают сведений, в которых я нуждаюсь?» И двух недель не прошло, а он уже начал делать ошибки под влиянием интриг светлоглазых. «Великие князья будут в ярости из-за этого приказа», — сказал Лейтон, сидевший у очага, где он трудился над ремнями на нагруднике Бельда, который пришел от интенданта с перепутанными пряжками. «У них чуть ли не все завязано на этих свет-сердцах. Сегодня ветра в избытке принесут возмущение». «Ха!» — выдохнул камень, наполняя карри миску Лопана, который пришел за добавкой. «Недовольство? Нынче это зовется бунт. Ты разве не слышал, что там говорилось в заповедях? Это вещь для остальных оскорбления быть. Мы знать, что клятвы для них пустой звук». Он улыбался, явно считая гнев и даже бунт великих князей чем-то забавным. «Можь, Дрехи, Март и Эд, со мной!» — распорядился Каладин. «Мы сменим Скар и его отряд. Тефт, как продвигается твое задание?» «Неважно», — ответил тот. «Эти ребята из других мостовых расчетов. С ними еще работать и работать. Кайл, нам требуется что-то особенное. Мы должны их как-то вдохновить. Я что-нибудь придумаю. Пока что попробуем еду. Камень, сейчас у нас только 5 офицеров, так что можешь забрать последнюю из наружных комнат под кладовку. Халин предоставил нам право брать у лагерного интенданта что угодно. Забей ее под завязку».
1: «Под завязку?» — переспросил камень, и на его лице появилась улыбка души. «Под какую завязку?»
0: «Под самую верхнюю», — ответил Каладин.
1: Мы месяцами ели похлебку из духозаклятого зерна. В следующем месяце четвертый мост будет питаться на зависть королям».
2: «Только никаких раковин», — добавил Март, подобрав копье, застегнув мундир и ткнув в камни пальцем. «Если тебе дали право готовить все, что захочется, это не значит, что мы должны есть какую-нибудь дрянь».
3: «Воздух вам в голову, низинники», — проворчал камень. «Вы не хотите быть сильными?»
2: «Спасибочки, я лучше сохраню зубы», — ответил Март. «Чокнутый рогаед».
3: «Я готовить два блюда».
1: Рогаед приложил руку к груди, словно салютуя.
3: «Одно для храбрых, одно для глупых. Каждый выбрать сам».
1: «Камень, ты закатишь перы», — сказал Каладин. «Я хочу, чтобы ты обучил поваров. Они будут готовить для других казарм. Даже если у Далинора теперь есть лишние повара, поскольку стало меньше солдат, которых надо кормить, я хочу, чтобы мостовики были самодостаточны. Лопан, с этого момента Дабит и Шен будут вместе с тобой помогать камню. Нам надо превратить эту тысячу мостовиков в солдат. Все начнется так же, как со всеми вами, с наполнения желудков».
3: «Так тому и быть», — подтвердил камень со смехом и похлопал по плечу Шена.
1: Паршун явился за добавкой. Он лишь недавно почувствовал себя свободнее и, похоже, уже не прятался от чужих глаз, как когда-то.
3: «Я даже навоз добавлять не буду».
1: Остальные засмеялись. Камень потому и стал мостовиком, что добавил в еду навоз. Когда Каладин направился к королевскому дворцу, у Далинора была назначена важная встреча с королем. К нему присоединился Сигзил.
2: «Командир, удели мне минутку», — попросил он.
3: «Слушаю».
2: «Ты обещал, что я смогу измерить твои особенные умения».
3: «Обещал?» — удивился Каладин. «Что-то не припоминаю».
2: «Ты хмыкнул».
3: «Я хмыкнул?»
1: «Когда я говорил о том, что надо бы сделать пару измерений, ты вроде счел это хорошей идеей и сказал Скару, что мы могли бы помочь тебе разобраться с твоими способностями».
2: «Ну, видимо, ты прав.
1: Нам надо точно определить, что ты умеешь делать, насколько твои способности сильны, как долго ты можешь удерживать буресвет. Ты же понимаешь, насколько важно установить пределы твоих возможностей».
2: «Да», — согласился Каладин, поколебавшись.
1: «Отлично. Тогда дай мне пару дней. Подготовь место, где нас никто не увидит. Потом, да, хорошо, я позволю тебе измерить меня». «Замечательно. Я как раз продумываю кое-какие эксперименты». Он остановился на тропинке, позволив Каладину и остальным идти вперед. Каладин положил копье на плечо и расслабил руку. Он частенько замечал, что сжимает оружие слишком крепко, до белых костяшек, как будто часть его по-прежнему не верила, что можно носить копье при всех, и боялась, что его снова отнимут. Сил спорхнула вниз, вернувшись после ежедневной прогулки по лагерю верхом на утренних ветрах. Она приземлилась на его плечо и села, погруженная в размышления. В военном лагере Далинора царил порядок. Солдаты здесь никогда не бездельничали. Они чистили оружие, носили еду, таскали грузы, патрулировали. Патрулей в этом лагере было много, даже после того, как войско уменьшилось. По пути к воротам Каладин и его люди повстречали три патруля, то есть на три больше, чем он когда-нибудь видел в лагере Садеаса. Он вновь обратил внимание на пустоту. Мертвым не было нужды превращаться в приносящих пустоту, чтобы поселиться в этом лагере. Пустые казармы делали за них всю работу. Каладин прошел мимо женщины, которая сидела у входа в одну из опустевших казарм, глядя в небо и прижимая к груди узел с мужской одеждой. На дороге рядом с нею стояли двое малышей. Они были слишком тихи. Такие маленькие дети не должны вести себя тихо. Казармы составляли кварталы в огромном кольце, в центре которого располагалась более густонаселенная часть лагеря. Шумный район, включавший имение Далинора и дома, в которых размещались разные великие лорды и генералы. Жилище великого князя походило на каменный курган, над которым развивались знамена, а вокруг туда-сюда бегали клерки с охапками грозбухов. Неподалеку несколько офицеров разбили вербовочные палатки. Тут же выросла длинная очередь желающих записаться в солдаты. Среди них встречались наемники, которые добрались до расколотых равнин в поисках работы. Другие были пекарями или кем-то еще, и сюда их привело объявление о наборе, последовавшее за катастрофой. «Почему ты не смеялся?» — спросила Сил, изучающе разглядывая очередь, которую Каладин обошел, направляясь к воротам военного лагеря.
2: «Прошу прощения», — ответил он. «Я не заметил, как ты сделала что-то смешное?»
1: «Я про то, что было раньше. Камень и остальные смеялись. Ты нет.
2: Когда ты смеялся на протяжении тех трудных недель, я знала, что на самом деле тебе вовсе не весело. Я думала, что когда все изменится к лучшему...»
1: «Мне теперь приходится следить за целым батальоном мостовиков», — пояснил Каладин, глядя перед собой, — «и оберегать жизнь великого князя. Я посреди лагеря, полного вдов. Похоже, у меня нет повода веселиться».
4: «Но все стало гораздо лучше», — возразила она,
1: — «для тебя и твоих людей.
4: Подумай о том, что ты сделал, чего добился».
1: Бойня на плато, продлившаяся весь день, безупречное слияние его самого, его оружия и бури. И он убивал, убивал, чтобы защитить Светлоглазого. «Он не такой, как другие», — подумал Каладин. «Все обычно так и говорили».
4: «Наверное, я просто жду», — признался он.
1: «Чего?»
4: «Грома», —
1: тихо ответил Каладин. «Он всегда следует за молнией. Иной раз приходится ждать, но он обязательно прозвучит».
4: «Я...»
1: Сил вспорхнула и зависла перед его лицом, перемещаясь задом наперед вместе с ним. Она не летала, у нее не было крыльев. И не двигалась туда-сюда. Сил просто стояла, не опираясь ни на что, и перемещалась одновременно с Каладином. Обычные законы природы на нее не действовали. Она взглянула на него, склонив голову на бок.
4: «Я тебя не понимаю. Проклятие! Я думала, что почти разобралась во всем. Бури, молния.
1: Помнишь, как убедила меня сразиться, чтобы спасти Далинора? Хотя тебе все-таки было больно, когда я убивал».
4: «Да, это похоже», —
1: тихо произнес Каладин и отвел взгляд. Его рука опять слишком крепко сжимала копье. Сил следила за ним, уперев руки в бока, ожидая продолжения.
4: «Случится что-то плохое», — сказал Каладин.
1: «Со мной не бывает, чтобы все шло хорошо. Так устроена жизнь. Возможно, это как-то связано с теми вчерашними глифами на стене Далинора. Они похожи на обратный отсчет», — Сил кивнула.
4: «Ты когда-нибудь видела что-то подобное?»
1: «Я что-то припоминаю», — прошептала она.
4: «Что-то плохое. Каладин видеть грядущее — это умение даровал не честь. Это нечто другое, нечто опасное».
1: «Чудесно». Он больше ничего не сказал. Сил вздохнула и унеслась вверх, превратившись в ленточку из света. Она следовала за ним, лавируя между порывами ветра.
4: «Она назвала себя спреном чести», — размышлял Каладин. «Так зачем же ей продолжать эту игру с ветрами? Надо будет спросить, и Сил, возможно, ответит, если знает ответ».
1: Торль Садес сплел перед собой пальцы, упираясь локтями в изысканную каменную столешницу, и уставился на осколочный клинок, который вонзил в центр стола. Лицо великого князя отражалось в лезвии. Вот преисподняя. Когда же он успел постареть? Садас воображал себя юношей 20 с небольшим лет. Теперь ему было 50.
4: «Шквальный 50!»
1: Он стиснул зубы, глядя на меч.
4: «Клятвенник!»
1: Это был осколочный клинок Далинора, изогнутый, словно сведенная судорогой спина, с чем-то вроде крючка на острие и рядом выступающих зубцов у перекрестья. Напоминает беспокойные волны на океанской глади. Как часто он вожделел это оружие. Теперь оно у него. Но обладание принесло лишь опустошенность. Далинор Халин, обезумевший от скорби, сломленный до такой степени, что битвы пугали его, все еще цеплялся за жизнь. Старый друг Садеаса был словно любимая рубигончая, которую пришлось умертвить, но яд не подействовал как надо, и вот он снова хнычет под окном. Даже хуже, Садеас не мог избавиться от ощущения, что Далинор каким-то образом сумел его обставить. Дверь в гостиную отворилась и вошла Ялой. У его жены была тощая шея и большой рот. Ее никогда не называли красавицей, и с течением времени недостатки проявлялись все сильнее. Садеасу было все равно. Ялой была самой опасной женщиной из всех, кого он знал. Это привлекало больше, чем любое милое личико.
5: «Вижу, ты испортил мой стол», —
1: заметила она, созерцая осколочный клинок, вонзенный в центр столешницы, а потом беспечно опустилась на небольшую кушетку рядом с супругом, обняла его одной рукой и положила ноги на стол. С остальными Ялой была безупречной дамой Олетти. Наедине предпочитала расслабиться. «Далинор вербует всех подряд», — проговорила она. «Я воспользовалась шансом разместить еще несколько своих помощников среди тех, кто работает в его лагере».
3: «Они солдаты?»
1: «За кого ты меня принимаешь? Это было бы слишком очевидно. Он станет внимательно следить за новобранцами. А вот в рядах обслуги образовались дыры, поскольку многие мужчины берут копья и идут в армию». Садес кивнул, не сводя внимательного взгляда с клинка. Его супруга управляла наиболее разветвленной шпионской сетью в военных лагерях, несомненно, самой впечатляющей, поскольку о ней мало кому было известно. Она почесала ему спину
4: и по коже побежали мурашки. «Он обнародовал приказ», — добавила Ялой.
3: «Да, реакция...»
4: «Как и ожидалось, все в ярости», — Садес кивнул.
3: «Далинар должен был умереть, но поскольку этого не случилось, мы можем рассчитывать хотя бы на то, что он сам себя повесит в нужный момент». Великий князь прищурился. «Уничтожив его, я хотел предотвратить крах королевства. Теперь я спрашиваю себя, не лучше ли будет нам всем, если оно и впрямь рухнет?»
4: «Что?»
3: «Любимая, я не создан для этого», — прошептал Садес. «Для этой глупой игры на плато. Поначалу она меня удовлетворяла, но постепенно я начинаю ее презирать. Мне нужна война, Ялой. Не какие-нибудь маленькие стычки, которые иногда случаются после многочасовых маршей.
4: Эти маленькие стычки приносят нам богатство. Потому Садас и терпел их так долго».
3: Он встал. «Мне нужно будет встретиться кое с кем. Аладар, Рутар, мы должны раздуть пламя гнева прочих великих князей, усилить их возмущение выходками Далинора.
4: А наша конечная цель?»
3: «Ялой, я начну его заново».
4: Он сомкнул пальцы на рукояти клятвенника.
3: «Завоевание».
4: Это была единственная вещь, которая позволяла ему чувствовать себя живым. Славный, чудесный азарт, пробуждавшийся на поле боя, где все сражаются со всеми. Риск ради награды,
3: владычество, победа.
4: Лишь так он мог снова почувствовать себя молодым. Это была жестокая истина. Но лучшие из истин были простыми. Князь сжал рукоять клятвенника и выдернул клинок из столешницы.
3: «Далинар теперь хочет играть в политика, что неудивительно. Он всегда втайне желал быть таким, как брат. К счастью для нас, с подобными вещами у Далинара не складывается. Его требование посеет раздор. Он надавит на великих князей, и те возьмутся за оружие. Королевство распадется». И тогда, ступая по крови, с собственным мечом Далинора в руке, я выкую новый Алеткар из пламени и слез.
4: Что, если у него все получится?
3: Тогда, моя дорогая, нам пригодятся твои убийцы.
4: Он отпустил осколочный клинок, тот превратился в туман и исчез.
3: Я заново покорю это королевство, а потом придет черед Якиведа. В конце концов, цель всей нашей жизни — воспитывать солдат. В каком-то смысле я всего лишь делаю то, чего желает сам Бог.
4: Путь от казарм до королевского дворца, который сам король начал называть пиком, занял примерно час, и у Каладина было достаточно времени на раздумья. К несчастью, по дороге он миновал группу лекарей Далинора, которые вместе со слугами собирали на поле шишкотравник, чтобы из его сока изготовить антисептик. При виде их Каладин вспомнил не только о том, как сам прилагал усилия, собирая сок, но и о своем отце, о Лирине. «Окажись он здесь», — подумал Каладин, проходя мимо них. «Поинтересовался бы, почему я не с ними, не с лекарями. Отец бы потребовал объяснить, почему, раз уж Далинар принял меня, я не попросился в его медицинский отряд». Вообще-то Каладин, возможно, смог бы упросить великого князя задействовать весь четвертый мост в качестве помощников лекарей. Каладин смог бы обучить их медицине почти с той же легкостью, как это вышло с копьем. Далинар бы согласился. В войске не бывает слишком много хороших лекарей. Он о таком даже не задумался. Его выбор был проще. Или они станут телохранителями Далинора, или покинут лагерь. Каладин решил снова выставить своих людей на пути у бури.
3: Почему?
4: В конце концов, они достигли королевского дворца, воздвигнутого на большой скале и отчасти, благодаря прорубленным в камне туннелям, внутри ее. Покои короля располагались на самом верху. Это означало, что Каладину и его людям предстояло туда вскарабкаться. Они маршировали по тропе, изобиловавшей крутыми поворотами. Каладин все еще был погружен в раздумья об отце и своем долге.
3: «Знаешь, а ведь это не очень-то справедливо», —
4: сказал Мош, когда они достигли вершины. Каладин посмотрел на своих спутников и понял, что все они еле дышат после долгого подъема. Каладин, однако, сам того не заметив, втянул буресвет. Он даже не запыхался. Юноша многозначительно улыбнулся на радость сил и обвел внимательным взглядом похожие на пещеры коридоры пика. У парадных ворот стояли несколько часовых в синей с золотом форме королевской гвардии, отдельного и особого подразделения личной гвардии Далинора. «Солдат!» — бросил капитан, кивая одному из них, светлоглазому низкого ранга. Каладин стоял выше этого человека согласно военной иерархии,
1: но не общественный, и он по-прежнему не совсем понимал, как следует себя вести в таких случаях. Гвардеец смерил его взглядом. «Я слыхал, ты удержал мост чуть ли не в одиночку против сотен паршенди. Как же тебе удалось такое?»
2: Он не обратился к Каладину, сэр, как сделал бы, окажись на месте бывшего мостовика, любой другой капитан.
3: «Хочешь узнать?» — рявкнул Мош позади. «Так мы покажем! Лично!»
1: «Тихо!» — Каладин метнул на Моша сердитый взгляд и снова повернулся к солдату.
2: «Мне повезло, только и всего. Наверное, так все и было», — сказал тот.
1: Каладин ждал. «Сэр», — наконец добавил солдат. Каладин взмахом руки велел своим людям идти вперед, и они миновали светлоглазых стражников. Внутри дворец освещали настенные лампы, в которых были перемешаны сапфировые и бриллиантовые сферы, чтобы получился синевато-белый свет. Сферы были небольшим, но действенным напоминанием о том, как все переменилось. Никто бы не позволил мостовикам находиться рядом со сферами, выставленными на показ столь небрежно. Пик был пока что не знаком Каладину. До сих ему приходилось охранять Далинора большей частью в военном лагере. Однако он позаботился о том, чтобы изучить карты дворца, так что знал дорогу к вершине.
2: «Почему ты заткнул мне рот?» — требовательно спросил Мош, догнав Каладина.
1: «Ты нарывался на драку.
2: Но ты теперь солдат. Тебе придется научиться вести себя соответственно. А это значит не провоцировать стычек.
3: Расшаркиваться перед светлоглазыми не стану. Хватит с меня!»
2: «Я и не рассчитываю, что ты примешься кланяться, но зато рассчитываю, что будешь держать язык за зубами. Четвертый мост не опустится до мелочных насмешек и угроз. Мош сдался». Но Каладин видел, что внутри у него все продолжает бурлить.
1: «Странно», — заметила Сил, опять приземляясь на плечо юноши. «Он выглядит таким сердитым».
2: «Когда я сделался старшиной мостовиков», — негромко пояснил Каладин, «они были словно звери в клетках, которых битьем принудили к повиновению. Я научил их снова сражаться, но они оставались в неволе. Теперь двери клеток распахнулись. Мошу и другим нужно время, чтобы привыкнуть. Они привыкнут».
1: За последние недели в мостовом расчете мостовики научились действовать слаженно и четко, как солдаты. Стояли по стойке смирно, когда их мучители маршировали по мостам, и не позволяли себе даже насмешливого слова. Дисциплина сама по себе стала для них оружием.
2: «Его люди сделаются настоящими солдатами». «Нет, они и есть настоящие солдаты. Теперь им надо научиться действовать без притеснения со стороны Садаса, которому приходилось сопротивляться раньше».
1: Мош снова приблизился.
3: «Прости», — негромко сказал он.
2: «Ты прав».
1: Каладин улыбнулся. На этот раз искренне.
3: «Не собираюсь притворяться, будто перестал их ненавидеть», — продолжил Мош. «Но буду вести себя прилично. У нас есть долг. Мы его исполним как следует». «Лучше, чем кто-нибудь ожидает! Мы четвертый мост!»
2: «Молодец!» — похвалил капитан.
1: С Мошем следовало соблюдать особую осторожность, поскольку Каладин все сильнее ему доверял. Остальные большей частью благоговели перед своим командиром. Но не Мош, который был чуть ли не единственным настоящим другом, появившимся у Каладина после того, как его заклеймили. К тому моменту, как они приблизились к королевской совещательной комнате, убранство коридора сделалось поразительно роскошным. На стенах даже появилась серия барельефов, изображавших вестников и в нужных местах украшенных вмурованными в камень заряженными самосветами.
2: «Все больше и больше похоже на город», — подумал Каладин.
1: «Это место может вскоре превратиться в настоящие хоромы». У дверей совещательной комнаты он встретил Скара и его отряд. «Докладывай», — негромко приказал Каладин.
2: «Утро было тихим», — ответил Скар, — «и меня это вполне устроило. Значит, на сегодня ты свободен. Я останусь здесь на время совещания. Потом Мош заступит на послеполуденную вахту. Я сменю его вечером. Тебе и твоему отделению следует выспаться. Вы вернетесь на дежурство ночью, и продлится оно до завтрашнего утра».
1: «Так точно, сэр». Скар отсалютовал, потом собрал своих людей и двинулся прочь. Комната за дверьми была украшена толстым ковром и большими незапертыми окнами с подветренной стороны. Каладин никогда не бывал здесь, а дворцовые карты ради безопасности короля включали только основные коридоры и пути, ведущие через комнаты для прислуги. В этой комнате имелась еще одна дверь. Вероятно, она вела на балкон. Но других входов, кроме того, через который зашел Каладин, не было. По обеим сторонам от двери стояли два гвардейца в сине-золотой форме. Сам король ходил туда-сюда мимо стола, нос у него оказался побольше, чем изображали на портретах. Далинор разговаривал с великой леди Навани, элегантной дамой с сединой в волосах. Скандальные отношения между дядей короля и вдовствующей королевой могли бы стать главным поводом для сплетен в военных лагерях, если бы их не затмило предательство Саадаса.
6: «Мож», — велел Каладин, ткнув пальцем, — «проверь, куда ведет эта дверь. Март и Эд, вы будете нести вахту снаружи, в коридоре. Без спросу никого не впускать, кроме какого-нибудь великого князя».
1: Мож отсалютовал королю вместо того, чтобы поклониться, и проверил дверь. Она и впрямь вела на балкон, который Каладин заметил снизу. Тот опоясывал зал по наружной стене. Далинар наблюдал за тем, как работали Каладин и Муаш. Каладин отсалютовал ему, и их взгляды встретились. Он не подведет князя опять, как подвел накануне.
3: «Дядя, я не узнаю этих гвардейцев!» — раздраженно бросил король.
7: «Они новые», — ответил Далинар. «На этот балкон другим путем не попасть, солдат. Он в сотни футов над землей».
3: «Рад слышать», — отозвался Каладин и приказал. «Дрехи, ступай к Муашу на балкон. Закройте дверь и будьте начеку».
1: Дрехи кивнул и ринулся выполнять приказ.
7: «Я только что сказал, что на балкон невозможно попасть снаружи».
3: «Сэр, значит, именно этим путем я бы попытался пробраться внутрь», — пояснил Каладин. «Если бы захотел».
1: Великий князь посмотрел на него с веселым изумлением. А вот король закивал.
3: «Хорошо, хорошо. Ваше Величество, есть ли другие способы попасть в эту комнату?» — спросил Каладин. «Потайные двери? Коридоры?»
7: «Если бы они существовали, — проговорил король, — я бы не хотел, чтобы об этом кто-то узнал».
3: «Мои люди не смогут охранять эту комнату, если мы не будем знать, что именно охраняем. Если существуют потайные коридоры, они тотчас же оказываются под подозрением. Расскажите мне о них. Я использую для охраны только своих офицеров».
1: Король на миг уставился на Каладина, потом повернулся к Далинору.
7: «А он мне нравится. Почему ты раньше не поставил его во главе своей гвардии?»
8: «У меня не было такой возможности».
1: Далинор устремил на Каладина весьма многозначительный взгляд. «Тяжелый взгляд». Он шагнул вперед, положил руку Каладину на плечо и отвел его в сторону.
7: «Погоди-ка!»
1: — раздался сзади голос монарха.
7: «Это капитанская нашивка? На темноглазом? С каких пор это стало возможным?»
1: Далинар, не отвечая, провел Каладина в другой конец комнаты.
8: «Король», — негромко пояснил великий князь, — «весьма беспокоится из-за наемных убийц. Ты должен это знать».
3: «Сэр, разумная подозрительность облегчит его охранникам работу», — сказал Каладин.
8: «Я не говорил, что она разумная», — возразил Далинар. «Ты называешь меня сэр. Общепринятое обращение, свет, лорд».
3: «Сэр, я буду использовать это обращение, если вы прикажете».
1: Каладин смотрел ему в глаза. «Но, сэр, допустимое обращение даже для Светлоглазого, если он является непосредственным начальником».
8: «Я великий князь».
3: «Если позволите мне быть откровенным», — начал юноша и не стал ждать разрешения. Этот человек его возвысил, и с точки зрения Каладина должность предполагала определенные привилегии, если не было сказано иное. «Каждый из тех, к кому я когда-либо обращался, Светлорд, предал меня». «Нескольким из тех, кого я называл сэр, по-прежнему доверяю сегодня. Для меня одно обращение почтительнее другого, сэр».
8: «Ты странный парень».
3: «Сэр, вы должны помнить, что обычные парни стали трупами в ущельях», — негромко заметил Каладин. «Саадас об этом позаботился».
7: «Что ж, пусть твои люди на балконе отойдут подальше, иначе они смогут подслушать нас через окно».
3: «Тогда я присоединюсь к часовым в коридоре», — сказал Каладин, обнаружив, что два королевских гвардейца уже вышли за порог.
7: «Этого я не приказывал», — возразил Далинар. «Стереги двери, но изнутри. Я хочу, чтобы ты услышал, что мы затеваем. Просто не болтай об этом за пределами совещательной комнаты».
3: «Да, сэр».
7: «На совещание придут еще 4 человека. Мои сыновья, генерал Хал и Светлость Тэшев, его супруга. Они могут войти. Всех остальных следует держать снаружи, пока мы не закончим заседать».
1: Далинар возобновил беседу с матерью короля. Каладин разместил Моаша и Дрехи, потом объяснил Марту и Эту все, что касалось правил пропуска через дверь. Позже ему придется обучить своих людей кое-каким вещам. Светлоглазые на самом деле не имели в виду, что следует никого не впускать, если было приказано «никого не впускать». Они подразумевали, что если ты кого-нибудь впустишь, пусть лучше это будет достаточно важно, иначе тебе не сдобровать. Каладин занял свой пост у закрытой двери, встав возле стены, украшенной резными панелями из неизвестной ему редкой разновидности дерева. «Скорее всего, одна единственная деревянная панель стоит больше, чем я заработал за всю свою жизнь», — рассеянно размышлял он. Прибыли сыновья великого князя, Адалин и Ренерин Халины. Первого Каладин видел на поле боя, хотя без осколочного доспеха он выглядел иначе. Не таким внушительным.
6: в большей степени похожим на избалованного юного богатея. О, он был в форме, как и все остальные, но с резными пуговицами. А ботинки из дорогой свиной кожи без единой царапины, навехонькие, стоили, наверное, несусветных денег. Но ведь он в тот раз спас женщину на рынке. Каладин вспомнил случившуюся несколько недель назад встречу, не забывая об этом. Капитан не знал, что и думать о Ренарине. Юноша, он был, наверное, старше самого Каладина, но точно не выглядел на свой возраст. Носил очки и ходил за братом, словно тень. Эти тонкие руки и нежные пальцы не знали битвы или настоящего труда. Сил металась по комнате, заглядывая во все укромные углы, щели и вазы. Она приостановилась у пресс-папье на женском письменном столе возле королевского кресла и уставилась на кусок хрусталя, в котором застыло странное существо, похожее на краба. Неужели у него были крылья? «Разве этот не должен подождать снаружи?» — спросил Адалин, кивком указывая на Каладина.
8: «То, что мы делаем, означает прямую угрозу для меня», — пояснил Далинор, сцепив руки за спиной. «Я хочу, чтобы он знал детали. Это может оказаться важным для его работы».
6: Далинор не смотрел ни на Адалина, ни на Каладина. Адалин подошел к отцу, взял за руку и произнес тихим голосом, но недостаточно тихим, чтобы Каладин не услышал. «Мы его едва знаем».
8: «Адалин, мы должны доверять хоть кому-то», — ответил великий князь обычным голосом. «Если есть во всей армии тот, за которого я могу поручиться, что он не работает на Садеса, то лишь этот солдат».
6: Он повернулся и снова устремил на Каладина внимательный изучающий взгляд непостижимых глаз. «Он не видел, что я делаю с Буресветом», — настойчиво внушил себе Каладин. «Адалин был почти без сознания. Он не знает. Ведь не знает же». Адалин всплеснул руками, но отошел в другую часть комнаты и что-то неразборчиво проворчал брату. Каладин остался на месте, позволив себе поблажку в виде стойки. «Вольно». «Да, он точно избалованный». Генерал, пришедший вскоре после этого, оказался проворным лысым мужчиной с прямой спиной и бледно-желтыми глазами. У его жены, Тэшев, было узкое лицо и русые пряди в волосах. Она села за письменный стол. Навани даже не попыталась занять это место.
8: «Докладывайте», —
6: велел Далинор от окна, когда за двумя новоприбывшими щелчком закрылась дверь.
9: «Светлорд, подозреваю, вы уже знаете все, что я собираюсь сообщить», — сказала Тэшев. «Они взбешены». «Все искренне надеялись, что вы передумаете по поводу приказа, и его обнародование их рассердило. Великий князь Хатам оказался единственным, кто сделал публичное заявление. Он планирует, я цитирую, «позаботиться о том, чтобы отговорить короля от этого безрассудного пути, избранного на основании дурных советов».
6: Король со вздохом опустился в кресло. Ренарин тотчас же сел, как и генерал. Адалин неспешно отыскал место для себя. Далинор продолжал стоять, глядя в окно.
8: «Дядя!» — позвал король. «Ты слышал, какой была их реакция? Хорошо, что ты не решился на крайние меры, о которых думал, и не объявил о том, что заповеди становятся обязательными для всех под угрозой конфискации имущества. Мы бы оказались в центре восстания».
10: «Дойдет и до этого», — проговорил Далинор. «Я все еще спрашиваю себя, не следовало ли объявить обо всем сразу? Когда в тебе застряла стрела, иногда лучше выдернуть ее одним рывком».
6: «Вообще-то, засевшую в теле стрелу лучше всего не трогать, пока не найдешь лекаря. Частенько благодаря этому удавалось не истечь кровью и выжить. Однако стоило помалкивать и не портить метафору великого князя».
8: «Клянусь бурей, что за жуткий образ!»
6: Король вытер лицо носовым платком.
8: «Дядя, неужели тебе и впрямь нужно о таком упоминать? Я и так уже боюсь, что мы все умрем еще до конца недели».
10: «Мы с твоим отцом пережили и не такое».
8: «Ну, у вас были союзники, за вас были три великих князя, против только шестеро. И вам никогда не приходилось сражаться со всеми одновременно».
10: «Если великие князья объединятся против нас, — заметил генерал Хал, — мы не выстоим. Нам придется отменить этот приказ, что существенно ослабит трон».
6: Король откинулся на спинку кресла, прижимая руки к лбу.
8: «Езерс, это будет катастрофа!»
6: Каладин вскинул бровь. «Не согласен?» — спросила Сил, подлетая к нему в виде вороха трепещущих листьев. То, что листья продолжали говорить ее голосом, сбивало с толку. Остальные в комнате, конечно, не видели и не слышали ее.
9: «Нет», — прошептал Каладин, — «этот приказ, судя по всему, настоящий ураган.
4: Я просто не думал, что король такой нытик».
9: «Мы должны обеспечить себе союзников», — вклинился Адалин. «Создать коалицию. Саадас соберет свою, и мы сможем противопоставить ему нашу».
4: «Разделив королевство на две части», — уточнила Тэшев, качая головой. «Не думаю, что гражданская война может как-то помочь трону, особенно такая, которую мы вряд ли выиграем».
8: «Это будет конец Алеткара как королевства», — согласился генерал.
10: «Алеткар как королевство закончился несколько веков назад», — негромко бросил Далинар, глядя в окно. «То, что мы создали, не Алеткар. Алеткар был царством справедливости. Мы словно дети, примерившие отцовский плащ». «Но дядя», — возразил король, — «по крайней мере, королевство что-то собой представляет. Больше, чем на протяжении веков. Если мы потерпим неудачу, и оно разделится на 10 воюющих княжеств, погибнет все, ради чего трудился мой отец». «Твой отец трудился не ради этого», — сказал Далинар. «Не ради этой игры на расколотых равнинах, этого тошнотворного политического фарса. Гавелор грезил не об этом. Грядет буря бурь».
8: «Что?»
9: — спросил король. Далинар наконец-то отвернулся от окна, подошел к остальным и положил руку на плечо Навани.
10: «Мы разыщем способ добиться своего или уничтожим королевство, пытаясь это сделать. Я более не потерплю этот цирк!»
9: Каладин, скрестив руки, постукивал кончиком пальца по локтю.
4: «Далинар ведет себя как король!»
9: — пробурчал он почти беззвучно, так тихо, чтобы лишь сил услышала.
4: «А остальные ему подыгрывают».
9: «Тревожно. Так поступал Амаром. Хватался за власть при первой возможности, даже если она ему не принадлежала». Навани посмотрела на Далинора и положила свою руку поверх его. Судя по выражению лица, вдовствующая королева готова была поддержать любое его начинание. Король был не готов. Он чуть слышно вздохнул.
10: «Дядя, у тебя определенно есть план. Ну, излагай. Этот театр утомителен». «Чего я хочу на самом деле?» — откровенно проговорил Далинар. «Так это избить их до потери сознания. И именно так я поступил бы с новобранцами, которые не желают подчиняться приказам». «Думаю, дядя, тебе придется постараться, чтобы вколотить в них покорность», — сухо заметил король и почему-то рассеянно потер грудь. «Вам надо их обезоружить», — ляпнул Каладин, сам того не ожидая.
9: Все взгляды обратились к нему. Светлость Тэшев нахмурилась, как будто бы у Каладина не было права говорить. Скорее всего, не было. Далинар, однако, кивнул ему.
8: «Солдат, у тебя есть предложение?»
4: «Сэр, прошу простить меня. И вы, ваше величество, меня простите. Но если от отряда одни неприятности, прежде всего следует его разделить. Распределить людей подальше друг от друга в лучшие отряды. Не думаю, что здесь получится сделать то же самое».
8: «Не знаю, как нам разделить великих князей», — проворчал Далинар. «Сомневаюсь, что мне по силам помешать им договариваться друг с другом. Возможно, если бы мы победили в этой войне, я бы мог дать разным великим князьям разные поручения, отослать их, а потом с каждым поработать по отдельности. Но пока что мы здесь словно в ловушке».
4: «Что ж, вторая вещь, которую следует сделать со смутьянами», — продолжил Каладин, — «это разоружить их. Если забрать у них копья, управлять ими станет легче. Это унизительно. Они словно опять становятся новобранцами. Поэтому, возможно, вы можете лишить их армий».
8: «Боюсь, нет. Солдаты поклялись в верности Светлордам, а не короне как таковой. Ей присягнули только сами великие князья. Однако твои мысли движутся в правильном направлении».
9: Он сжал плечи Навани, потом продолжил.
8: «На протяжении последних двух недель я пытался отыскать решение этой проблемы. Нутром чую, что с великими князьями, со всеми светлоглазыми, что живут в Алеткаре, следует обращаться как с новобранцами, которых надо обучить дисциплине».
4: «Он пришел ко мне, и мы поговорили», — подхватила Навани. «Мы никак не можем силой принудить великих князей к покорности, как бы Далинору того не хотелось. Взамен нам следует сделать так, чтобы все поверили, будто мы готовы пойти до конца, если они не образумятся».
8: «Князья рассвирепели из-за приказа», — продолжил Далинар. «А мне это и требовалось. Я хочу, чтобы они думали о войне, о своей роли здесь и помнили об убийстве Гавелора. Если я сумею добиться, чтобы они вели себя как воины, даже если это начнется с того, что они направят свое оружие на меня, то, возможно, получится убедить их в моей правоте. С солдатами я разговариваю на одном языке. Как бы там ни было,
10: все это будет в значительной степени опираться на угрозу того, что я заберу у них власть и силу, раз уж они не могут ими пользоваться как следует. И начнется все, как предложил капитан Каладин, с разоружения».
11: «Разоружение великих князей?» — задохнулся король. «Это что еще за глупость?»
10: «Это не глупость», — возразил Далинор с улыбкой. «Мы не можем отнять у них армии, но кое-что другое нам вполне по силам. Адалин, я намереваюсь снять замок с твоих ножен».
9: Адалин нахмурился, осмысливая услышанное. Потом на его лице появилась улыбка до ушей. «Хочешь сказать, что позволишь мне снова сражаться на дуэлях? По-настоящему?»
10: «Да», — подтвердил Далинор и повернулся к королю. «На протяжении очень долгого времени я запрещал ему участвовать в важных поединках, поскольку заповеди ограничивают дуэли чести между офицерами во время войны. Однако сейчас все больше понимаю, остальные не считают, что находятся на войне. Они играют в игры. Пришла пора позволить Адалину сражаться с другими осколочниками на официальных дуэльных поединках. «Чтобы он смог их унизить?» — спросил король.
11: «Дело не в унижении, а в том, чтобы забрать у них осколки».
9: Далинор вышел туда, где его могли видеть все сидящие в креслах.
11: «Великим князьям было бы нелегко сражаться с нами, владеем мы всеми осколочными клинками и доспехами в армии. Адалин, я хочу, чтобы ты вызывал осколочников других великих князей на дуэли чести, и чтобы призами становились сами осколки».
9: «Они на это не согласятся», — возразил генерал Хал.
11: «Все откажутся от поединков». «Придется позаботиться о том, чтобы согласились», — сказал Далинар.
10: «Отыскать способ принудить их к битвам или сыграть на тщеславии. Я подумал, это может оказаться проще, если мы сумеем выследить, куда сбежал Шут.
9: А если парень проиграет?» — уточнил генерал Хал. «Этот план кажется слишком непредсказуемым».
10: «Поглядим. Это лишь часть того, что мы сделаем. Меньшая часть. Но зато самое заметное. Адалин, все говорят мне о том, до чего ты хорош в дуэльном деле. И ты неустанно донимал меня просьбами ослабить запрет. В армии 30 осколочников, не считая наших. Ты сумеешь победить их?»
11: «Сумею ли я?» — с ухмылкой переспросил Адалин. «Я это сделаю и даже не вспотею, если мне удастся начать с самого Садааса».
9: «Так он не только балованный, но и самоуверенный», — подумал Каладин.
11: «Нет», — возразил Далинар. «Садаас не примет вызова, хотя наша цель и заключается в том, чтобы победить его. Начнем с кого-то из менее значимых и постепенно подберемся к нему».
9: Остальные в комнате выглядели обеспокоенными, в том числе и светлость Навани, которая сжала губы в ниточку и внимательно посмотрела на Адалина. Она, возможно, и поддерживала план Далинора, но ей явно не нравилась мысль о том, что племяннику предстоит сражаться на дуэлях. Но вслух Навани сказала другое. «Как отметил Далинор, это не весь наш план. Будем надеяться, Адалину не придется слишком много сражаться на дуэлях. Они предназначены в основном для того, чтобы внушить тревогу и страх, чтобы надавить на фракции, которые работают против нас. Большая часть того, что нам предстоит сделать, связана с всеобъемлющим и целенаправленным политическим усилием, которое позволит объединиться с теми, кого можно склонить на нашу сторону.
10: Мы с Навани будем работать над тем, как убедить великих князей в преимуществах по-настоящему единого Алеткара», — продолжил Далинар, кивая. «Хотя, буря, отец-свидетель, я куда слабее убежден в собственной политической смекалке, чем Адалин в своем мастерстве дуэлянта. Чему быть, того не миновать. Если Адалин станет кнутом, моя работа — быть пряником».
11: «Дядя, они подошлют убийц», — устало проговорил Элокар. «Не думаю, что Хал прав. Алеткар вряд ли немедленно распадется на части. Великим князьям пришлась по нраву идея единого королевства, но они также любят отдыхать, веселиться, добывать свет сердца, поэтому наймут убийц. Поначалу тихонько и, возможно, не напрямую к тебе или ко мне, к нашим родным. Садаас и остальные попытаются причинить нам боль, вынудить нас отступить».
10: «Ты хочешь рискнуть сыновьями ради этого? А как насчет моей матери?»
11: «Да, ты прав», — согласился Далинар.
10: «Я не
12: «Да, они так и думают», — Каладин расслышал в его голосе сожаление.
13: «И ты по-прежнему настроен следовать плану?» — спросил король.
12: «У меня нет выбора».
11: Далинар отвернулся и прошел обратно к окну. Там он устремил взгляд на запад, в сторону континента.
13: «Тогда, по крайней мере, скажи мне вот что», — проговорил Элокар.
12: «Чего ты добиваешься? Ради чего ты затеял все это? Кем мы должны, по-твоему, стать через год, если переживем это фиаско?»
11: Далинар положил руки на толстый каменный подоконник. Он так пристально смотрел вдаль, как будто видел там то, чего все они увидеть не могли.
12: «Мы станем теми, кем были когда-то. Королевством, которое может выдержать бури. Королевством света, а не тьмы. Я хочу увидеть по-настоящему единый Алеткар с верными и справедливыми великими князьями, и более того...»
11: Он пробарабанил по подоконнику кончиками пальцев.
12: «Я собираюсь возродить сияющих рыцарей».
11: От потрясения Каладин едва не уронил копье. К счастью, никто на него не смотрел. Они вскочили, уставившись на Далинора.
14: «Сияющих?» — резким тоном переспросила светлость Тэшев. «Вы сошли с ума? Вы собираетесь воссоздать секту предателей, которые отдали нас пустоносцам?»
11: «Отец, все остальное мне нравится», — сказал Адалин, шагнув вперед. «Знаю, что ты много думаешь о сияющих, но ты их видишь иначе, нежели все остальные. Если ты объявишь, что задумал им подражать, ничем хорошим это не кончится».
12: Король просто застонал, спрятав лицо в ладонях. «Люди ошибаются на их счет», — пояснил Далинар. «А если и нет, изначально сияющие, те, что появились благодаря вестникам, в свое время были добродетельны и справедливы. Это даже Воринская церковь признает. Надо напомнить людям, что ордена сияющих рыцарей символизировали нечто великое. Будь это не так, тогда они бы не сумели пасть, как твердят легенды».
13: «Но почему?» — взмолился Элокар. «В чем смысл?»
12: «Я должен это сделать», — Далинар поколебался. «Я пока что не совсем понимаю, зачем. Я лишь знаю, что мне предписано это совершить. Ради защиты и ради приготовления к тому, что грядет. Некое подобие бури. Возможно, все дело в том, что великие князья объединятся против нас. Я в этом сомневаюсь, но кто знает?»
14: «Отец!»
11: — взмолился Адалин, положив руку Далинору на плечо.
14: «Это все просто прекрасно. И, возможно, ты сумеешь изменить представление людей о сияющих. Но душа Ишара, отец! Они могли делать то, чего мы не можем. Если просто назвать кого-нибудь сияющим, это не наделит его теми невообразимыми силами, о которых говорится в легендах».
12: «Дело не только в том, какими способностями обладали сияющие. Дело в том, что они собой олицетворяли. Они были тем идеалом, которого нам сегодня не хватает. Может, мы и не в состоянии освоить древнее связывание потоков, тот дар, которым они обладали. Но нам по силам подражать сияющим в другом смысле. Я в этом уверен. Не пытайся меня отговорить».
11: Остальных, похоже, это не убедило. Каладин прищурился. «Так знает Далинар о его способностях? Или не знает?» Обсуждение перешло к более приземленным темам, вроде того, как добиться от осколочников согласия на поединке с Адалином и как усилить патрули на прилегающих территориях. Далинар считал безопасность военных лагерей необходимым предварительным условием для того, что он пытался совершить. Когда встреча наконец-то завершилась, и большинство ее участников отправились приводить в исполнение приказы, Каладин все еще размышлял о том, что Далинар сказал о сияющих. Великий князь, сам того не зная, сформулировал все очень точно. У сияющих рыцарей и впрямь были идеалы. Они именно так и назывались. «Пять идеалов. Бессмертные слова. Жизнь прежде смерти», — подумал Каладин, поигрывая сферой, которую вытащил из кармана. «Сила прежде слабости. Путь прежде цели» — эти слова составляли первый идеал. Юноша лишь догадывался об их истинном значении, но невежество не мешало ему постичь второй идеал ветра бегунов — клятву защищать тех, кто не может защитить себя самостоятельно. Сил не рассказала ему, в чем заключаются оставшиеся три. Она заявила, что он сам все поймет, когда придет время, или не поймет и не сможет продвинуться дальше. А желал ли он двигаться дальше, чтобы стать кем? Одним из сияющих рыцарей? Каладин не просил подчинять свою жизнь чьим-то чужим идеалам. Он просто хотел выжить и каким-то образом очутился на пути, которым ни один человек не следовал веками. Он мог стать тем, кого во всем Рошере ненавидели
14: или боготворили. Так много внимания.
15: «Солдат!» — окликнул Далинор, подходя к дверям. «Сэр!»
14: — Каладин выпрямился и отдал честь. Ему было приятно это делать. Стоять по стойке смирно, чувствовать себя нужным. Он точно не знал, в чем дело, в приятных чувствах, связанных с воспоминаниями о жизни, которую он когда-то любил, или в жалких ощущениях рубегончей, которая снова отыскала свой поводок.
15: «Мой племянник прав», — сказал Далинор,
14: наблюдая за тем, как король уходит по коридору.
15: «Враги могут попытаться причинить боль моей семье. Таков ход их мыслей. Навани и мои сыновья нуждаются в постоянной охране. Назначь своих лучших людей,
14: сэр. У меня их всего около 2 дюжин. Этого недостаточно для полной ежедневной охраны вас 4. Мне придется в кратчайшие сроки обучить больше людей, но если просто дать мостовику копье, он от этого не станет солдатом, не говоря уже о хорошем телохранителе».
15: Далинор кивнул с обеспокоенным видом и потер подбородок.
14: «Сэр!»
15: «Солдат, не тебе одному не хватает людей. Я потерял многих из-за предательства Садааса. Это были очень хорошие войны. Теперь у меня совсем мало времени. Всего лишь чуть больше 60 дней».
14: Каладина пробрал озноб. Великий князь отнесся к числу, нацарапанному неизвестно кем на стене, очень серьезно.
15: «Капитан», — негромко проговорил Далинор, — «мне нужен каждый, кто способен держать в руках оружие. Их надо обучить, восстановить войско и приготовиться к буре. Они должны отправляться на штурм плато, сражаться с Паршенди, набираться боевого опыта».
14: «И как это связано с Каладином? Вы обещали, что мои люди не будут участвовать в боях на плато?»
15: «Я сдержу слово», — сказал Далинор. «Но в Королевской гвардии 250 солдат. Среди них последний из оставшихся у меня боеспособных офицеров, которым я намереваюсь поручить подготовку новых рекрутов.
14: Я ведь не просто буду охранять вашу семью, верно?»
15: Каладин почувствовал, как груз на его плечах тяжелеет. «Вы имеете в виду, что собираетесь поручить мне также и охрану короля?» «Да, не сразу, но да. Мне нужны эти солдаты. Кроме того, содержать 2 отдельные гвардии — это неправильно. У меня есть ощущение, что твои люди, учитывая ваше прошлое, наименее склонны к тому, чтобы шпионить для моих врагов. Тебе следует знать, что некоторое время назад, возможно, состоялось покушение на жизнь короля. Я все еще не выяснил, кто за ним стоял, но опасаюсь, что в это были вовлечены некоторые из его гвардейцев».
14: Каладин тяжело вздохнул. «Что произошло?»
15: «Элокар и я охотились на ущельного демона. Во время охоты в самый напряженный момент королевский осколочный доспех едва не подвел его. Мы обнаружили, что многие из питавших его самосветов, по всей видимости, заменили на испорченные, которые и треснули от большой нагрузки».
14: «Сэр, я мало что знаю о доспехах. Они могли сломаться сами по себе, без чьего-то вредительства?»
15: «Это возможно, но маловероятно. Я хочу, чтобы твои люди посменно охраняли дворец и короля, чередуясь с кем-то из королевских гвардейцев, чтобы вы как следует познакомились с ним и с дворцом. Твоим людям, скорее всего, не помешает поучиться у опытных стражников. Одновременно я начну переводить офицеров из его гвардии в мое войско,

0: за военными лагерями и хотите охватить их холмы вокруг расколотых равнин.
1: Да, там развелось удручающе много бандитов. Это теперь владение Алети. Они обязаны подчиняться законам Алети.
0: Есть тысячи человек, которых я должен обучить. Если бы я мог отправить их в патрулирование, это бы помогло им ощутить себя солдатами. Я бы использовал достаточно большое количество людей, чтобы это само по себе было сообщением для бандитов, которые, быть может, и ушли бы из тех краев. Но при этом моим людям не пришлось бы слишком много сражаться.
1: Хорошо, патрулями занимался генерал Халл, но он теперь мой старший военачальник и понадобится для других вещей. Натаскай своих людей. Твоя тысяча должна заниматься настоящим патрулированием дорог, объединяющих расколотые равнины, Алеткар и порты на юге и востоке. Понадобятся разведывательные отряды, которые будут выслеживать признаки бандитских лагерей и выискивать караваны, которые подверглись атаке. Мне нужно точно знать, что там происходит и насколько ситуация опасна.
0: Сэр, я займусь этим лично. Вот ведь буря. Как он собирается все успеть?
1: Хорошо, бросил Далинар и вышел из комнаты, сцепив руки за спиной, как будто погрузившись в размышления.
0: Моаш, Эд и Март последовали за ним, как и приказал им Каладин. Придется постоянно держать возле князя двоих людей, а если получится, троих. Раньше он надеялся на четверых или пятерых, но шквал. Раз теперь придется охранять стольких, такое становилось невозможным. Кто же он такой? — подумал Каладин, провожая Далинора взглядом. Он управлял хорошим лагерем. О человеке можно было судить. Каладин обычно так и делал по людям, которые следовали за ним. Но и у тирана может быть хороший лагерь с дисциплинированными солдатами. Великий князь Далинор Халин помог объединить Алеткар, и путь к объединению преодолел по колено в крови. А теперь он вел королевские речи, хотя сам король присутствовал в той же комнате. «Он хочет воссоздать сияющих рыцарей», — подумал Каладин. «Силой или волей Далинору Халину это не добиться, если только ему не помогут». Глава 6. Ужасное разрушение. «Мы даже не думали, что шпионы Паршенди прячутся среди наших рабов. Вот еще одна вещь, о которой мне следовало бы подумать заранее». Из личного дневника Навани Халин. Есасан, 1174. Шалан опять сидела на своем ящике на палубе, но теперь у нее на голове была шапка поверх платья, теплая накидка, а на свободной руке — перчатка. Защищенную руку, разумеется, укрывал рукав. В открытом океане царил невообразимый холод. Капитан сказал, что еще дальше, к югу, сами волны замерзают. Это казалось немыслимым. Она бы хотела такое увидеть. Девушка время от времени видела снег и лед в Якиведе, когда зимы выдавались необычными, но целый океан льда — потрясающе. Она наблюдала за Спреном, получившим имя Узор, а наблюдение записывала. Вот Спрен поднялся над поверхностью палубы, превратившись в сгусток клубящейся темноты, клубок бесконечных линий, что изгибались таким образом, который ей никак не удавалось передать на плоской бумаге. Поэтому она писала заметки и сопровождала их набросками. «Пища!» — сказал Узор. Голос Спрена походил на жужжание. А еще он вибрировал, когда издавал звуки. «Да», — ответила Шалан, — «ее нужно есть». Она взяла из стоявшей рядом миски маленький лимофрукт, положила в рот, прожевала и проглотила. «Есть», — бормотал Узор, — «превращать ее в себя». «Да, именно». Он опустился, вошел в доски палубы, и чернота растворилась. Спрен снова стал частью материала. Древесина из-за него пошла волнами, словно вода. Он скользнул по палубе, потом по ящику рядом с Шалан забрался в миску с маленькими зелеными фруктами. В миске Узор расположился на всех фруктах сразу, и кожура каждого покрылась складками и выступами в торе его форме.
1: «Ужасно!» — донесся из миски вибрирующий голос.
0: «Ужасно?
1: Разрушение!»
0: «Что? Нет, мы так выживаем. Все существа нуждаются в еде».
1: «Ужасное разрушение есть!» — ошеломленно заявил Спрен и перебрался обратно на палубу.
0: «Узор излагает все более сложные мысли», — записала Шалан. «Отвлеченные понятия даются ему легко. Ранее он задавал мне вопросы. Почему? Почему ты? Почему быть?» Я истолковала это как вопрос о моей цели и ответила, чтобы искать истину. Он, похоже, легко понял, что я имела в виду. И все же некоторые приземленные вещи, вроде того, зачем людям нужно есть, целиком ускользают от его понимания. «Это...» — она перестала писать. Бумага пошла складками, и на странице появился узор, чьи тонкие грани приподняли только что написанные ею буквы.
1: «Почему?»

0: почему это?» — спросил он. «Чтобы помнить?»
1: «Помнить», — повторил Спрэн, пробуя новое слово.
0: «Это значит...» «Буря-отец, как же ей объяснить, что такое память?»
1: «Это значит осознавать, что ты делал в прошлом, в другие моменты, которые случились много дней назад».
0: «Помнить».
1: «Я не могу
0: помнить».
1: «Какое твое самое раннее воспоминание?» — спросила Шалан. «Где ты был в начале?»
0: «В начале», — проговорил Узор.
1: «С тобой».
0: «На корабле?»
1: — девушка начала записывать.
0: «Нет, зеленая. Пища. Пища не чтобы есть».
1: «Растения?»
0: «Да, много растений».
1: Он завибрировал, и Шалан подумалась, что вибрация подражает шуму ветра в деревьях. Она сделала глубокий вдох.
0: «Казалось, еще чуть-чуть, и палуба превратится в тропинку. Ящик станет каменной скамейкой. Все выглядело зыбким, ненастоящим, но таким похожим на настоящее. Отцовский сад. Узор на земле, нарисованный в пыли.
1: Помнить», — шепотом проговорил Спрэн.
0: «Нет»,
1: — в ужасе подумала Шалан.
0: «Нет!»
1: — видение растаяло. «Ей ведь просто померещилось, так?» Веденка прижала к груди защищенную руку, ее дыхание сделалось прерывистым.
0: «Нет!»
2: «Эй, барышня!» — раздался позади голос. «Расскажите-ка этому новичку, что приключилось в Харбранте!»
1: Шалан все еще с колотящимся сердцем повернулась и увидела Ялба. Тот направлялся к ней с новичком, шестифутовым громилой, который был по меньшей мере на 5 лет старше самого Ялба. Они подобрали его в Амидлотне, последнем порту. Тосбик хотел быть уверенным, что во время перехода к новому Натанану на борту хватит рабочих рук. Ялб присел возле ее скамейки. По причине холода он соблаговолил надеть рубашку с истрепанными рукавами и нечто вроде головной повязки, прикрывавшей уши.
2: «Светлость?» — спросил он. «Вы в порядке? Выглядите так, словно проглотили черепаху. И не только голову, а целиком».
1: «Со мной все хорошо. Что ты у меня спросил?»
2: «В Харбранте», — сказал Ялб, большим пальцем указывая себе за спину. «Мы повстречали короля. Или не повстречали?»
1: «Мы?» — повторила Шалан.
0: «Я его встречала.
2: А я был вашим спутником.
0: Ты ждал снаружи».
2: «Да какая разница? Я был вашим лакеем на той встрече, ага».
1: «Лакеем?» — он оказал ей услугу и проводил до дворца.
0: «Ну, вроде того», — подтвердила Шалан.
1: «Припоминаю, ты и впрямь красиво кланялся».
2: Ялб встал и повернулся к громиле. «Вот видишь, я же упоминал про поклон, верно?»
1: Новенький что-то проворчал в знак согласия.
2: «Так что давай иди мыть посуду», — продолжил Ялб и получил в ответ сердитый взгляд. «Но вот только не начинай. Я же предупреждал, что к дежурству на кухне капитан относится с особым вниманием. Если хочешь стать одним из нас, хорошенько потрудись и не чурайся лишней работы. Капитан будет к тебе лучше относиться, как и все остальные. Я же ради твоего блага стараюсь. Еще спасибо мне скажешь».
1: Здоровяк как будто успокоился и потопал на нижнюю палубу.
0: «Клянусь стремлениями», — воскликнул Ялб, глядя ему вслед.
2: «У парня столько же смекалки, сколько света в двух сферах из грязи. Я за него переживаю. Кто-то обязательно этим воспользуется, светлость».
1: «Ялб, ты опять хвастался?»
2: «Если добавить чуток правды, то не считается».
1: «Вообще-то в этом заключается суть хвастовства».
2: «Эй!» — воскликнул Ялб, повернувшись к ней. «А что вы тут делали?»
0: «Ну, знаете, с цветами».
1: «С цветами?» — переспросила Шалан, похолодев.
2: «Ну да, палуба стала зеленой». «Ага, клянусь, я видел.
0: Все из-за того странного Спрена, верно?»
1: «Я пытаюсь определить, что же это за Спрен», — пояснила Шалан, следя, чтобы голос не дрогнул. «Провожу научное исследование».
0: «Так я и думал», —
1: сказал Ялб, хотя ее ответ на самом деле ничего не прояснил. Он приветливо махнул ей рукой и убежал. Девушка переживала из-за того, что Узора не удалось спрятать от моряков. Она пыталась сидеть в своей каюте, чтобы сохранить его в тайне от всех. Но замкнутое пространство действовало угнетающе, а Спрен не реагировал на предложение держаться от людей подальше. И поэтому на протяжении последних 4 дней ей пришлось позволить им наблюдать за Узором. Он вызывал у моряков понятное беспокойство, но они предпочитали помалкивать. Сегодня матросы были заняты подготовкой корабля к ночному переходу. Мысли об открытом море ночью тревожили Шалан. Но такова была плата за путешествие в такой дали от цивилизации. 2 дня назад им даже пришлось пережидать бурю в прибрежной бухте. Ясно и Шалан высадились на берег и отправились в построенную специально для таких целей крепость, заплатив за возможность укрыться немалую цену. А моряки остались на борту. В бухте, хоть она и не была настоящим портом, имелся хотя бы бурелом, за которым корабль и укрылся. Во время следующей великой бури
0: У них и этого не будет. Они разыщут бухту и попытаются перенести шторм.
2: Хотя Тосбек заранее решил, что пошлет Шалан и Ясну на берег, чтобы они спрятались в пещере.
0: Она снова повернулась к узору, который теперь парил над палубой. Он чем-то напоминал порожденную хрустальной люстрой игру световых бликов на стене. Только вот был трехмерным и состоял из чего-то черного, а не из света. «Пожалуй, нет, не очень-то похоже».
2: «Обманы», — сказал узор. «Обманы от Ялба».
0: «Да», — со вздохом согласилась Шалан. «Ялб временами просто идеален в искусстве убеждения ради собственного блага». Узор тихонько загудел. Он казался довольным.
2: «Тебе нравятся обманы?» — спросила Шалан.
3: «Хорошие обманы. Этот обман — хороший обман».
0: «Что делает обман хорошим?» — поинтересовалась Шалан, аккуратно записывая каждое слово узора.
3: «Хороший обман, правдивый обман,
0: узор. Эти вещи противоположны друг другу.
3: Свет делает тень, правда делает обманы.
0: Ясно назвала их спренами лжи», — записала Шалан. «Им, похоже, это прозвище не нравится. Когда я духозаклинала в первый раз, чей-то голос просил у меня правду. Я по-прежнему не знаю, что это значит, и Ясно ничего не объясняет. Она, похоже, знает о случившемся не больше меня. Не думаю, что голос принадлежал узору, но не могу утверждать наверняка, поскольку он, видимо, многое о себе забыл». Она вернулась к рисованию и сделала пару набросков узора в парящей и плоской формах. Это занятие позволило ее мыслям успокоиться. К тому моменту, когда наброски были закончены, в памяти Шалан всплыло несколько смутных отрывков из прочитанных книг, которые она захотела процитировать в заметках. Девушка отправилась вниз, узор двинулся следом. Он притягивал к себе взгляды матросов. Моряки — народ суеверный, и кое-кто считал спрена дурным знамением. В каюте узор забрался на стену и оттуда наблюдал, как Шалан ищет пришедший на ум абзац, в котором упоминались спрены, наделенные даром речи. Не просто спрены ветра или спрены реки, которые подражали людям и отпускали шуточки. Эти были на ступень выше обычных спренов. Но существовали и более развитые, очень редкие, спрены вроде узора, способные по-настоящему беседовать с людьми. «Ночехранительницы, определенные из их числа», — гласила цитата из «Алай», переписанная Шалан. Записи разговоров с нею, а она, несомненно, женского пола, что бы ни говорилось в деревенских сказках о Летте, многочисленны и достоверны. Сама Шубалай, собравшись написать основанный на личном опыте научный отчет, посетила ночехранительницу и дословно записала ее историю. Шалан перешла к следующему выписанному отрывку и вскоре увлеклась работой. Через несколько часов она закрыла книгу и положила на столик возле кровати. Ее сферы тускнели. Скоро они погаснут, и придется их снова заряжать буресветом. Шалан удовлетворенно вздохнула и прилегла на кровать. На полу ее маленькой каюты были разложены заметки, содержавшие цитаты из дюжины разных источников. Она была довольна. Ее братьям понравилась идея отремонтировать духозаклинатель и вернуть его прежним хозяевам, и они воодушевились, услышав от нее, что не все еще потеряно. Теперь, когда появился новый план, они решили, что смогут продержаться еще какое-то время. Жизнь Шалан налаживалась. Сколько времени прошло с тех пор, когда у нее была возможность просто так сидеть и читать, не тревожить за родных, не дрожа от ужаса перед необходимостью как-то обокрасть Ясну. Даже до жуткой цепи событий, в результате которых ее отец погиб, Шалан всегда чувствовала беспокойство. Оно составляло суть ее жизни. Девушка считала, что никогда не сумеет сделаться ученой. Буря, отец. Она и в ближайший к имению город попасть не мечтала. Шалан встала, взяла альбом и пролистала наброски Сантида, включая те, что были нарисованы по памяти после погружения в океан. Усмехнулась, вспомнив о том, как выбралась на палубу, промокшая насквозь и с улыбкой до ушей. Все матросы точно решили, что пассажирка сошла с ума. Теперь она плыла к городу на краю мира, обрученная с могущественным принцем Алети, и могла учиться в свое удовольствие. Шалан видела изумительные новые места, зарисовывала их дни напролет, а ночами читала книгу за книгой. Ее угораздило добыть себе безупречную жизнь, в которой было все, что душе угодно. Шалан выудила из потайного кошеля внутри защищенного рукава несколько сфер, чтобы заменить потускневшие из кубка. Но сферы, которые она достала, оказались погасшими. В них не было ни единой искорки буресвета. Веденка нахмурилась. Эти сферы зарядили во время предыдущей великой бури, поместив в корзину, привязанную к мачте корабля. Те, что в кубке, зарядили две бури назад, потому они и угасали. Как же вышло, что сферы в ее кармане разрядились быстрее? Это противоречило здравому смыслу. Сказал узор, расположившийся на стене на уровне ее головы. «Обманы!» — Шалан положила сферы обратно в карман, открыла дверь и по узкому сходному трапу направилась к каюте Ясны. Ее обычно занимали Тосбик с женой, но они переселились в третью, самую маленькую из кают, чтобы предоставить Ясне лучшее жилье. Люди постоянно так делали, даже если принцесса ни о чем не просила. У Ясны Шалан могла взять несколько сфер. Действительно, дверь в каюту была приоткрыта и едва заметно двигалась туда-сюда в такт качки, пока корабль, скрипя, следовал своим вечерним курсом. Шалан несмело заглянула в щель, вдруг засомневавшись, стоит ли беспокоить принцессу, которая сидела за столом. Она видела лицо наставницы, рука у виска, взгляд устремлен на разбросанные по столу бумаги, в глазах ясный был страх, и выглядела она измученной. Это была совсем не та принцесса, которую Шалан привыкла видеть. Утомление взяло верх над уверенностью, самообладание сдалось под натиском тревоги, ясно начала что-то писать, но перестала после всего-то пары слов, отложила перо, закрыла глаза и потерла виски. Несколько спренов, растерянно кружащиеся в воздухе сгустки пыли, появились вокруг ее головы. Спрены изнеможения. Девушка отпрянула. Похоже, она невольно оказалась свидетельницей чего-то сокровенного. Ясно отбросила маску. Шалан осторожно шагнула назад, но с пола вдруг раздался голос. «Правда». Ясно вздрогнула от неожиданности и, подняв глаза, увидела Шалан, которая, конечно, залилась краской. Принцесса перевела взгляд на пол, на узора, а потом надела маску и выпрямила спину. «Да, дитя?» «Мне нужны сферы», — пробормотала Шалан. «Те, что в моем кошеле, погасли». «Ты духа заклинала?» — резко спросила ясно. «Что? Нет, светлость, я же обещала, что не буду». «Значит, дело во второй способности», — сказала ясно. «Зайди и закрой дверь. Надо поговорить с Тосбиком. Она не запирается как следует». Шалан вошла, закрыла дверь, хотя защелка и впрямь не держала. Она шагнула вперед, сцепив руки и ощущая растерянность. «Что ты сделала?» — спросила наставница. «Это было как-то связано со светом, я предполагаю». «Я как будто создала растение», — ответила Шалан. «Ну, точнее, только цвет. Один из моряков видел, как палуба позеленела, хотя все исчезло, едва я перестала думать о растениях». «Да», — проговорила ясно. Она пролистала одну из своих книг и нашла иллюстрацию. Шалан уже видела этот рисунок. Он был древним, как сам варенизм. 10 сфер, соединенных линиями в рисунок, напоминающие лежащие на боку песочные часы. Две сферы в центре выглядели почти как зрачки. Двойной глаз всемогущего. 10 сущностей, пробормотала ясно и провела пальцами по странице. 10 потоков, 10 орденов. Но почему спрены наконец-то решили вернуть нам наши клятвы? И сколько времени у меня осталось? Немного, немного. Светлость? Спросила Шалан. До твоего появления я считала себя отклонением от нормы, ответила ясно. «Мне оставалось лишь надеяться, что связыватели потоков не возвращаются в больших количествах. Теперь этой надежды уже нет. Криптики послали тебя ко мне, в этом нет никаких сомнений, потому что они знали, тебе понадобится учитель. Это дает надежду, что я была, по крайней мере, одной из первых. Я не понимаю». Ясно повернулась к ученице и устремила на нее пристальный взгляд. Глаза принцессы покраснели от усталости. Как долго она работала. Каждую ночь, когда Шалан ложилась спать, из-под двери Ясны все еще пробивался свет. По правде говоря, призналась Ясна, я тоже не понимаю. «С вами все в порядке?» — заволновалась Шалан. «Перед тем, как я зашла, вы выглядели расстроенной». Ясна промедлила лишь мгновение. «Я просто слишком много времени трачу на свои изыскания». Она повернулась к одному из сундуков и вытащила темный кошель полный сфер. «Возьми это. Я бы посоветовала тебе постоянно носить с собой сферы, чтобы твои способности к связыванию потоков могли проявляться. Вы меня научите?» Шалан взяла кошель. «Не знаю, попытаюсь. На этой схеме есть поток под названием «Иллюминация», «Мастерство света». Пока что я бы предпочла, чтобы ты с усердием изучала этот поток, а не духозаклинание. Это искусство теперь стало еще опаснее, чем было когда-то». Шалан кивнула и поднялась. Перед тем, как уйти, на миг задержалась. «Уверена, что с вами все в порядке?» «Конечно», — ясно ответила слишком быстро.
1: Она хорошо владела собой, но явно была утомлена сверх всякой меры. Маска треснула, и Шалан увидела правду. «Она пытается меня успокоить», — поняла Шалан. «Погладить по головке и послать в кроватку, словно ребенка, который проснулся, увидев ночной кошмар». «Вы обеспокоены». Девушка встретилась с ясным взглядом. Принцесса отвернулась. Она придавила книгой что-то, шевельнувшееся на столе. Небольшого пурпурного спрена. Спрена страха. Всего лишь одного. «Да, но все-таки...» «Нет», — прошептала Шалан. «Вы не обеспокоены. Вы в ужасе, буря-отец». «Все в порядке», — произнесла ясно. «Мне просто надо выспаться. Возвращайся к своей работе». Шалан села на табурет рядом со столом Ясны. Наставница посмотрела на свою ученицу, и та увидела, как на маске появились новые трещины. Раздражение. Принцесса поджала губы. Напряжение. Пальцы, державшие перо, сжались в кулак. «Вы сказали, что я могу стать частью всего этого. Ясно. Если вас что-то тревожит, меня тревожит то же самое, что и всегда», — прервала ее та, откинувшись на спинку кресла. «Что я не успею, что я не способна сделать хоть что-то важное, пытаясь остановить грядущее, что я пытаюсь остановить великую бурю, изо всех сил дуя в ее сторону». «Приносящие пустоту, паршуны, в прошлом», — проговорила ясно. «Опустошению, появлению приносящих пустоту, всегда, как полагается, предшествовало возвращение вестников, которые должны были подготовить человечество. Они обучали сияющих рыцарей, число которых стремительно возрастало. Но мы победили приносящих пустоту», — возразила Веденка, — «и поработили их». К такому выводу пришла ясная, и Шалан согласилась с ней, изучив ее труд. «Так вы считаете, будет что-то вроде восстания? Паршуны обратятся против нас, как уже делали в прошлом?» «Да», — подтвердила ясно, разыскивая что-то в своих записях. «И скоро. То, что ты оказалась связывателем потоков, меня не успокаивает, потому что слишком напоминает случавшееся раньше. Но в те времена у новых рыцарей были наставники и накопленные за поколения традиции. У нас нет ничего!» «Пустоносцы в плену», — напомнила Шалан, глянув на узора. Он расположился на полу почти невидимый и молчал. «Паршуны даже общаются с трудом. Как они могут затеять восстание?» Ясно разыскала нужный лист и вручила его Шалан. Это был записанный рукой принцессы рассказ жены какого-то капитана о штурме плато на расколотых равнинах. «Паршенди», — пояснила Ясно, — «могут петь в унисон друг с другом, независимо от разделяющего их расстояния. У них есть некая способность общаться, которую мы не понимаем. Я могу лишь предположить, что их родственники-паршуны тоже ею обладают. Им не понадобится услышать призыв к действию, чтобы восстать». Шалан прочитала донесение, медленно кивая. «Ясно. Нужно предупредить остальных. Думаешь, я не пыталась? Я писала ученым и королям со всего света. Большинство сочли меня одержимой. Доказательства, которые ты с готовностью приняла, другие называют шаткими. Ревнители были моей главной надеждой, но их взгляд затуманивает то, что к делу причастна иерократия. Кроме того, мои личные убеждения заставляют ревнителей скептически относиться к любому моему слову. Мать хочет ознакомиться с моими изысканиями. Это уже кое-что. Мои брат и дядя могут поверить, и потому мы направляемся к ним», — принцесса поколебалась. «Есть еще одна причина, по которой нам нужны расколотые равнины. Способ отыскать доказательства, которые могли бы убедить всех». «Уритеру», — выдохнула Шалан. «Тот город, который вы ищете», — ясно снова бросила на нее резкий взгляд. Древний город был первым, о чем Шалан узнала, когда втайне от наставницы прочитала ее записи. «Ты по-прежнему слишком легко краснеешь, когда споришь с кем-то», — заметила принцесса. «Прошу прощения». «И еще ты слишком легко просишь прощения». «Мне следует негодовать?» Ясно улыбнулась и подняла схематическое изображение двойного глаза. Изучила его. «Где-то на расколотых равнинах спрятана тайна. Тайна, связанная с Уритеру. Вы же сказали, что город не там». «Так и есть. Но тропа к нему, возможно, там». Принцесса поджала губы. «Если верить легендам, только сияющие рыцари могли открыть этот путь. К счастью, мы знаем двоих». «И опять повторяю. Ни ты, ни я не сияющие. То, что мы способны им кое в чем подражать, может и не иметь значения. У нас нет их традиций и их знаний». «Мы ведь говорим о вероятном конце цивилизации, верно?» — тихо спросила Шалан. Ясно медлила с ответом. «Опустошение», — продолжила Шалан. «Я мало что знаю, но легенды После каждого опустошения человечество оказывалось среди руин. Великие города превращались в пепел. Жизнь замирала. Каждый раз знания и развитие падали чуть ли не до доисторического уровня. Требовались целые века, чтобы восстановить цивилизацию. «Сделать ее такой же, как прежде», — принцесса поколебалась. «Я все еще надеюсь, что ошиблась». «Куритеру», — повторила Шалан. Она пыталась не просто задавать вопросы, а додумываться до ответов самостоятельно. «Вы сказали, город был чем-то вроде базы или дома для сияющих рыцарей. Я не слышала о нем до того, как встретила вас, и потому могу предположить, что упоминания о нем в литературе встречаются нечасто. Возможно, это одна из вещей, которые иерократия пыталась стереть из истории». «Молодец», — похвалила Ясна. «Хоть я и думаю, что он начал превращаться в легенду еще раньше, а действия иерократии завершили дело. Если он существовал до иерократии, и путь к нему был заперт после падения сияющих, то, возможно, там сохранились записи, не тронутые современными учеными, не искаженные, не измененные знания о пустоносцах и связывании потоков». Шалан вздрогнула. «Так вот, зачем мы на самом деле направляемся на расколотые равнины?» Ясно улыбнулась, превозмогая усталость. «Ты и впрямь молодец. Я с пользой провела время в Планеуме». Но вместе с тем разочаровалась. Мои подозрения по поводу паршунов подтвердились, но я также обнаружила, что многие из хранящихся в Великой Библиотеке трудов обладают такими же признаками фальсификации, как и те, которые я уже читала. Это очищение истории, устранение прямых упоминаний об Уритеру или Сияющих, потому что они опозорили варенизм, просто возмутительно. И люди еще спрашивают, отчего я враждебно настроена по отношению к церкви. Мне нужны первоисточники. А ведь есть истории, те, которым я смею верить, где говорится, что Уритеру был священным и защищенным от пустоносцев. Может, это всего лишь попытка выдать желаемое за действительное? Но я не настолько рациональна, чтобы не надеяться. Вдруг и впрямь такое возможно. А паршуны? Постараемся убедить Олети избавиться от них. Нелегкое дело. Почти невозможное, согласилась Ясна, вставая. Она начала собирать книги на ночь, складывая их в свой водонепроницаемый сундук. Ведь паршуны — такие безупречные слуги. Покорные, послушные. Наше общество стало слишком сильно от них зависеть. Паршунам даже не нужно прибегать к насилию, чтобы ввергнуть нас в хаос. Хотя я уверена, что именно это и случится. Они могут просто уйти. За этим последовал бы экономический кризис. Она вытащила из сундука одну книгу, закрыла его и повернулась к Шалан. «Без новых доказательств мы не сможем убедить всех в моей правоте. Даже если брат прислушается к моим словам, он не обладает властью, позволяющий вынудить великих князей избавиться от паршунов. И, если честно, я боюсь, что королю не хватит смелости рискнуть и столкнуться с катастрофическими последствиями изгнания паршунов. Но если они обратятся против нас, катастрофа все равно случится. Да, ты это знаешь, и я знаю. Мать, возможно, поверит, но риск ошибки настолько громадный, что... В общем, нам нужны доказательства, многочисленные и неоспоримые доказательства». «Поэтому мы разыщем Уритеру. Чего бы это ни стоило, мы его разыщем!» Шалан кивнула. «Дитя, я не хотела возлагать этот груз на твои плечи», произнесла Ясна, опять усаживаясь за стол. «Однако вынуждена признаться, что для меня было большим облегчением все открыть человеку, который не спорит с каждым словом. Мы это сделаем», сказала Шалан. «Мы отправимся на расколотые равнины и найдем Уритеру. Мы добудем доказательства и убедим всех прислушаться к нам». «Ах, юные всегда надеются на лучшее», — пробормотала Ясна. «Что ж такое приятно слышать время от времени?» Она вручила Шалан книгу. Одним из орденов сияющих рыцарей были так называемые «светоплеты». Я собрала лишь крупицы сведений о них, но из всех источников, какие мне довелось читать, этот самый полезный. Девушка нетерпеливо схватила книгу. Надпись на обложке гласила «Слова сияния». «Иди», — велела Ясна, — «читай». Шалан посмотрела на нее. «Я буду спать», — пообещала принцесса, улыбнувшись краем рта. «И прекрати изображать мою мать. Я даже Навани такого не позволяю». Веденка со вздохом кивнула и покинула каюту Ясны. Узор потащился следом. За всю беседу он не издал ни звука. Обратно в свою каюту девушка вошла с куда более тяжелым сердцем, чем вышла. Она не могла забыть ужас в глазах наставницы. Ясно, Халин ничего не боялась. Ведь так Шалан забралась в койку с книгой, которую ей дали, и кошелем сфер. Часть ее желала приступить,
0: но от сильной усталости закрывались глаза. Было уже совсем поздно. Если она начнет читать сейчас, лучше как следует выспаться, а на утро со свежей головой погрузиться в учебу. Шалон положила книгу на столик возле кровати, свернулась клубочком и позволила качке убаюкать себя. Разбудили ее крики, громкие возгласы и дым. Глава 7. Открытый огонь. Я была не готова к скорби, что пришла вместе с этой потерей. Обрушилась на меня точно гром среди ясного неба. Смерть Гавелора несколько лет назад ошеломила меня, но это едва не уничтожило. Из личного дневника Навани Халин, Есосач, 1174. Все еще в полусне Шалан запаниковала. Веденка кубарем свалилась с кушетки, случайно задев кубок с почти разряженными сферами. Хотя она прикрепила его к столику воском, от удара кубок перевернулся, и сферы рассыпались по полу каюты. Сильно воняло дымом. Девушка метнулась к двери, растрепанная, с колотящимся сердцем. По крайней мере, она заснула в одежде. Шалан распахнула дверь. На узком сходном трапе стояли трое мужчин с факелами, спиной к ней. Факелы. Над пламенем танцевали искрящиеся спрены. Кто принес на корабль открытый огонь? Шалан оцепенела от растерянности. С палубы наверху доносились крики, и было похоже, что корабль не горит. Но что же это за люди? Они вооружились топорами и все внимание сосредоточили на каюте Ясны. Сквозь открытую дверь в каюте принцессы были видны какие-то люди. Время застыло от ужаса, когда один из них бросил что-то на пол перед остальными, которые расступились, освобождая место. Тело в тонкой ночной сорочке, невидящий взгляд, расплывающееся на груди кровавое пятно. «Ясно!»
4: «Удостоверьтесь», — велел один из мужчин.
0: Другой присел и вонзил длинный тонкий нож прямо в грудь Ясны. Шалан услышала, как он ударился в дерево под телом, и закричала. Один из мужчин резко повернулся к ней.
4: «Эй!»
0: Это был тот высоченный громила с туповатым лицом, которого Ялп назвал новеньким. Прочих она не узнала. Каким-то образом поборов ужас и неверие, Шалан захлопнула дверь и дрожащими пальцами задвинула засов. «Буря-отец! Буря-отец!» Она попятилась от двери, в которую с другой стороны ударилось что-то тяжелое. «Им не понадобятся топоры». В эту дверь достаточно несколько раз ударить крепким плечом, и она не выдержит. Шалан наткнулась на свою койку, чуть не поскользнувшись на сферах, которые катались туда-сюда по полу из-за качки. Узкое окно под потолком, слишком маленькое, чтобы протиснуться, открывало лишь ночную тьму, что была снаружи. Наверху продолжали кричать, чьи-то ноги топали по доскам. Шалан дрожала, все еще онемевшая внутри. «Ясно!»
4: «Меч!» — сказал кто-то.
0: Узор, повисший на стене возле нее, меч. «Нет!» — закричала Шалан, обхватив голову руками, запустив пальцы в волосы. Буря-отец, она вся тряслась. «Ночной кошмар! Это ночной кошмар! Это не может происходить на самом деле!»
4: «Сражаться!»
0: «Нет!» Мужчины снаружи продолжали бросаться плечом на дверь, и дыхание Шалан участилось. Она была к такому не готова. «Совершенно не готова!»
4: Сказал узор, явно раздосадованный. «Обманы!»
0: «Я не умею использовать обманы! Я не практиковалась!»
4: «Да, да, помнить, прошлый раз!»
0: Дверь затрещала. Посмеет ли она вспомнить? Сумеет ли вспомнить? Дитя, играющее с мерцающим узором из света. «Что мне делать?» — спросила Шалан.
4: «Тебе нужен буресвет», — подсказал узор.
0: Что-то сверкнуло на дне ее памяти, что-то покрытое колючими шипами, к которым она не смела прикасаться. Ей требовался буресвет для связывания потоков. Шалан рухнула на колени рядом с койкой и, сама толком не понимая, что делает, резко вдохнула. Буресвет покинул сферы вокруг нее, перетек в ее тело, превратился в бурю, которая ярилась в жилах. В каюте стало темно, словно в пещере, глубоко под землей. Потом буресвет начал подниматься от ее кожи, как пар от кипятка. По стенам каюты поплыли тени. «Что теперь?» — нетерпеливо спросила она. «Создай обман!» Что это значило? В дверь снова ударили, и по центру возникла большая трещина. Шалан в панике выдохнула. Буресвет вышел из нее облаком. Казалось, она может его коснуться. Она чувствовала, какая в нем скрывалась мощь. «Как?» — резко спросила она. «Сделай правду!» «Это бессмыслица!» Дверь распахнулась, и Шалан закричала. В каюте появился новый свет, свет факелов. Красно-желтый, враждебный. Облако света отпрыгнуло от Шалан, и еще больше буресвета заструилось от ее тела, присоединяясь к нему.
1: Свет превратился в смутную вертикальную фигуру, светящееся размытое пятно. Оно ринулось мимо мужчин к двери, размахивая отростками, которые могли бы быть руками. Сама Шалан, скорчившаяся у койки, оказалась в тени. Взгляды убийц притянула светящаяся фигура. Потом, о чудо, они развернулись и бросились вдогонку. Девушка, дрожа, прижалась к стене. В каюте царил мрак. Наверху кричали люди.
3: «Шалан!» — прогудел узор где-то во мгле.
1: «Ступай, посмотри!» — велела она. «Скажи мне, что происходит на палубе?» Веденка не знала, подчинился ли Спрен, потому как двигался он бесшумно. Несколько раз глубоко вдохнув, Шалан встала. У нее подгибались колени. Но она поднялась. Девушка как-то собралась. Происходящее было ужасным, жутким, но ничто, ничто не могло сравниться с тем, что ей пришлось сделать той ночью, когда умер отец. Она пережила ту ночь, переживет и эту. Эти люди, вероятно, были из той же компании, что и Кабзл, убийцы, которых опасалась Ясна. Они, наконец-то, ее достали. Ох, Ясна. Принцесса мертва. Скорбь подождет. Как быть с вооруженными людьми, захватившими корабль? Как отсюда выбраться? Девушка пробралась к сходному трапу. Там было немного света от факелов наверху, на палубе. Теперь она слышала крики, в которых было больше паники. «Убивают!» — вдруг пробормотал кто-то. Она вздрогнула. Но это был, конечно, всего лишь узор.
3: «Что?» — прошипела Шалан.
1: «Темные люди убивают!» — повторил узор. «Моряки связаны веревками. Один мертвый. Из него течет красная кровь. Я не понимаю.
3: Ох, буря, отец!»
1: Вопли наверху сделались громче, но не было слышно ни топота ног по палубе, ни звона оружия. Моряки в плену. По меньшей мере, один из них убит. Во тьме Шалан видела, как из досок вокруг нее выбираются, извиваясь, трясущиеся спрены страха. «Что с мужчинами, которые погнались за моим образом?» «Смотрят в воду». «Значит, убийцы решили, что она выпрыгнула за борт». Шалан на ощупь с колотящимся сердцем пробралась в каюту Ясны, ожидая, что в любой момент споткнется о лежащее на полу тело принцессы. Не споткнулась. Неужели его утащили наверх? Шалан закрыла дверь. Защелка не держала, так что она подтащила к двери ящик. Надо было что-то сделать. Руки нащупали один из сундуков Ясны, чье содержимое, одежду, разбросали бандиты. На дне Шалан нашла тайное отделение и открыла его. Каюту озарил свет. Сферы были такими яркими, что на миг девушка ослепла, и ей пришлось отвернуться. Узор вибрировал рядом на полу, весь содрогался от беспокойства. Шалан огляделась. Маленькая каюта была разгромлена. Одежда на полу, повсюду разбросаны бумаги, сундук с книгами ясно исчез. На кровати была лужа крови, которая еще не успела впитаться. Шалан быстро отвела взгляд. Внезапно наверху раздался крик, за которым последовал глухой удар. Вопли сделались громче. Она услышала, как Тосбик во все горло орет, чтобы пощадили его жену. Всемогущий Всевышний. Убийцы казнили моряков одного за другим. Шалан должна была что-то сделать. Что угодно. Шалан опять посмотрела на сферы, спрятанные в фальшивом дне, переложенные слоями черной ткани. «Узор, мы духа заклянем дно корабля и утопим его». «Что?» Он завибрировал громче, зажужжал. «Человеки, человеки едят воду?» «Мы ее пьем», — сказала Шалан. «Но не можем ею дышать».
3: Смущен.
1: «Капитаны остальные в плену. Их казнят одного за другим. Лучший шанс, который я могу им дать, — это хаос». Шалан положила ладони на сферы и втянула свет, резко вдохнув. Внутри ее вспыхнул пожар. Она как будто должна была вот-вот взорваться. Свет был чем-то живым, и он пытался выбраться наружу сквозь поры ее кожи.
3: «Покажи мне!»
1: — закричала она намного громче, чем намеревалась. «Это все буресвет. Он пробудил в ней нетерпение. Я уже духа заклинала! Нужно просто это повторить!» С каждым словом буресвет вырывался из ее рта облачками, будто дыхание в холодный день.
3: Обеспокоенно проговорил узор. «Я буду посредничать. Увидь!»
1: «Что увидеть?»
3: «Увидь!»
1: «Шейцмар!» В предыдущий раз, очутившись в этом месте, она едва не погибла. Только вот он не был местом. Или был? Имело ли это значение? Шалан обратилась мыслями к недавним событиям, к тому, как она в последний раз духа заклинала и случайно превратила кубок в кровь. «Мне нужна правда!»
3: «Ты отдала достаточно», — сказал узор.
1: «Теперь увидь». Корабль исчез. Все лопнуло. Стены, мебель, все рассыпалось на небольшие сферы из черного стекла. Шалан подготовилась к тому, что упадет в океан из этих стеклянных бусин, но взамен рухнула на твердую почву. Девушка стояла под черным небом с маленьким далеким солнцем. Земля под нею отражала свет. Обсидиан? Куда бы она ни повернулась, земля была сделана из той же черноты.
0: Неподалеку несколько сфер, вроде тех, в которых хранился буресвет, но темнее и меньше, катились по земле и замирали. Тут и там виднелись густые заросли деревьев, похожих на растущие кристаллы. У них были тонкие стеклянные ветви без листьев, поблизости в воздухе дрожали огоньки, точно пламя свечей. «Люди», — поняла Шалан, — «каждый из них разум человека, отображенный здесь, в сфере разума». Огоньки поменьше были разбросаны у ее ног. Дюжины и дюжины огоньков, но таких маленьких, что она с трудом могла их разглядеть. «Разумы рыб?» — она повернулась и оказалась лицом к лицу с существом, у которого вместо головы был символ. От испуга Шалан вскрикнула и отпрыгнула. «Эти твари! Они преследовали ее! Они...» Перед ней стоял узор, высокий, грациозный, но слегка нечеткий и полупрозрачный. У сложного рисунка его головы, с изгибавшимися под немыслимыми углами резкими линиями, как будто не было глаз. Он стоял, сцепив руки за спиной. На нем было одеяние по виду слишком жесткое для ткани. «Иди», — велел он, — «выбирай».
5: «Что выбирать?»
0: — спросила Шалан, и облачко буресвета вырвалось из ее рта. «Твой корабль». У Спрена не было глаз, но девушке показалось, что она видит его взгляд, направленный на одну из маленьких сфер на стекловидной земле. Она схватила эту сферу и ощутила внезапный образ корабля у Слада Ветра. Корабль, о котором заботились, который любили. Он год за годом исправно возил пассажиров, служил Тосбику, а до того его отцу. Старый корабль, но не древний, все еще надежный. Горделивое судно. Здесь оно обрело вид сферы. А еще, как ни удивительно, оно могло думать. Корабль мог думать. Или отражать мысли людей, которые служили на нем, знали его, размышляли о нем. «Мне нужно, чтобы ты изменился», — прошептала ему Шалан, держа бусину в сложенных ковшиком ладонях. Она была слишком тяжелой для своего размера, но если бы весь вес корабля сжался в эту единственную бусину... «Нет», — пришел ответ, хотя заговорил узор. «Нет, я не могу. Я должен служить. Я счастлив», — Шалан посмотрела на Спрена.
6: «Я буду посредничать», — повторил узор. «Переводить. Ты не готова».
0: Шалан снова посмотрела на бусину в своих ладонях. «У меня есть буресвет. Очень много света. Я отдам его тебе».
6: «Нет», — ответ показался рассерженным. «Я служу».
0: Он действительно желал остаться кораблем. Шалан это чувствовала. Годы службы наделили его гордостью и крепостью. «Они умирают», — прошептала она.
6: «Нет».
0: «Ты чувствуешь, как они умирают. Их кровь на твоей палубе. Людей, которым ты служишь, убьют одного за другим». Она сама это чувствовала. Видела в корабле. Их убивали. Одна из паривших поблизости свечей исчезла. Трое из восьми пленников мертвы, хотя она не знала, кто именно. «Есть лишь один шанс спасти их», — убеждала Шалан. «Для этого нужно измениться».
6: «Измениться», — прошептал узор вместо корабля.
0: «Если ты изменишься, они, возможно, спасутся от злых людей, которые убивают. Я не уверена, но у них будет шанс уплыть, что-то сделать. У Слада Ветра ты можешь оказать им последнюю услугу. Изменись ради них».
6: Тишина.
0: «Я...»
6: — погас еще один огонек.
0: «Я изменюсь». За долю секунды что-то выдернуло буресвет из Шалан. Она услышала далекий треск в физическом мире, как если бы ближайшие самосветы треснули, разом лишившись такого большого количества света. Шейдсмар исчез. Она снова была в каюте Ясны. Пол, стены и потолок таяли, превращаясь в воду. Шалан погрузилась в ледяные черные глубины. Она забилась в воде, платье мешало ее движениям. Вокруг тонули вещи, вся ее привычная жизнь. Веденка неистово рванулась к поверхности. Изначально у нее была смутная идея выплыть и помочь морякам освободиться, если те связаны веревками. Теперь, однако, она поняла, что едва ли сумеет отыскать путь наверх. Что-то окутало ее, как если бы сама тьма вдруг ожила и потянула еще глубже. Глава 8. Нож убивает, солдат воюет. «Я не пытаюсь использовать свою скорбь как оправдание». Лишь как объяснение. Люди ведут себя странно после того, как столкнутся с неожиданной потерей. Хотя Ясна была вдали от меня некоторое время, ее потеря стала неожиданной. Я, как и многие, считала ее бессмертной. Из личного дневника Навани Халин. Есосыч, 1174. Знакомый скрежет деревянного моста, который становится куда нужно. Солдаты сначала идут по камням, и звук их мерных шагов звучит глухо, а потом они переходят на дощатый мост, и топот делается гулким. Где-то далеко кричат разведчики, возвещая о том, что путь свободен. Далинар хорошо знал звуки, сопровождавшие вылазку на плато. Когда-то он жаждал их услышать.
1: От вылазки до вылазки испытывал нетерпение, всей душой стремясь разить Паршенди своим клинком, добывать богатство и признание. То Далинор желал искупить свой позор, то, как он лежал в пьяном забытии, пока его брат сражался с убийцей. Во время вылазки на плато вокруг простирался однообразный пейзаж. Голые зазубренные скалы, большей частью того же тусклого цвета, что и каменная равнина, на которой они располагались. И лишь время от времени, тут и там, попадались кучки камнепочек с закрытыми панцирями. Эти растения не зря так назывались. Их часто путали с камнями. Ничего другого нельзя было увидеть от того места, где ты стоял, до самого горизонта. И все, что можно было принести с собой, все имевшее отношение к людям, казалось пустяшным по сравнению с необъятностью этих бесприютных плато и смертоносных ущелий. За много лет эта работа превратилась в рутину. Маршировать под белым, точно расплавленная сталь солнцем, пересекать одну расщелину за другой. В конце концов, вылазки на плато превратились из ожидаемых вещей те, которые делались по долгу службы, ради Гавелора и славы, да, но по большей части потому, что Алетти и их враги были здесь. С этим надо что-то делать. Запахи во время вылазки на плато были запахами великого спокойствия. Раскаленный камень, пересохший крем, прилетевшие издалека ветра. С недавних пор эти вылазки вызывали у Далинора отвращение. Они были легкомысленным растрачиванием жизней. Их порождала жадность, а не желание исполнить договор отмщения. Многие свет сердца появлялись на ближайших плато, достичь которых было нетрудно, но Алете этого было мало. Они стремились дальше, устраивая штурмы, и платили за это высокую цену. Впереди на плато сражались люди великого князя Алладора. Они прибыли раньше армии Далинора, и все развивалось знакомым образом. Люди против Паршенди, извилистым строем, каждая армия пытается отбросить противника. Люди могли отправить на поле боя намного больше солдат, но Паршенди добирались до плато куда быстрее, и без проволочек захватывали их. Тела мостовиков, разбросанные в той части плато, что прилегало к ущелью, свидетельствовали о том, как опасно атаковать врага, занявшего укрепленную позицию. От внимания Далинора не ускользнуло, как помрачнели лица его телохранителей, когда они увидели мертвецов. Алладор, как и большинство великих князей, разделял подход Садаса к мостовым расчетам. Быстрые жесткие штурмы подразумевали, что к людским ресурсам относились как к расходному материалу. Так было не всегда. В прошлом мосты носили солдаты в латах, но успех Садаса породил подражателей. Военные лагеря нуждались в постоянном притоке дешевых рабов, чтобы прокормить монстра. Из-за этого в ничейных холмах плодились как чума работорговцы и бандиты, промышляющие торговлей живым товаром. «Вот и еще одна вещь, которую я должен изменить», — подумал Далинор. Сам Алладор не сражался, но устроил командный штаб на прилегающем плато. Великий князь указал на трепещущее на ветру знамя, и один из его больших механических мостов покатился в нужную сторону. Мост тянули чулы. Он был полон шестерней, рычагов и валов, а главное — защищал людей, которые им управляли. Но также был очень медленным. Далинор терпеливо ждал, пока рабочие постепенно опускали мост поперек расщелины между плато, на котором они находились, и плато, где реяло знамя Алладора. Когда мост был наведен, его телохранители, возглавляемые одним из темноглазых офицеров капитана Каладина, рысью взбежали на него, держа копья на плечах. Далинор пообещал Каладину, что его люди не будут сражаться, не считая защиты его самого. Когда они пересекли ущелье, Далинор пришпорил храбреца, чтобы перейти на штабное плато Алладора. Он ощущал себя слишком легким на спине жеребца. Все из-за отсутствия осколочного доспеха. С той поры, как Далинор получил эти латы, прошло много лет, и он ни разу не отправлялся на поле боя без них. Сегодня, однако, он приехал сюда не сражаться, не по-настоящему. Позади него реяло личное знамя Адалина, который вел основную часть армии Далинора на штурм плато, где уже сражались люди Алладора. Далинор не дал никаких особых указаний о том, как именно следовало проводить штурм. Его сын хорошо обучен и готов к командованию. Впрочем, на всякий случай рядом с ним был генерал Халл. Да, отныне и впредь во главе войска будет Адалин, а Далинор станет менять мир. Он направил коня к штабной палатке Алладора. Это была первая вылазка на плато после его приказа, требовавшего от армии совместных действий. Тот факт, что Алладор выполнил приказ, а Роян нет, хотя плато цель располагалось ближе всего к лагерю Рояна, был сам по себе победой. Небольшое достижение, но Далинор брал то, что мог взять. Он нашел великого князя Аладара, который наблюдал за полем битвы из маленького шатра, стоявшего на безопасной возвышенности. Безупречное место для командного пункта. Аладар был осколочником, но на время сражений обычно передавал доспех и клинок одному из офицеров, а сам предпочитал осуществлять тактическое руководство из тыла. Опытный осколочник способен мысленно приказать клинку не растворяться, когда его выпустит из рук хозяин, хотя при крайней необходимости Аладар мог призвать оружие. В этом случае оно в мгновение ока исчезло бы из рук его офицера и появилось в руках великого князя через 10 ударов сердца. Чтобы дать клинок взаймы, обе стороны должны были безоговорочно доверять друг другу. Далинор спешился. Его конь-храбрец сердито посмотрел на конюха, который попытался взять поводья, и князь похлопал жеребца по шее. «Храбрец сам о себе позаботится», — сказал он конюху. Обычные конюхи все равно понятия не имели, что делать с решадиумами. Далинор в сопровождении телохранителей мостовиков присоединился к Аладару. Тот стоял на краю плато, обозревая поле битвы, что раскинулось внизу, перед ним. Великий князь был стройным и совершенно лысым. Кожа у него была на тон темнее, чем у большинства алети. Он стоял, сцепив руки за спиной, одетый в простую традиционную форму, такому, похожую на юбку, и китель, сшитый в том же стиле, но выглядевший более современно. Далинор еще не видел, чтобы кто-то так одевался. Аладар также носил усики и пучок волос под нижней губой. Еще один необычный выбор. Этот великий князь был достаточно могущественным и прославленным, чтобы сделаться законодателем моды, и он этой возможностью нередко пользовался. «Далинор», — Аладар кивнул в знак приветствия, — «я думал, ты больше не будешь участвовать в вылазках на плато». «Я не участвую», — ответил тот, кивком указывая на знамя Адалина. По мостам Далинора ринулись солдаты, чтобы присоединиться к битве. Плато было достаточно маленьким, некоторым воинам Аладара пришлось отступить, давая им место, и они это сделали чересчур охотно.
6: «Ты сегодня едва не проиграл», — заметил Далинор. «Хорошо, что пришла подмога. На поле боя внизу его войско построилось и ринулось на Паршенди».
1: «Возможно», — согласился Аладар. «Но в прошлом я побеждал в одном штурме из трех. Поддержка означает, что я, разумеется, одержу еще парочку побед, но она также будет стоить мне половины трофеев, если король вообще присудит мне что-то. Не уверен, что в долгосрочной перспективе это будет для меня выгоднее».
6: «Но так ты потеряешь меньше людей. Армия в целом от этого только выиграет. И честь...»
1: «Не говори мне о чести. Я не могу платить солдатам жалование честью. И не могу использовать ее, чтобы не дать другим великим князьям вцепиться мне в горло. Твой план благоприятствует слабейшим из нас и подсекает тех, кто успешен».
6: «Отлично!» — рявкнул Далинор. «Честь ты не ценишь, Аладар, но все равно подчинишься, ибо этого требует король. Других причин тебе не нужно. Ты будешь делать то, что приказано.
1: Или
6: спроси Йенова».
1: Аладар вздрогнул, будто от удара. 10 лет назад великий князь Йенов отказался признать объединение Алеткара. По приказу Гавелора Садас вызвал его на дуэль и убил.
6: «Угрожаешь?»
1: «Да». Далинор повернулся и посмотрел великому князю, который был ниже ростом, в глаза.
6: «Аладар, я больше никого не буду умасливать. Я больше не буду просить. Не подчиняясь Элокору, ты противишься воле моего брата и тому, за что он боролся. Я заставлю это королевство прийти к единству».
1: «Забавно», — сказал Аладар. «Хорошо, что ты упомянул Гавелора. Он-то объединил королевство не при помощи чести. Он это сделал при помощи ножей, которые убивали, и солдат, которые воевали. Любой, кто сопротивлялся, лишался головы. Так мы опять пришли к тому же? Что-то не очень такие вещи похожи на изысканные слова из твоей драгоценной книги». Далинор стиснул зубы и повернулся лицом к полю битвы. Первым побуждением было напомнить Аладару, что он офицер под командованием великого князя Халина, и призвать его к ответу за разговор в таком тоне. Обойтись с ним, как с новобранцем, которому требуется порка. Но что, если Аладар просто проигнорирует угрозу? Далинор силой принудит великого князя к повиновению. У него для этого даже солдат не хватит. Он вдруг понял, что сердится в большей степени на самого себя, чем на Аладара. Далинор отправился в эту вылазку на плато не сражаться, а говорить, убеждать. Нава не была права. Далинор нуждался в большем, чем бестактные слова и военные приказы, чтобы спасти королевство. Он нуждался в верности, а не в страхе. Но буря свидетельница, как? Если ему и случалось в прошлом кого-то в чем-то убеждать, то при помощи меча в руке и кулака в физиономию. Гавелор всегда был тем, кто говорил правильные слова, тем, кто мог заставить людей прислушиваться к себе. Далинар и не пытался сделаться политиком. «Половина парней на том поле боя, наверное, поначалу и не думали, что станут солдатами», — прошептал его внутренний голос. «Сплоховать в этом деле непозволительная роскошь для тебя. Не жалуйся, меняйся». «Паршенди слишком напирают», — указал Аладар своим генералам. «Хотят спихнуть нас с плато. Передайте людям, пусть немного поддадутся. Тогда паршенди потеряют свою удачную позицию, и мы сможем их окружить». Генералы закивали, один начал отдавать указания. Далинар, прищурившись, обозревал поле боя. «Нет», — сказал он негромко. Генералы замолчали. Аладар сердито посмотрел на Далинара. «Паршенди готовится отступать», — пояснил Далинар. «Происходит определенно что-то иное. Им нужно пространство для маневра». Светлорд Халин словно читал по клубящейся внизу битве. «Они почти достали свет сердца. Паршенди будут и дальше напирать. Но потом быстро отойдут к куколке, чтобы выиграть время и, наконец-то, вскрыть ее. Это тебе и следует предотвратить». Паршенди хлынули вперед. «Это вылазка моя по праву очереди. Согласно твоим же правилам. Последнее слово по поводу нашей тактики — мое».
6: «Это всего лишь наблюдение», — бросил Далинар. «Я сегодня даже собственной армией не руковожу. Ты можешь сам выбирать тактику, и я не стану вмешиваться».
1: Аладар поразмыслил, потом негромко выругался. «Предположим, что князь Халин прав. Подготовьте людей к отступлению Паршенди. Пошлите ударный отряд занять позиции возле куколки, которая должна быть уже почти вскрыта». Генералы обсудили новые детали, и гонцы понеслись прочь с тактическими указаниями. Аладар и Далинар наблюдали бок о бок, как Паршенди продолжают теснить войска. Их пение звенело над полем боя. Потом они отступили, с обычной осторожностью и почтением обходя тела мертвецов.
6: Войска людей, готовые к этому, ринулись следом. Ударный отряд из новых сил, возглавляемый Адалином в блистающем доспехе, прорвался сквозь строй Паршенди и достиг куколки. Другие отряды хлынули через открывшийся просвет, оттеснив врага к флангам, обратив их отступление в тактическую катастрофу. Прошло несколько минут, и Паршенди покинули плато, перепрыгнули через расщелины и скрылись.
1: «Преисподняя!» — негромко проворчал Аладар. «Ненавижу тебя за то, что ты в этом так хорош!»
6: Далинар прищурился, заметив, что некоторые из убегающих Паршенди остановились на плато неподалеку от того, на котором случилась битва. Они задержались там, хотя большая часть их войска продолжила отход. Великий князь взмахом руки велел одному из слуг Аладара передать ему подзорную трубу, поднял ее и направил на этот отряд. На краю плато стоял воин в блестящей броне, осколочник Паршенди, тот, что был в битве на башне. «Он едва меня не убил!»
1: Далинар мало что помнил о той встрече. Ему так досталось, что к концу он почти потерял сознание. В сегодняшней битве этот осколочник не участвовал.
6: Почему?
1: Несомненно, заручившись его помощью, Паршенди вскрыли бы куколку быстрее.
6: Халина как будто что-то царапнуло внутри. Один лишь этот факт — осколочник, наблюдающий за битвой, целиком и полностью изменил суть происходящего. Князь думал, что все понимает. Теперь до него дошло, что тактика противника была куда более изощренной, чем он предполагал.
1: «Кто-то из них все еще там?» — спросил Аладар. «Наблюдают?»
6: Далинар кивнул, опуская подзорную трубу.
1: «Они так делали хоть в одной из тех битв, в которых ты сражался?»
6: Великий князь покачал головой.
1: Поразмыслив мгновение, Аладар отдал своим людям на плато приказ сохранять бдительность и выставить дозорных на случай внезапного возвращения Паршенди.
6: «Спасибо», — прибавил он неохотно, поворачиваясь к Далинару.
1: «Твой совет оказался полезным».
6: «Ты доверился мне, когда речь зашла о тактике», — сказал Далинар, тоже поворачиваясь к нему.
1: «Почему бы не довериться и в том, что касается блага королевства?»
6: Аладар устремил на него изучающий взгляд. Позади солдаты разразились победными возгласами, а Адалин вырвал свет сердца из куколки. Остальные рассеялись в ожидании внезапной атаки, но противник не вернулся.
1: «Далинар, я бы хотел этого», — наконец проговорил Аладар.
6: «Дело не в тебе. Дело в других великих князьях. Может, я бы смог довериться тебе, но никогда не доверюсь им. Ты просишь, чтобы я рискнул слишком многим. Остальные поступят со мною так же, как Садеас поступил с тобой на башне.
1: А если я заставлю остальных изменить мнение? Если я докажу тебе, что они достойны доверия? если я изменю участь этого королевства и ход этой войны, тогда ты последуешь за мной».
0: «Нет», — сказал Аладар, — «прости». Он отвернулся, призывая коня. Обратный путь был отвратительным. Они победили, но Аладар держался особняком. Как же вышло так, что Далинор преуспел в столь многих вещах, но ему не удавалось убеждать людей вроде Аладара? И как следовало понимать то, что Паршенди изменили тактику и не выпустили на поле боя осколочника? Неужели они так боялись потерять свои осколки? Далинор навел порядок в лагере, позаботился о своих людях и отослал до

0: к худшему. Ревнители в лучшем случае сочли бы пророчество чьей-то шалостью, а в худшем — богохульством. Предсказывать будущее запрещено. Такое делали пустоносцы. Даже азартные игры вызывали подозрения, потому что побуждали людей искать ключи к тайнам грядущего. Он все равно верил, поскольку подозревал, что те слова написал собственной рукой. Явилась Навани, просмотрела письмо и начала читать его вслух. Оказалось, оно от старого друга, который вскоре намеревался прибыть на расколотые равнины, и с его приездом у проблем Далинора могло появиться решение. Глава 9. «Гуляя среди могил». «Хотелось бы верить, что если бы меня не придавил груз печали, я бы раньше заметила грядущие беды, но, по правде говоря, не уверена, что можно было что-то предпринять». Из личного дневника Навани Халин. Есосыч, 1174. Каладин вел свой отряд на дно ущелья, потому что решил, что так нужно. Они спускались по веревочной лестнице, как делали и в армии Садаса. Эти штуковины были ненадежными. Веревки перетирались, обрастали мхом, перекладины ветшали за множество великих бурь. В прошлом Каладин не потерял ни одного человека из-за шквальных лестниц, но постоянно об этом беспокоился. Это была совсем новая. Он точно знал, потому что интендант Ринд почесал голову, услышав запрос, а после велел соорудить именно такую лестницу, какая требовалась Каладину. Она была крепкой и ладной, как и вся армия Далинора. Каладин достиг последней ступеньки и спрыгнул на дно. Сил спустилась и заняла место на его плече, а он поднял сферу, чтобы осмотреться. Единственный сапфировый броум. Больше, чем он заработал за все время, пока был мостовиком. В армии Садаса мостовики часто отправлялись на дно ущелий. Каладин по-прежнему не знал, делалось ли это по причине скудности ресурсов на расколотых равнинах или попросту ради того, чтобы дать мостовикам какую-нибудь черную работу, которая ломала бы их волю в перерывах между вылазками с мостом. В этом ущелье явно никто не успел побывать. Ни тропинок, протоптанных сквозь беспорядочные завалы натасканного бурей мусора, ни посланий или инструкций, нацарапанных на поросших лишайником стенах. Как и прочее, оно напоминало вазу. Нижняя часть шире, потрескавшейся верхней. Потому что по ней во время великих бурь неслись потоки воды. Дно относительно плоское, все неровности сглаживали окаменевшее отложение крема. Продвигаясь вперед, Каладин был вынужден выбирать дорогу среди разнообразного мусора. Сломанные ветки и целые стволы деревьев, вырванных бурей, где-то на другом конце равнин. Треснувшие панцири камнепочек, бесчисленные спутанные клубки высохших лоз, похожих на негодную шерсть. И, конечно, трупы. В ущелье попадало множество мертвецов. Каждый раз, когда люди проигрывали в битве за плато, им приходилось отступать, бросая павших. Садаас, буря бы его побрала, оставлял трупы, даже если побеждал. А мостовиков бросал и раненых, беспомощных, хотя их можно было спасти. После великой бури мертвецы оказывались здесь, в ущельях. И поскольку бури неслись на запад, к военным лагерям, вода тащила трупы в этом направлении. Каладин обнаружил, что почти на каждом шагу наступает на кости, запутавшиеся в листве, скопившиеся на дне ущелья. Пока он выбирал дорогу, со всей возможной почтительностью, спустился к камень и что-то негромко произнес на своем родном языке. Каладин не знал, проклятие это или молитва. Сил покинула плечо Каладина, взмыла в воздух, потом по дуге направилась к земле. Там она обрела форму, которую он считал ее настоящим обликом. Превратилась в девушку в простом платье. Ниже колена оно клубилось туманом, она присела на ветку и уставилась на бедренную кость, что выглядывала из-под мха. Ей не нравилось насилие. Он даже сейчас не был уверен, понимает ли Спрэн смерть. Она говорила о смерти как ребенок, который пытается осознать нечто, превосходящее его разум.
1: «Что за бардак?» — пробормотал Тефт, спустившись. «Фу, да тут вообще ни разу никто не прибирался!» «Это могила», — сказал камень. «Мы внутри могилы. Все ущелья — могилы». Голос Тефта разбудил эхо во тьме. «А это просто неряшливая могила».
0: «Смерть почти всегда выглядит неряшливо», — ответил Каладин. Пожилой мостовик фыркнул, потом занялся встречей новых рекрутов, которые спускались следом. Моаш и Скар охраняли Далинора и его сыновей. Те отправились на какой-то пир светлоглазых, и Каладин был рад, что удалось избежать такого задания. Взамен он явился сюда вниз, вместе с Тефтом. К ним присоединились 40 мостовиков, по двое из каждого вновь сформированного расчета, которых Тефт обучал в надежде, что из них получатся хорошие сержанты, способные возглавить собственные отряды.
1: «Внимательно оглядитесь по сторонам»,

0: парни», — приказал им Тефт. «Вот откуда мы все родом. Вот почему некоторые зовут нас костяной командой. Мы не заставим вас пройти через все то, что пришлось сделать нам, и вам же лучше. Нас в любой момент могло смыть великой бурей. Теперь нам помогают бурестражи Далинора Халина, и риска почти нет. Но на всякий случай будем держаться поближе к выходу». Каладин скрестил руки на груди, наблюдая, как Тефт инструктирует новобранцев, пока камень раздает им тренировочные копья. Сам Тефт остался без копья, и хотя он был ниже ростом, чем большинство собравшихся вокруг мужчин, в простой солдатской форме, они все же глядели на него со страхом. «А чего ты ждал?» — подумал Каладин. «Они мостовики, даже вялого ветерка боятся».
1: Тефт, судя по всему, полностью владел ситуацией, и это ему нравилось. Что-то было в этом правильное.
0: Рой из небольших светящихся шаров возник вокруг головы Каладина. Это были спрены в виде золотых сфер, которые лихорадочно метались. Он вздрогнул от неожиданности и уставился на них. Спрены славы. Вот буря. Ему показалось, что подобного не случалось уже много-много лет. Сил шмыгнула к нему и присоединилась к спренам славы, со смехом вертясь вокруг головы Каладина. «Гордишься собой?»
1: «Тефтом», — пояснил Каладин.
0: «Он тут главный».
1: «Ну, разумеется. Ты ведь назначил его главным, верно?»
0: «Верно. Однако дело не в том, что я его назначил, а в том, что он это заслужил. Идем-ка, давай пройдемся». Она кивнула, взмыла в воздух и села, закинув ногу на ногу, как если бы чинно разместилась в невидимом кресле. В такой позе она продолжала парить, неотступно следуя за ним. «Вижу, ты опять перестала притворяться, будто следуешь законам природы», — заметил он. «Законам природы?» — с явным изумлением переспросила девушка Спрен. «Законы придумывают люди. У природы их нет. Если я брошу что-то вверх, оно упадет. Может и не упасть. Это закон».
1: «Нет», — ответила Сил, задрав голову. «Это больше похоже на дружеский уговор».
0: Он посмотрел на нее, вскинув бровь. «Спренам приходится сдерживать свои порывы», — сказала она, подавшись вперед с видом заговорщицы.
1: «Иначе у вас поломаются мозги».
0: Каладин хмыкнул и обошел кучу костей и веток, пронзенную копьем, изъеденной ржавчиной. Оно напоминало памятник.
1: «Ой, да ладно тебе!» — Сил тряхнула волосами. «Мог бы хоть усмехнуться».
0: Каладин продолжал идти вперед. «Ухмылка и усмешка — разные вещи!» — донимала его Сил. «Я это знаю, потому что я умная и красноречивая. Сейчас ты должен мною восхититься!»
1: «Далинор Халин хочет возродить сияющих рыцарей».
0: «Да!» — надменно проговорила Сил, паря где-то на краю его поля зрения. «Блестящая идея! Хотела бы я додуматься до нее!» Она торжествующе усмехнулась, потом нахмурилась.
1: «Что?» —
0: Каладин повернулся к ней.
1: «Тебе никогда не казалось несправедливым, что спрены не могут привлекать спренов? У меня сейчас точно должны были появиться мои собственные спрены славы!»
0: «Я обязан защищать Далинора». Каладин пропустил ее жалобу мимо ушей. «Не только его, но и его семью, а может, и самого короля.
1: И при этом умудрился упустить того, кто забрался в комнаты Далинора».
0: Он так и не понял, каким образом кто-то сумел такое устроить.
1: «Разве что это был не человек, а спрен мог написать те глифы на стене».
0: Сил однажды принесла ему лист. У нее была и физическая форма, просто едва ощутимая.
1: «Не знаю», — она отвела взгляд.
0: «Я видела...»
1: «Что?»
0: «Спрена, похожего на красную молнию», — тихонько проговорила Сил. «Опасного спрена, из тех, кого я раньше не встречала. Теперь время от времени я замечаю их вдалеке. Спрены бури? Приближается что-то опасное.
1: В этом глифы не ошибаются».
0: Он поразмыслил какое-то время, потом, наконец, остановился и посмотрел на нее.
1: «Сил,
0: а есть еще люди, как я?» Ее лицо помрачнело.
1: «Ой».
0: «Ой?
1: Ой, ты задал тот самый вопрос».
0: «Так ты его ждала?»
1: «Ага, вроде того».
0: «Значит, у тебя было много времени, чтобы подумать над хорошим ответом». Каладин скрестил руки и прислонился к относительно сухой части стены. «Остается лишь догадываться, услышу ли я от тебя достойное объяснение или достойную ложь».
1: «Ложь?» — в ужасе переспросила она.
0: «Каладин, ты за кого меня принимаешь? За криптика?»
1: «А кто такие криптики?»
0: Сил, все еще сидя в кресле, выпрямилась и опустила голову на бок.
1: «Вообще-то я понятия не имею».
0: «Ух,
1: Сил,
0: серьезно, Каладин, я не знаю, не помню». Она схватила себя обеими руками за белые полупрозрачные волосы и потянула в разные стороны. Он нахмурился, потом ткнул в нее пальцем.
1: «Это...»
0: «Я видела на рынке женщину, которая так делала», — пояснила Сил, опять дергая себя за волосы.
1: «Означает, что я удручена. Наверное, больно. Как же это? Ой-ой-ой! В общем, дело не в том, что я не хочу тебе рассказывать то, что знаю. Я хочу, просто просто не знаю, что я на самом деле знаю. Бессмыслица какая-то. Только представь себе, как это меня бесит!»
0: Каладин вздохнул и продолжил путь, минуя озерца стоячей воды, заполненные мусором. Вдоль одной из стен ущелья расположилась поросль чахлых, но упорных камнепочек. Наверное, здесь им доставалось мало света. Он глубоко вдохнул тяжелые запахи жизни, мох и плесень. Полуразложившихся трупов было мало, чаще попадались уже скелеты. Каладин держался подальше от той части дна, где ползали спрены гниения, похожие на красные точки. Прямо рядом с ними заросли абрацветов колыхали в воздухе нежными веерообразными листьями, над которыми танцевали зеленые искры, спрены жизни. Жизнь и смерть в этих ущельях шли рука об руку. Он изучил несколько ответвлений от главного ущелья. Было странно не знать округу. Каладин освоил ближайшие к лагерю Садеаса ущелья лучше, чем сам лагерь. Пока шел, ущелье делалось глубже и шире. Юноша нанес несколько отметин на стены. У одной из развилок Каладин нашел круглое открытое пространство, где было мало мусора. Отметил его и пошел назад, снова поставив знак на стене, перед тем, как свернуть в другую сторону. В конце концов, они с сил обнаружили еще одно место, где стены ущелья расступались, создавая нечто вроде зала.
1: «Приходить сюда было опасно», — проговорила она.
0: «В ущелье? Так близко к военным лагерям ущельных демонов быть не может».
1: «Нет, я имела в виду, что для меня было опасно приходить в ваш мир, когда я еще не нашла тебя.
0: Где ты была до того?»
1: «В другом месте. Там много спренов. Я плохо помню. Там были парящие в воздухе огни. Живые огни».
0: «Вроде спренов жизни».
1: «Да и нет. Явившись сюда, я могла умереть. Без тебя, без разума, рожденного в этом мире. Я не умела мыслить. Сама по себе была просто еще одним спреном ветра».
0: «Но ты не спрен ветра». Каладин присел возле большого озерца. «Ты спрен чести».
1: «Да».
0: Каладин сжал сферу в ладони, и, похожее на пещеру пространство, погрузилось в густые сумерки. Наверху был день, но трещина небесного цвета казалась далекой, недосягаемой. Груды нанесенного потопом мусора окутались тенями и как будто вновь обрели плоть. Кучи костей теперь походили на безвольные руки, на трупы, сваленные друг на друга. Миг спустя на Каладина нахлынули воспоминания. Вот он с воплем несется на строй лучников Паршенди, его друзья умирают на пустынных плато, захлебываясь собственной кровью. Грохот копыт по камню, неуместное пение на чужеродном языке, крики людей темноглазых и светлоглазых, мир, которому было наплевать на мостовиков. Они были мусором, жертвой, которую следовало бросить в ущелье, чтобы очистительные воды потопа унесли ее прочь. Это и был их истинный дом. Эти дыры в земле, эти места, расположенные ниже всех прочих. Когда его глаза привыкли к полумраку, воспоминания о смерти схлынули, хотя ему не суждено было когда-нибудь от них избавиться. Он всегда будет носить эти шрамы в памяти, как и множество шрамов на теле, как и те, что на его лбу. Озерцо перед ними излучало темно-фиолетовый свет. Каладин заметил это раньше, но при свете его сферы разглядеть такое было непросто. Теперь в сумерках проявилось жутковатое свечение поверхности воды. Сил приземлилась возле озерца. Она выглядела как женщина, стоящая на океанском берегу. Каладин нахмурился и подался вперед, чтобы лучше ее разглядеть.
1: Она казалась другой. «Может, ее лицо изменило форму?»
0: «Подобные тебе и впрямь существуют», — прошептала Сил.
1: «Я их не знаю, но слышала, что другие спрены пытаются по-своему вернуть то, что было потеряно».
0: Спрен посмотрела на него, и ее лицо вновь обрело знакомое очертание. Мимолетная перемена была едва различимой, и Каладин сомневался, что она ему не померещилась.
1: «Я единственный спрен чести, явившийся сюда. Я...» Она как будто напрягала память. «Мне запретили. Я все равно пришла, чтобы разыскать тебя».
0: «Ты знала обо мне?»
1: «Нет, но я знала, что найду тебя».
0: Она улыбнулась. «Я летала вместе с кузенами и искала со спренами ветра. Без нашей связи я, в общем-то, одна из них, хотя они и не умеют делать то, что делаем мы. А то, что мы делаем, важно.
1: Так важно, что я все бросила и пришла. Против воли бури отца.
0: Ты его видел во время бури». Волоски на руках Каладина встали дыбом. Он и впрямь видел во время бури какое-то существо. Лицо огромное, как само небо. Кем бы оно ни было, спреном, вестником или богом, Каладин не удостоился пощады от его ветров в тот день, когда висел вниз головой.
1: «Каладин, мы нужны», — негромко проговорила Сил.
0: Она махнула ему, и он опустил руку к берегу маленького фиолетового океана, который слабо светился во тьме ущелья.
1: Спрен взошла на его ладонь, и он встал, поднимая ее. Она прошагала по его пальцам, и Каладин ощутил легкое давление ее веса, что было непривычно. Он повернул руку, когда Спрен дошла до края ладони, и, наконец, сила казалась стоящей на кончике его пальца, сцепив руки за спиной. Он поднял этот палец к лицу, и их взгляды встретились. «Ты, — сказала Сил, — должен стать тем, кого ищет Далинар Халин. Нельзя допустить, чтобы его поиски оказались напрасными. Сил, они заберут это у меня, — прошептал Каладин. Придумают, как отнять тебя у меня. Глупости, сам знаешь.
0: Знаю, но чувствую, что все наоборот. Они сломали меня. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я не сияющий.
1: Я не это видела. На поле боя, после предательства Садаса, когда люди попали в ловушку, и им не от кого было ждать помощи. В тот день я видела героя. Он посмотрел ей в глаза. У нее были зрачки, хоть и созданные из разных оттенков белого и синего, как и все остальное в ней. Спрен светилась слабее самых тусклых сфер, но этого хватало, чтобы озарить его палец. Она улыбнулась, явно не испытывая ни малейших сомнений в нем. Хоть кто-то из них не сомневался в нем. «Я попытаюсь», — прошептал юноша. Он пообещал.
0: «Каладин!»
1: — это был голос камня с его отчетливым рогаецким акцентом. Он произносил «Каладин» с ударением на последний слог вместо обычного «Каладин» с ударением на первую «А». Сил взмыла с пальца юноши, превратилась в светящуюся ленту и упорхнула к камню. Он выразил ей уважение по-рогаецки, коснувшись рукой плеч, а потом подняв колбу. Сил хихикнула, ее глубокомысленная серьезность мигом превратилась в девчачий восторг. Сил, быть может, состояла лишь в дальнем родстве со спренами ветра, но проказливая натура их явно объединяла. «Эй!» — Каладин кивнул камню и опустил руку в озерцо. Он выловил аметистовый броум и поднял его. «Где-то на равнинах светлоглазый умер с этой сферой в кармане. Будь мы все еще мостовиками, это было бы сокровище».
0: «Мы по-прежнему мостовики».
1: Камень приблизился и взял сферу у Каладина.
0: «И это по-прежнему сокровище. А! Пряности, которые мне выдал интендант, тумалки. Я обещал, что не стану готовить еду из навоза. Но это трудно, потому что солдаты привыкли к пище, которая не слишком от него отличается».
1: Он поднял сферу.
0: «Я использовать это, чтобы купить лучшее, да?»
1: «Конечно». Сил приземлилась на плечо камня, превратившись в девушку, и села. Камень покосился на нее и попытался поклониться собственному плечу. «Сил, прекрати издеваться над ним», — попросил Каладин.
0: «Это же весело!» «Будь благословенна за помощь для нас, мафахлики», — сказал ей камень. «Я стерплю все, что только пожелаешь от меня. И раз я теперь свободный, то могу построить святилище, которое будет достойно тебя».
1: «Святилище?» — переспросила Сил, распахнув глаза. «О, Сил!» — воскликнул Каладин. «Перестань!» «Камень, я нашел хорошее место, где парни смогут тренироваться. Оно отсюда в паре ответвлений. Я сделал отметки на стенах».
0: «Да, мы эту вещь увидеть. Тефт повел туда людей». «Странно. Это место пугает. Сюда никто не приходит, и все-таки новые рекруты».
1: «Они раскрываются», — предположил Каладин.
0: «Да! Как ты узнал, что это случится?»
1: «Они там были», — пояснил капитан. «В лагере Садаса, когда нам предписали проводить все дежурства без исключения в ущельях. Они видели, что мы сделали, и слышали истории о том, как мы учились. Приведя их сюда, мы пригласили их в свой круг. Это что-то вроде обряда посвящения. У Тефта были проблемы с тем, чтобы пробудить в бывших мостовиках интерес к его тренировкам. Старый солдат все время раздраженно орал на них. Они же сами решили остаться с Каладином, а не воспользоваться свободой. Так отчего же не хотят учиться? Их нужно было пригласить. И не только словами».
0: «Ну ладно», — сказал камень. «Меня послал Сигзил. Он хочет знать, готов ли ты поупражняться, применяя свои способности».
1: Каладин глубоко вздохнул и посмотрел на Сил, потом кивнул. «Да, приведи его. Можем заняться этим здесь».
0: «А, наконец-то! Сейчас я за ним сбегаю».
1: Глава 10. Красный ковер, что когда-то был белым. 6 лет назад. Наступил конец света. И виновата была Шалан. «Притворись, что ничего не случилось», — прошептал отец. Он вытер что-то влажное с ее щеки. Его палец сделался красным. «Я буду тебя защищать». «Комната трясется?» «Нет, это Шалан. Она дрожит и чувствует себя такой маленькой. Когда-то ей казалось, что 11 — это почтенный возраст, но она ребенок, все еще ребенок. Она малышка!» Содрогнувшись, Шалан посмотрела на отца. Девочка не моргала. Ее веки словно окаменели. Отец начал шептать, смаргивая слезы. «Ступай-ка спать в глухую пать, где тьма вокруг густая». Знакомая колыбельная. Та, которую он раньше все время ей пел. Позади него на полу вытянулись темные трупы на красном ковре, что когда-то был белым.
0: «Среди камней, что всех страшней, сомкни глаза свои». Отец взял ее на руки, и у Шалан по спине побежали мурашки.
1: «Нет, это неправильная нежность. К монстрам не прижимаются с любовью. К монстрам, которые убивают, отнимают жизни. Нет!» Девочка не могла пошевелиться.
0: «Пусть бури грядут, но уютно тут. Ветра колыбель качают».
1: Отец пронес Шалан над телом женщины в сине-золотом платье. Тут было мало крови. Кровью истек мужчина. Мать лежала лицом вниз, и девочка не видела ее глаз, этих ужасных глаз. Шалан почти поверила, что колыбельная станет концом кошмара, что она проснулась посреди ночи с криком, и отец поет ей, убаюкивая.
0: «Кристаллов сияет изысканный лес, усни, крошка моя».
1: Они прошли мимо отцовского сейфа, вделанного в стену. Он ярко светился. Сияние лилось из щелей вокруг запертой двери. Внутри был монстр.
0: «Ты с песней моей усни поскорей, спи, крошка моя».
1: Держа дочь на руках, отец покинул комнату с трупами и запер дверь. Глава 11. Иллюзия восприятия. Но понятное дело, мы думали только о Садасе. Предательство было еще свежо, и я видела его следы каждый день, когда проходила мимо пустых казарм и скорбящих вдов. Мы знали, что Садас не станет просто почивать на лаврах, устроив кровопролитие. Он должен был предпринять что-то еще. Из личного дневника Навани Халин, Есосыч, 1174. Шала начнулась почти сухой, лежа на неровном каменном осколке, который вздымался над поверхностью океана. Волны плескались у ее ног, но пальцы так онемели, что она почти ничего не чувствовала. Девушка застонала, оторвав щеку от влажного гранита. Суша была недалеко, и волны бились о берег с низким рычанием. В другой стороне простиралось лишь бесконечное синее море. Девушка замерзла, и голова у нее гудела, как будто она несколько раз ударилась ею о стену. Но она была жива почему-то. Веденка подняла руку, потерла зудевшее пятно засохшей соли на лбу и мучительно закашлялась. Волосы прилипли к щекам, а платье было в пятнах от воды и водорослей, покрывавших скалу. «Как?» Потом она увидела его. Большой коричневый панцирь в воде, почти невидимый, направлявшийся к горизонту. Сантит с трудом встала на ноги, цепляясь за острую верхушку скалы. Чувствуя головокружение, проследила взглядом за существом, пока оно не исчезло. Что-то загудело рядом. На беспокойной поверхности моря возник узор в своем привычном облике, прозрачный, словно маленькая волна. «Кто-нибудь!» — Шалан закашлялась, прочищая горло, потом застонала и села на камень. «Кто-нибудь еще сумел выбраться?» «Выбраться?» — переспросил узор. «Другие люди! Моряки, они спаслись?»
0: «Не уверен», — прогудел узор. «Корабль исчез. Плеск. Ничего не видно».
1: «Сантит! Он меня спас! Откуда вообще это существо знало, что делать? Неужели они разумны? Может, она как-то с ним общалась? А вдруг упустила возможность, чтобы...» Шалан чуть не рассмеялась, осознав, в каком направлении двинулись ее мысли. Она едва не утонула. «Ясно, мертва! Команда у Слады Ветра не то перебита убийцами, не то канула в морскую пучину. Вместо того, чтобы оплакивать их или радоваться своему спасению, она предалась размышлениям научного свойства». «Ты этим все время занимаешься», — осуждающе заявила та ее часть, что была запрятана очень глубоко. «Отвлекаешься, отказываешься думать о вещах, которые тебя беспокоят». Но только так ей удавалось выжить. Шалан обхватила себя руками, чтобы согреться на этом высоком каменном сиденье, и уставилась на океан. «Нельзя отворачиваться от правды. Ясно, мертва. Ясно, мертва!» Шалан едва не расплакалась. «Эта женщина, такая блестящая, такая потрясающая, исчезла. Принцесса пыталась всех спасти, защитить целый мир, а ее убили». Внезапность случившегося обескураживала, и Шалан просто сидела на скале, дрожа от холода и глядя на океан. Ее тело и разум охватило одинаковое оцепенение. «Убежище. Ей нужно где-то спрятаться. Мысли о моряках об исследовании Ясны могли подождать». Шалан очутилась в одиночестве, на почти необитаемом побережье, а ночами здесь довольно холодно. Пока она сидела, начался отлив. Девушка поняла, что может попытаться дойти до берега. Удачное стечение обстоятельств, ведь она плохо плавала. Веденка вынудила себя зашевелиться, хотя руки и ноги казались тяжелыми, точно бревна. Она стиснула зубы и соскользнула в воду. Холод по-прежнему пробирал до костей. Значит, она все-таки не совсем оцепенела.
0: «Шалан!» — окликнул узор.
1: «Мы не можем тут сидеть вечно!» — отозвалась девушка, сползая по скале все глубже в воду. Ноги коснулись дна, и тогда она осмелилась отпустить камень. А потом кое-как направилась к берегу, то барахтаясь, то шагая в воде. Наверное, сражаясь с ледяными волнами, она проглотила половину воды в заливе, пока наконец-то не выбралась на твердую землю. Кашляя и спотыкаясь, вышла на песчаный берег и упала на колени. С ее платья и волос текли потоки воды. Пляж вокруг усеивали водоросли, дюжины разновидностей. Извивались под ногами, отползая липкие и скользкие. Повсюду суетились кормилецы и крабы побольше. Некоторые поблизости даже щелкали клешнями в ее сторону, словно пытаясь отпугнуть. В голове Шалан мелькнула смутная мысль. Она и впрямь до смерти устала, раз не подумала перед тем, как покинуть скалу, о дюжине разных видов морских панцирных хищников, любой из которых с радостью отщипнул бы кусочек от ее ноги или вцепился бы в тело. Тут же из песка начали выбираться спрены страха, похожие на пурпурных слизней. Какая глупость! Бояться сейчас, после заплыва. Вскоре спрены исчезли. Шалан посмотрела на скалу, куда ее забросило. Похоже, Сантит просто не мог доставить ее поближе к берегу. Здесь слишком мелко. Буря-отец. Повезло, что она выжила. Несмотря на растущее беспокойство, Шалан опустилась на колени и нарисовала на песке молитвенную глифпару. Не было возможности ее возжечь. Пришлось предположить, что всемогущий примет молитву и так. Она склонила голову и почтительно застыла на 10 ударов сердца. Потом встала и, цепляясь за ускользающую надежду, начала искать других выживших. В этой части залива песчаный берег был испещрен многочисленными бухточками. Забросив мысли об убежище, Веденка долго шла вдоль береговой линии. Песок на пляже был грубее, чем она ожидала, да и весь пейзаж выглядел далеко не так идиллически, как описывался в книгах. Песок, к тому же, неприятно скрежетал под ее босыми ногами. Рядом с ней двигался рисунок. Узор не отставал ни на шаг, издавая обеспокоенное гудение. Шалан шла мимо веток и кусков древесины, которые могли быть частями кораблей. Она не видела ни людей, ни чьих-то следов. Когда день начал клониться к вечеру, девушка сдалась и села на обточенный ветром камень. Она и не заметила, как до крови изрезала ноги, ступая по камням. Ее волосы пребывали в полном беспорядке. В потайном кошеле осталось несколько сфер, но все были разряжены. От них не будет никакого толку, если не найти хоть какое-то подобие цивилизации. «Хворост», — подумал Шалан, — «надо его собрать и разжечь костер». В ночи он может привлечь других выживших, а также пиратов, бандитов или убийц с корабля, если те выжили. Шалан скривилась. «Что же ей делать? Надо соорудить небольшой костер, чтобы согреться», — решила она. «Прикрыть его, а потом поглядеть, не зажгутся ли в ночи другие огни. Если увижу какой-нибудь, постараюсь его изучить издалека. Отличный план». Если не считать того, что девушка всю жизнь прожила в роскошном особняке, и огонь для нее разжигали слуги. Она ни разу не разжигала очаг, что уж говорить про костер в дикой глуши. Вот буря. Ей повезет, если она не замерзнет здесь до смерти и не умрет от голода. А что делать, когда нагрянет великая буря? Когда должно быть следующее? Завтра ночью или послезавтра?
0: «Пойдем», — позвал узор.
1: Он вибрировал в песке, песчинки прыгали и тряслись, когда он говорил. Песок поднимался и опадал вокруг него. «Я это помню», — подумала Шалан, нахмурившись. «Песок на пластине. Кабзал».
0: «Пойдем», — с нетерпением повторил узор.
1: «Что?» — Шалан поднялась. «Буря-свидетельница, да чего же она устала, почти обессилила. Ты кого-то нашел?»
0: «Да».
1: Это сразу же привлекло ее внимание. Она больше не задавала вопросов, но последовала за узором, который быстро побежал вдоль берега. Знает ли он разницу между опасными и дружелюбными людьми? Веденка так замерзла и устала, что почти не задумалась об этом. Он остановился возле чего-то, наполовину погруженного в воду, и скопившиеся в полосе прибоя водоросли. Шалан нахмурилась. Сундук. Не человек, но большой деревянный сундук. У Шалан перехватило дыхание, и она, упав на колени, открыла замки и откинула крышку. Внутри, точно сияющее сокровище, лежали книги и блокноты принцессы, аккуратно сложенные под защитой водонепроницаемого корпуса. «Пусть ясно погибла, дело ее жизни уцелело».
0: Шалан опустилась на колени возле импровизированного очага. Круг из камней, заполненный ветками, которые она собрала в маленькой роще, приближалась ночь. С ночной тьмой явился ужасающий холод, почти такой же, как в самые жестокие зимы, которые она пережила дома. Здесь, в мерзлых землях, это обычное дело. Ее одежда во влажном воздухе, так и не высохшая до конца, несмотря на часы ходьбы, казалась ледяной. Девушка не умела разводить костер, но, возможно, могла получить огонь иным способом.
1: Ведьминка прогнала усталость. Буря сил почти не осталось. И вытащила светящуюся сферу, одну из многих, которые нашла в сундуке Ясны.
0: «Ну ладно», — прошептала Шалан. «Давай сделаем это, Шейдсмар».
1: Сказал узор. Она училась истолковывать его гудение. Это было встревоженным.
0: «Опасно».
1: «Почему?»
0: «Что здесь земля, там море».
1: Шалан машинально кивнула.
0: «Не спеши.
1: Думай». Это становилось все сложнее. Но она вынудила себя снова обдумать слова узора. Когда они плыли по океану, и Шалан посетила Шейдсмар, под ней оказалась обсидиановая почва. Но в Харбранте она упала в океан из сфер. «И что же нам делать?»
0: «Идти медленно». Девушка полной грудью вдохнула холодный воздух и кивнула.
1: Она попыталась, как уже пыталась раньше. Медленно, осторожно, как будто открывала глаза поутру. Иное место поглотило ее. Ближайшие деревья лопнули, как пузыри, превратились в бусины и обрушились в беспокойное стеклянное море внизу. Шалан почувствовала, что падает. Она ахнула и прогнала неприятное ощущение, закрыв глаза в этом чужом мире. Шейдсмар исчез, и миг спустя девушка опять оказалась в рощице.
0: Узор нервно гудел. Шалан стиснула зубы и попыталась опять.
1: На этот раз медленнее, погружаясь в тот мир с его странным небом и не солнцем. На миг зависла между двумя пространствами. Шейдсмар совместился с окружающим миром, точно темный послеобраз. Было трудно удерживаться между ними.
0: «Используй свет», — посоветовал узор.
1: «Соедини их». Шалан нерешительно вдохнула буресвет. Сферы в океане внизу задвигались, точно косяк рыб, хлынули к ней, постукивая. Изможденная Шалан с трудом могла поддерживать свое двойственное состояние, и когда девушка смотрела вниз, у нее кружилась голова. Но как-то она держалась.
0: Рядом повис в воздухе узор, в жесткой одежде и с головой из невозможных линий со сцепленными за спиной руками. В Шейдсмаре он был высоким и внушительным, и Шалан машинально отметила, что его тень ложится в неправильную сторону, к далекому и ощутимо холодному солнцу, а не прочь от него.
2: «Хорошо», — сказал Спрен низким и гулким голосом. «Хорошо».
0: Он склонил голову на бок, и хотя у него не было глаз, повернулся, словно окидывая пространство взглядом.
2: «Я пришел отсюда, но помню так мало».
0: Шалан ощутила, что ее время ограничено. Она опустилась на колени и ощупала ветки, которые собрала, чтобы сделать костер. Веденка чувствовала ветки, но пока она глядела на раскинувшийся вокруг странный мир, ее пальцы также нащупали одну из стеклянных бусин, что волной поднялись к ней.
1: Прикоснувшись к бусине, почувствовала, как что-то пролетело над нею, сжалась от испуга и, подняв глаза, увидела больших птицеподобных существ. Они были темно-серыми и расплывались, как будто не имея определенной формы.
0: «Что?»
2: — «Спрены», — пояснил узор. «Ты их притянула. Своей усталостью?»
1: «Спрены изнеможения», — уточнила она, потрясенная их размерами в Шейдсмаре.
2: «Да».
1: Шалан содрогнулась, потом посмотрела вниз на сферу под своей рукой. Веденка была в опасной близости от того, чтобы полностью провалиться в Шейдсмар, и едва видела вокруг себя отпечатки физической реальности. Только бусины. Она чувствовала, что в любой момент может рухнуть в стеклянное море.
0: «Пожалуйста», — сказала Шалан, обращаясь к сфере.
1: «Мне нужно, чтобы ты стала огнем».
0: Узор зажужжал, его голос изменился, когда он заговорил за сферу.
2: «Я ветка», — сказал он с явным удовлетворением.
1: «Ты можешь стать огнем».
2: «Я ветка».
0: Ветка не блистала красноречием. Шалан решила, что это неудивительно.
1: «Почему бы тебе не стать огнем?»
2: «Я ветка».
1: «Как мне заставить ее измениться?» —
2: спросила девушка у Узора. «Не знаю. Ты должна ее убедить. Предложить ей правду, может быть?» Он был взволнован. «Это место опасно для тебя. Для нас, пожалуйста, быстрее!» Она перевела взгляд на ветку. «Ты хочешь гореть?» «Я ветка!» «Только подумай, как это будет весело!» «Я ветка!» «Буресвет!» — воскликнула Веденка. «Он может стать твоим! Весь, что у меня есть!» Пауза. И потом «Я ветка!» «Веткам нужен буресвет для разных вещей!» Шалан сморгнула слезы усталости. «Я ветка!» — договорила девушка. Она сжала в руке сферу, ощущая одновременно ее и ветку в физическом мире, пытаясь придумать еще какой-нибудь довод. На миг усталость отступила, но потом вернулась и обрушилась на нее. «Почему?» Буресвет заканчивался. Он иссяк через миг, вышел до последней капли, и Веденка провалилась в Шейцмар с тяжелым вздохом, чувствуя себя опустошенной и измотанной. Шалан упала в море сфер, погрузилась в жуткую черноту из миллионов подвижных частей, а потом вырвалась из Шейцмара. Сферы вытянулись, превращаясь в палки, камни и деревья, восстанавливая знакомый мир. Она с колотящимся сердцем рухнула обратно в маленькую рощу. Все вокруг сделалось обычным. Ни далекого солнца, ни стеклянного моря, просто леденящий холод, ночное небо и кусачий ветер, который дул среди деревьев. Единственная сфера, которую Шалан осушила, выскользнула из ее пальцев и со стуком упала на землю. Она оперлась о сундук Ясны. Его пришлось волочить от берега к деревьям, и руки все еще болели. Испуганная Веденка сжалась в комок. «Узор, ты умеешь разводить огонь!» У нее стучали зубы. Буря-отец, она уже не чувствовала холода, но у нее стучали зубы, и дыхание превращалось в пар, видимый в звездном свете. Накатила сонливость. «Может, стоит и впрямь поспать, а утром попробовать совсем разобраться?» «Перемена?» — спросил Узор. «Предложи перемену!» «Я пыталась». «Знаю!» — он удрученно завибрировал. Шалан уставилась на кучу веток, ощущая себя совершенно бесполезной. Как там говорила Ясна, в основе истинной власти лежит контроль, авторитет и сила, проблемы восприятия. Да уж, происходящее было прямым опровержением этого. Шалан могла вообразить себя великой, могла действовать как королева, но это никак бы не изменило происходящего здесь, в дикой глуши. «Что ж», — подумала Шалан, — «я не замерзну до смерти, сидя тут. Лучше замерзну до смерти, пытаясь разыскать помощь». Но она не пошевелилась. Каждое движение давалось с трудом. По крайней мере, здесь, под прикрытием сундука, она не так сильно чувствовала ветер. Вот бы просто полежать до утра. Она свернулась клубочком. «Нет, это неправильно». Девушка закашлялась, потом как-то сумела встать, шатаясь, отошла от костра, который так и не сумела разжечь, выудила сферу из потайного кошеля и двинулась прочь. Узор держался у ее ног. Они были теперь еще сильнее изранены. Ступни оставляли на камнях красные следы, но Шалан даже не чувствовала боли. Просто шла и шла и шла и свет. Шалан не ускорила шаг. Она не могла, но продолжила идти, ковыляя прямиком к искорке во тьме. Оцепенелая часть ее тревожилась, что свет — это Номан, вторая луна, что она идет к луне и свалится с края самого Рошера, поэтому, к собственному удивлению, очутилась посреди небольшой группы людей, что сидели вокруг походного костра, моргнула, переводя взгляд с одного лица на другое, а после, не обращая внимания на звуки, которые они издавали, потому что в ее состоянии слова были лишены смысла, подошла к костру, легла, свернулась клубочком и заснула. Светлость? Шалан заворчала и перевернулась на другой бок. У нее болело лицо. Нет, у нее болели ноги. То, как болело лицо, не шло ни в какое сравнение. Если бы она проспала еще немного, может, ей бы полегчало. Хоть на время сна. Светлость? Спросил тот же голос. С вами... все в порядке. Это был тайлинский акцент. Где-то на самом дне ее сознания пробудился свет, приносящий воспоминания. Корабль, тайлинцы, моряки? Шалан вынудила себя открыть глаза. В воздухе легко пахло дымом от все еще теплых угольков костра. Небо приобрело темно-фиолетовый цвет и на горизонте светлело, предвещая восход. Она спала на голых камнях, и у нее болело все тело. Девушка не узнала говорившего. Грузного тайлинца с белой бородой, в вязаной шапочке, в старом костюме и жилетке с парой неприметных заплаток. Он заправлял свои белые тайлинские брови за уши. Не моряк, торговец. Шалан сдержала стон и села. Поддавшись мгновенной панике, проверила защищенную руку. Один палец выглядывал из рукава, и она втянула его назад. Взгляд тайленца метнулся к пальцу, но он ничего не сказал.
0: «Так вы в порядке?» — спросил он по-алитийски. «Понимаете, мы собираемся ехать дальше. Ваше появление прошлой ночью было неожиданным. Мы не хотели вас беспокоить, но подумали, что вы, возможно, пожелаете проснуться, прежде чем мы уедем».
2: Шалан провела рукой по волосам, спутанной рыжей копне, в которой застряли веточки. Еще двое мужчин, высоких громил воринских кровей, сворачивали одеяло и походные тюфяки. Накануне веденка убила бы за такой. Все тело ныло после ночи на кочках и камнях. Заглушив зов природы, она повернулась и с изумлением увидела три больших запряженных чулами фургона с клетками сзади. В клетках сидели грязные полуголые мужчины. Миг спустя все встало на свои места. Работорговцы.
0: Шалан справилась с изначальной вспышкой паники. Работорговля была совершенно законной профессией, почти всегда. Только вот сейчас они находились в мерзлых землях, далеко от тех мест, где правили племена или государства. Кто мог утверждать, что тут законно, а что нет?
2: «Успокойся», — приказала она самой себе. «Они бы не стали вежливо будить тебя, если бы замыслили что-то подобное. Продать аристократку высокого дана, о коем свидетельствовало ее платье, было бы рискованным предприятием для работорговца. Большинство хозяев в цивилизованных землях потребовали бы документы относительно прошлого рабыни, а светлоглазых и впрямь редко обращали в рабов, если не считать ревнителей. Обычно высокородных просто казнили. Рабская участь была милостью для бедняков».
0: «Светлость!» — нервно окликнул ее работорговец.
2: Чтобы отвлечься, она опять начала думать, как ученая. «Надо избавиться от этой привычки». «Как тебя зовут?» — спросила Шалан. Она не собиралась говорить таким бесстрастным голосом, но шок от увиденного привел ее в смятение.
0: От ее тона мужчина подался назад. «Я Твлакв, скромный купец».
2: «Работорговец», — уточнила Шалан, вставая и отбрасывая волосы с лица.
0: «Как я и сказал, купец».
2: Два его охранника наблюдали за ней, загружая снаряжение в главный фургон. Девушка не упустила из виду дубины, которые они носили на показ на поясе. А ведь накануне, когда ноги вывели ее к костру, у нее же была сфера. От воспоминаний ступни снова вспыхнули. Ей пришлось стиснуть зубы от муки, а рядом из земли начали выбираться спрены боли, похожие на оранжевые руки из сухожилий. Она должна очистить раны. С ногами в порезах и синяках новая прогулка случится не скоро. А в этих фургонах имелись сидения. Скорее всего, они украли у меня сферу. Шалан прощупала свой потайной кошель. Другие сферы были на месте, но рукав оказался расстегнутым. Это она сделала? Они заглянули внутрь? От этой мысли она, не сдержавшись, покраснела. Два охранника глядели на нее с жадностью. Твлакв изображал смирение, но взгляд у него был такой же, плотоядный и нетерпеливый. Эти мужчины были в шаге от того, чтобы ограбить ее. Но если она покинет их, то, скорее всего, умрет здесь в одиночестве. Буря-отец, что же ей делать? Она почувствовала, что вот-вот сядет и разрыдается. После всего, что случилось, еще и это... Контроль — основа всей власти. Как бы ясно себя повела в такой ситуации. Ответ был прост. Она станет ясной.
0: «Я позволю вам оказать мне содействие», — сказала Шалан.
2: Каким-то образом удалось произнести это ровным голосом, хоть внутри у нее переворачивалось все от ужаса.
0: «Светлость?» — спросил Твлакв.
2: «Как вы уже заметили», — продолжила Шалан. «Я стала жертвой кораблекрушения и потеряла всех слуг. Ты и твои люди будете годной заменой. У меня есть сундук, нам надо будет его забрать». Она почувствовала себя одним из десяти дурней. Разумеется, он распознает правду за этим неуклюжим представлением. Что бы там ни говорило ясно, притворяться, что у тебя есть власть, и обладать властью на самом деле — разные вещи.
0: «Мы, конечно, мы будем рады помочь», — сказал Твлакв. «Светлость!»
2: «Давар!» — Шалан позаботилась о том, чтобы смягчить тон. Ясно, не была снисходительной. Там, где другие светлоглазые, вроде отца Шалан, действовали самодовольно, принцесса просто ожидала, что люди будут выполнять ее желания. И они выполняли. «Она сделает то же самое. Она должна».
0: «Купец Твлакв!» — проговорила Шалан. «Мне нужно попасть на расколотые равнины. Ты знаешь дорогу?» «Расколотые равнины?» — переспросил тайленец и посмотрел на своих охранников, один из которых приблизился. «Мы там были несколько месяцев назад, Но теперь собираемся подыскать баржу, чтобы отправиться в Тайлину. Мы завершили свои дела в этих краях, и возвращаться на север нам нет нужды».
1: «Как это нет нужды?» Шалан направилась к одному из фургонов. «Каждый шаг был агонией. Вы отвезете меня туда!» Она огляделась и с удовольствием заметила узора. Тот наблюдал, устроившись на боку фургона. Веденка подошла к передней части этого фургона и протянула руку другому стражнику, который стоял поблизости. Он безмолвно посмотрел на руку, поскреб в затылке, потом глянул на фургон и, забравшись на него, наклонился и помог Шалан подняться. Подошел Твлакв.
0: «Для нас будет дороговато вернуться назад без товара. У меня есть только эти рабы, купленные в мелководных криптах. Их недостаточно, чтобы оправдать обратную дорогу. Совсем недостаточно».
1: «Дороговато?» — переспросила Шалан, усаживаясь и старательно изображая изумление. «Уверяю тебя, купец Твлак, расходы для меня незначительны. Ты получишь щедрое вознаграждение. А теперь в путь. На расколотых равнинах меня ждут важные люди».
2: «Но, светлость», — возразил Твлак, — «я же вижу, что вы недавно перенесли тяжелые испытания.
0: Давайте я отвезу вас в мелководные крипты, это гораздо ближе. Вы там сможете отдохнуть и послать весточку тем, кто вас ждет».
1: «Я просила, чтобы меня отвезли в мелководные крипты?»
2: «Но...» — начал Твлакв и умолк, когда она вперила в него пристальный взгляд. Шалан смягчила выражение лица.
1: «Я знаю, что делаю, и спасибо за совет. Нам пора отправляться в путь». Трое мужчин обменялись растерянными взглядами, и работорговец, стянув с головы вязаную шапочку, начал теребить ее в руках. Неподалеку в лагерь вошли два паршуна с мраморной кожей. Шалан чуть не подпрыгнула, когда они протащились мимо, неся высохшие панцири камнепочек, которые, видимо, собирали для походных костров. Твлакв не обратил на них внимания. «Паршуны, пустоносцы». У Шалан по коже побежали мурашки, но прямо сейчас нет времени за них беспокоиться. Девушка снова посмотрела на работорговца, ожидая, что он проигнорирует ее приказы. Но Твлакв кивнул. А потом он и его люди просто сделали, как она велела. Запрягли чул, работорговец узнал, в какой стороне ее сундук, и караван двинулся в путь без дальнейших возражений.
0: «Наверное, они просто подыграли мне», — подумала Шалан, «потому что хотят выяснить содержимое моего сундука, чтобы украсть побольше».
1: Но когда они достигли нужного места, то лишь погрузили сундук в фургон и привязали его, а потом развернулись и поехали на север, к расколотым равнинам. Глава 12. Герой. «К несчастью, мы так сосредоточились на интригах Садеса, что не заметили, как наши истинные и опасные враги, убийцы моего мужа, стали вести себя по-другому. Хотела бы я знать, какой ветер принес эту их внезапную и необъяснимую перемену». Из личного дневника Навани Халин. Есосыч, 1174. Каладин прижал осколок скалы к стене ущелья, и тот прилип. «Давай», — скомандовал он, шагнув назад. Рогаед подпрыгнул, ухватился за камень и повис на стене, согнув ноги в коленях. Его глубокий ракочущий смех разбудил в ущелье эхо.
3: «На этот раз он меня держать!»
1: Сигзил сделал отметку в своем журнале. «Хорошо, камень продолжай висеть».
3: «Как долго?»
1: «Пока не упадешь».
3: «Пока не...»
1: Громил рогаед нахмурился, держась за камень обеими руками.
3: «Мне эксперимент уже не нравится».
1: «О, только не хнычь!» Каладин скрестил руки и прислонился к стене возле камня. Сферы озаряли дно ущелья вокруг них, бросали отблески на лозы, мусор и цветущие растения.
3: «Падать-то невысоко!» «Дело не в падении», — пожаловался камень. «Дело в руках. Я ведь, понимаешь, большой. Так это же хорошо. У тебя большие руки, чтобы ими держаться». «По-моему, тут главное в другом», — проворчал камень. «И держаться неудобно. И я...»
1: Булыжник щелчком отклеился от стены ущелья, и рогаед рухнул вниз. Каладин схватил его за руку, помогая приятелю устоять. 20 секунд», — подвел итог Сигзил. «Не очень-то долго. Я предупреждал». Каладин поднял упавший каменный осколок. «Он держится дольше, если я использую больше буресвета». «По-моему, нам нужна отправная точка». Сигзил пошарил в кармане и вытащил светящийся бриллиантовый светосколок. «Самую малую из всех сфер. Забери из нее весь свет, перелей в булыжник, а потом мы подвесим камни и посмотрим, как долго тот продержится». Рогаед застонал.
3: «Мои бедные руки!»
1: «Эй, Манча!» — окликнул его Лопан с глубины ущелья. «По крайней мере, у тебя их две, ага!» Гордозиец следил, чтобы ни один из новых рекрутов не забрел к ним и не увидел, что делает капитан.
0: Это было маловероятно. Они упражнялись на расстоянии нескольких ущелий от основной команды, но Каладин потребовал, чтобы кто-то стоял на страже. «В конце концов, все узнают», — подумал Каладин, беря светосколок у Сигзела. «Ты ведь именно это пообещал, Сил, что позволишь себе стать сияющим?» Юноша резко вдохнул содержавшийся в сфере буресвет, потом перенаправил его в булыжник. У него получалось все лучше. Буресвет перетекал в руку, а после его можно использовать как светящуюся краску, чтобы мысленно покрыть нижнюю часть камня. Буресвет впитался в камень, и когда Каладин прижал его к скале, он там и остался. Над камнем велись язычки светящегося дыма. «Пожалуй, не нужно заставлять рогаеда висеть на скале», — заметил Каладин. «Если тебе требуется отправная точка, почему бы просто не посчитать, как долго булыжник продержится там сам по себе?» «Это будет не так весело», — возразил Сигзел. «Ну хорошо, уговорил». Он продолжил записывать цифры в своем журнале. «Большинству прочих мостовиков от этого сделалось бы не по себе. Письмо воспринималось как занятие, неподобающее мужчине, и даже богохульное, хотя Сигзел просто зарисовывал глифы. Сегодня, к счастью, с Каладином были Сигзел, Камень и Лопен. Все чужеземцы из краев с другими правилами. Гердас формально был воринским, но у них был собственный воринизм. И Лопен, похоже, не имел ничего против мужчин, знакомых с письмом.
3: «Итак», — сказал Камень, пока они ждали, — «наш благословенный буревождь, ты говоришь, что можешь делать кое-что еще, верно?»
0: «Летать!» — воскликнул Лопен с другой стороны ущелья. «Я не умею летать», — буркнул Каладин.
3: «Ходить по стенам!»
0: «Я пытался, чуть голову не разбил, когда упал!»
3: «Ах, Ганча!» — проворчал Лопен. «Ни полетов, ни прогулок по стенам! Я должен как-то впечатлить дам! Не думаю, что камней, приклеенных к стенам, им хватит!»
0: «А, по-моему, такое впечатлило бы кого угодно», — заметил Сигзел. «Это противоречит законам природы».
3: «Плохо же ты знаешь гердозийских женщин», — со вздохом сказал Лопен. «Как по мне, нам стоит опять попытать счастье с полетами.
0: Это было бы лучше всего». «Кое-что еще и впрямь есть», — сообщил Каладин. «Не полеты, но все равно полезно. Не уверен, что смогу это повторить. Я никогда не делал это осознанно».
3: «Щит», —
0: вспомнил Камень, который стоял у стены и неотрывно глядел на приклеенный к ней булыжник.
3: «На поле боя, когда Паршенди в нас стрелять, стрелы ударить в твой щит. Все сразу!»
0: «Да», — подтвердил Каладин. «Надо это проверить», — заявил Сигзел. «Нам потребуется лук».
3: «Спрены!» — воскликнул Камень, тыкая пальцем. «Они прижимают этот булыжник к скале!»
0: «Что?» Сигзел подобрался ближе и, прищурившись, стал разглядывать кусок скалы, который Каладин прижал к стене ущелья. «Я их не вижу!»
3: «А-а-а!» — протянул Камень. «Они не хотят быть замеченными!»
0: Он склонил голову перед ними.
3: «Прошу прощения, мафахлики!»
0: Сигзел нахмурился, пригляделся, приблизив сферу, чтобы осветить пространство. Каладин подошел поближе и присоединился к ним. Он мог разглядеть маленьких пурпурных спренов, если смотрел очень внимательно. «Сиг, они там!» — согласился Каладин. «Тогда почему я их не вижу?» «Это как-то связано с моими способностями». Юноша посмотрел на Сил, которая сидела поблизости на краю трещины в скале, закинув ногу на ногу и покачивая ею.
3: «Но камень...» «Я Алай-Ику», — произнес Камень, подняв руку к груди.
0: «И что это значит?» — нетерпеливо спросил Сигзел.
3: «Что я видеть этих спренов, а ты нет!»
0: Рогаед положил руку на плечо Сигзела, который был меньше ростом.
3: «Порядок, друг! Я не виню тебя в том, что ты слепой. Большинство низинников таковы. Это все воздух. От него у вас все в мозгах работает неправильно».
0: Сигзел нахмурился, но сделал пару заметок, не переставая машинально шевелить пальцами. Считал секунды. Булыжник наконец-то щелчком отклеился от стены и упал, напоследок выпустив несколько струек буресвета. «Намного больше минуты», — сообщил Сигзел. «Я насчитал 87 секунд». Он посмотрел на остальных. «Мы должны были считать?» — спросил Каладин, глянув на камня, который пожал плечами. Сигзел вздохнул.
3: 91 секунда! — крикнул Лопен. «Можешь не благодарить!»
0: Сигзел опустился на валун, не обращая внимания на кости, которые высовывались из мха поблизости, и с хмурым видом сделал несколько пометок в журнале.
3: «А!» — Камень присел на корточки рядом с ним. «У тебя такой вид, словно ты съесть плохие яйца. Что случилось?»
0: «Я не понимаю, что делаю. Мой учитель советовал задавать вопросы и искать точные ответы. Но как же я могу быть точным? Мне нужны часы, чтобы замерять время, но они стоят слишком дорого. Даже если бы они у нас были, я не знаю, как измерять буресвет».
1: «В светосколках!»
0: — предложил Каладин.
1: Самосветы взвешивают на точных весах, прежде чем заключить в стекло.
3: «И все они способны удерживать одинаковое количество?» — спросил Сигзил.
1: «Мы знаем, что необработанные драгоценные камни держатся меньше ограненных. Значит, если огранка лучше, света поместится больше. Кроме того, буресвет вытекает из сферы с течением времени. Сколько дней прошло после того, как светосколок зарядили? И сколько света он с той поры утратил? Все ли светосколки теряют одинаковое количество света с одинаковой скоростью? Мы слишком мало знаем. Командир, боюсь, я зря трачу твое время».
3: «Не зря», — возразил Лопан, приближаясь к ним. Однорукий гердозиец зевнул и сел на тот же валун, что и Сигзил, вынудив того чуть потесниться.
1: «Просто надо проверять другие вещи».
3: «Ага».
1: «Например?»
3: «Ну, Ганчо, ты можешь приклеить к стене меня?»
0: «Я не знаю».
3: «Похоже, неплохо было бы узнать».
1: «Ага».
3: Лопан встал.
1: «Попробуем?»
3: Каладин посмотрел на Сигзила, тот пожал плечами.
1: Юноша втянул больше буресвета, его заполнила неистовая буря. Она словно была пленницей и пыталась вырваться на свободу, колотясь изнутри о его кожу. Он направил буресвет к ладони и приложил ее к стене, окрашивая камни свечением. Сделав глубокий вдох, поднял Лопана. Худой гердозиец оказался поразительно легким, особенно с учетом того, что в жилах Каладина еще оставалась доля буресвета. Он прижал Лопана к стене. Когда капитан, поколебавшись, шагнул назад, гердозиец остался висеть на стене. Его форма приклеилась к камню и собралась в складки под мышками. Лопан ухмыльнулся.
3: «Сработало!»
0: «Это быть полезно», — согласился камень, потирая подбородок, выбритый в причудливой рогаецкой манере.
3: «Да, именно это нам и надо проверять. Каладин, ты солдат. Ты можешь делать такое в битве?»
1: Тот медленно кивнул. В голове у него вихрем пронеслась дюжина разных вариантов. Что, если его противники наткнутся на полосу буресвета, которую он оставит на полу? А можно ли остановить катящийся фургон, приклеить свое копье к щиту противника и вырвать тот из рук?
0: «Лопан, что чувствовать?» — спросил камень.
3: «Больно».
0: «Не!»
3: — ответил Лопан, ерзая.
0: «Я переживаю, чтобы куртка не порвалась и пуговицы выдержали. Ох, ох, у меня вопрос. Что сделал однорукий гердозиец с тем, кто приклеил его к стене?»
1: Каладин нахмурился.
3: «Я не знаю».
0: «Ничего».
3: У гердозийца рука не поднялась.
1: Выдал Лопан и расхохотался. Сигзил застонал, но камень рассмеялся. Сил склонила голову на бок, шмыгнула к Каладину и негромко спросила. «Это была шутка?»
3: «Да», — сказал он, — «безобразно плохая».
0: «О, не говори так!»
3: Лопан продолжал хихикать. «Это лучший из известных мне. И поверь, я настоящий мастер шуток про одноруких гердозийцев.
0: Лопан, — все время говорит моя матушка, — ты должен их выучить, чтобы посмеяться до того, как это сделают другие. Тогда ты украдешь их смех, и он будет весь твой. Она мудрая женщина. Я как-то принес ей голову чула».
1: Каладин моргнул.
3: «Что ты принес?»
0: «Голову чула. Это очень вкусно».
3: «Странный ты человек», — сказал Каладин.
0: «Нет», — возразил камень, — «они и впрямь вкусные. Голова — лучшая часть чула».
3: «Поверю вам двоим на слово. В самой малой степени».
1: Он потянулся к Лопану и взял его за руку, поскольку буресвет, удерживавший гердозийца, начал иссякать. Камень схватил Лопана за талию, и вдвоем они помогли ему спуститься.
3: «Ну ладно», — сказал Каладин, машинально проверяя время по солнцу, хотя его не было видно сквозь узкую расщелину над головой.
0: «Давайте экспериментировать».
1: Ощущая внутри беснующийся ураган, Каладин несся по дну ущелья. Он напугал группу оборотцветов, которые поспешно сложились, точно сжали руки в кулачки. Лозы на стенах задрожали и начали сворачиваться, поднимаясь. Каладин с плеском пробежал по лужам стоячей воды, перепрыгнул через гору мусора. За ним оставался шлейф буресвета. Он был переполнен светом. Свет колотился внутри его. Так было проще им пользоваться. Он хотел течь. Каладин направил свет в свое копье.
3: Впереди поджидали Лопан, камень и Сигзил с тренировочными копьями. Хотя Лопан был не очень-то хорош, отсутствующая рука создавала огромное неудобство. Камень дополнял его. Громила Рогаед не желал сражаться с Паршенди и убивать, но на этот раз согласился поучаствовать в тренировочном бою во имя эксперимента.
1: Он сражался очень хорошо. Кроме того, Сигзил с копьем был тоже довольно неплох. Когда-то три мостовика могли бы устроить Каладину взбучку на поле боя. Все изменилось. Каладин швырнул копье в камня, застав того врасплох. Рогаед поднял оружие, чтобы парировать обычный удар. Буресвет приклеил копье капитана к копью камня, и получился крест. Рогаед выругался и попытался вернуть свое копье, чтобы нанести удар, но лишь ударил сам себя в бок копьем Каладина. Когда ударило копье Лопена, Каладин легко отбил его одной рукой, наполнив наконечник буресветом. Копье врезалось в кучу мусора и прилипло к палкам и костям. Сигзил ударил, целясь в грудь Каладина, но сильно промахнулся, когда тот шагнул в сторону. Юноша коснулся древка ладонью и толкнул его к копью Лопена, которое тот как раз вытащил из отбросов, облепленным мхом и костями. Два копья слиплись. Каладин проскользнул между камнем и Сигзилом, и три мостовика чуть не сбили друг друга с ног, пытаясь высвободить свое оружие. Парень с мрачной ухмылкой пробежался до другого конца ущелья,

0: которые прыгали и вертелись. Он несся через лужи, ощущая холодную воду босыми ногами, даже снял ботинки, хотел чувствовать камень под собой. На этот раз три мостовика уперли копья тупыми концами в землю, словно ожидая атаки. Каладин улыбнулся, потом схватил свое копье за верхушку, как и три других, это было тренировочное копье без настоящего наконечника, и зарядил его буресветом. Он ударил им по копью камня, намереваясь выбить у того оружие из рук. Но у рогаеда были другие планы. Тот потащил свое копье назад с силой, которая застала Каладина врасплох. Юноша чуть не разжал пальцы. Лопан и Сигзил быстро двинулись на него с разных сторон. «Мило», — подумал Каладин с гордостью. Он обучил их этому построению, показал, как действовать на поле боя сообща. Когда они приблизились, капитан выпустил копье и выставил ногу. Буресвет вытекал из его босой ступни так же легко, как из ладоней, и он смог нарисовать большую светящуюся дугу на земле. Сигзил наступил на нее и споткнулся. Его нога прилипла к свету. Он попытался ударить, когда падал, но не смог вложить в удар достаточно силы. Каладин всем телом бросился на Лопана, чей удар прошел мимо цели. Он толкнул гердозийца к стене и отпрянул, оставив его приклеенным к камню, который зарядил в то мгновение, когда они еще прижимались друг к другу. «Ой, только не это!» — простонал Лопан. Сигзил упал лицом в лужу. Каладин едва успел улыбнуться, как вдруг заметил, что камень замахивается на него бревном. Целым бревном! Как рогаед вообще поднял эту штуку? Каладин ушел из-под удара, перекатился и оцарапал руку, а дубина обрушилась на каменистое дно ущелья. Каладин зарычал. Буресвет вырвался сквозь его сжатые зубы и окутал голову. Он прыгнул на бревно, когда камень попытался снова его поднять. От его приземления ствол рухнул обратно на землю. Юноша прыгнул на камни, и часть его изумилась. О чем он только думает, затевая рукопашную с человеком в два раза тяжелее себя? Он врезался в рогаеда, оба упали. Они катались по мху, и камень вертелся, пытаясь схватить Каладина за руки. Рогаед явно умел драться. Каладин перелил буресвет в землю. Ему это не навредит и не помешает, это он точно знал. Пока они катались, сначала к земле прилипла рука камня, а потом весь бок. Рогаед продолжал бороться, пытаясь взять капитана в захват. Ему это почти удалось, но Каладин с силой оттолкнулся, и они перекатились так, что другой локоть камня коснулся земли и прилип. Каладин оторвался от противника, пытаясь отдышаться. Закашлившись, потерял почти весь оставшийся буресвет. Он прислонился к стене ущелья и вытер пот со лба.
1: «Ах!» — воскликнул камень, распростертый на земле с раскинутыми в стороны руками. «Еще чуть-чуть, и я бы тебя сделать. Ты скользкий быть, как пятый сын».
0: «Камень, клянусь, Бури, я бы все отдал, чтобы затащить тебя на поле боя. Как повар, ты только губишь свой талант».
1: «Тебе не нравится моя еда?» — камень рассмеялся. «Придется придумать что-то, где будет больше жира. Это тебе быть в самый раз. Тебя схватить все равно, что пытаться удержать в руках живую речную рыбу, смазанную маслом. Ха!»
0: Каладин подошел к нему и присел. «Камень, ты воин. Я увидел это в Тефте. И говори, что хочешь, но я вижу то же самое в тебе».
1: «Я неправильный сын, чтобы солдатом быть», — упрямо проворчал камень. «Это для Туаналикина, четвертого сына или дальше.
0: Третий сын не мочь тратить себя на битвы. Это не помешало тебе швырнуть мне в голову дерево».
1: «Дерево маленькое быть, а голова твердая очень».
0: Каладин улыбнулся и, протянув руку, коснулся буресвета, помещенного в скалу, на которой лежал рогаед. Он еще не пытался снова забрать буресвет, использованный таким образом. Получится ли? Он закрыл глаза и осторожно вдохнул. Да, внутри опять поднялся ураган, хоть и слабее, чем раньше. А когда открыл глаза, рогаед уже освободился. Каладин не смог забрать все, только часть. Остальное испарилось. Он протянул камню руку, помог громиле встать. Рогаед отряхнул себя от пыли.
1: «Безобразие!» —
0: проворчал Сигзил, когда Каладин подошел, чтобы освободить его. «Сделал нас, как детей». Изначально и то не видел такого позорного зрелища.
1: «У меня было очень несправедливое преимущество».
0: Каладин помог Сигзилу встать. «Годы солдатской учебы, да к тому же я крупнее тебя. А еще я умею испускать из пальцев буресвет». Он похлопал Сигзила по плечу. «Ты справился. Это же просто проверка, какой ты и хотел». «Куда более полезная проверка», — прибавил он про себя.
1: «Ну да, ну да», — раздался позади голос Лопана. «Просто ступайте прочь и оставьте гердозийца висящим на стене. Отсюда открывается

0: Это прекрасный вид. Ах, неужели эта слизь течет по моей щеке? Лоб он теперь нарядный, прямо франт, потому что он, я уже говорил, не может ее стереть, ведь у него рука к стене прилипла».
1: Каладин с улыбкой подошел к нему.
0: «Ты же сам попросил приклеить тебя к стене. А где моя вторая рука? Та, которую давным-давно оторвала и сожрала жуткая тварь? Она прямо сейчас показывает тебе неприличный жест. Я подумал, ты захочешь это знать, чтобы приготовиться к оскорблению». Он сказал это с той же беспечностью, с какой относился ко всему. Лопан даже в мостовой расчет вступил с неким безумным пылом. Юноша освободил его.
2: «Эта вещь, — сказал камень, — сработала».
1: Каладин согласился. По правде говоря, ему было бы проще, наверное, расправиться с тремя противниками при помощи одного копья, силы и скорости, дарованных буресветом, чем применять все эти фокусы. Он еще не знал, в том ли дело, что новые силы были ему незнакомы, но не сомневался, что, принуждая себя воспользоваться ими, несколько раз оказался в неудобном положении. «Все дело в опыте», — внушал он себе. «Я должен изучить эти способности так же хорошо, как изучил копье». Это означало тренировки. Неустанные тренировки. Лучше бы, конечно, отыскать кого-то равного или превосходящего по навыкам, силе и способностям. Учитывая, что он теперь умел делать, задача не из легких. Друзья отправились к своим походным мешкам, чтобы достать бурдюки с водой. И Каладин заметил, что в тени в отдаленной части ущелья кто-то стоит. Он вскочил настороженный и успокоился только после того, как в свете их сфер показался Тефт.
2: «Я думал, ты на страже», — проворчал Тефт, обращаясь к Лопану.
0: «Слишком занят был, висел на скале», — отозвался гордозиец, приподняв свой бурдюк с водой. «А ты вроде должен сейчас обучать банду зеленых новобранцев».
2: Дрехи взял их в оборот. Тефт обогнул кучу мусора, подошел к стоявшему у стены ущелья Каладину. «Не знаю, но, похоже, приведя эту компанию сюда, мы как-то вытащили их из раковин».
1: Каладин кивнул. «Как ты научился так хорошо разбираться в людях?» — спросил Тефт.
0: «Слишком часто смотрел на то, что у них внутри».
1: Каладин глянул на свою руку, которую оцарапал, когда дрался с камнем. Царапины не было. Буресвет залечил порезы на коже. Тефт фыркнул и бросил взгляд на рогаеда и остальных, которые собрались перекусить.
0: «Тебе бы стоило поставить камня во главе новобранцев».
2: «Он не станет драться».
0: «Но с тобой-то сражался», — возразил Тефт. «Может, и с ними будет. Он больше нравится людям, чем я. Я только все испорчу. Тефт, у тебя все получится. И даже не смей говорить об ином. Мы теперь не ограничены в средствах. Больше не нужно скупердяйничать. Ты обучишь этих ребят и сделаешь это правильно».
1: Мужчина вздохнул, но ничего не сказал.
2: «Ты видел, что я сделал?»
3: «Ага», — подтвердил Тефт. «Придется привести сюда человек 20, если мы захотим устроить тебе настоящую взбучку».
1: «Или отыскать другого, как я», — добавил Каладин, — «чтобы с ним тренироваться».
2: «Ага», — согласился Тефт,
1: кивая, словно ему такое в голову не пришло. «Было ведь 10 рыцарских орденов, так? Что ты знаешь о других?» Тефт был первым из тех, кто понял, что умеет Каладин. В этом он опередил самого капитана.
0: «Немного», — признался Тефт, морщась. «Я знаю, что ордена не очень-то ладили друг с другом, что бы там ни говорилось в официальных хрониках. Придется подумать над тем, как отыскать того, кто знает больше. Я не особо вникал, а людей, которые учили меня и которые могли бы нам все рассказать, уже нет».
1: Если до сих пор Тефт выглядел суровым, теперь его настроение окончательно испортилось. Он уставился в землю. Тефт нечасто говорил о своем прошлом, но Каладин все сильнее и сильнее убеждался, что кем бы ни были эти люди, они погибли по его вине. «Что бы ты сказал, услышав, что кто-то собирается возродить сияющих рыцарей?» — негромко спросил Каладин. Тефт резко вскинул голову. «Ты?»
2: «Не я», — осторожно проговорил Каладин.
1: Далинор Халин позволил ему присутствовать на совещании, и хотя капитан доверял Тефту, офицер обязан был молчать о том, что ему довелось услышать.
0: «Далинор, светлоглазый», — прошептала часть его. «Он бы выдал твой секрет, не задумываясь».
1: «Не я», — повторил Каладин. «Что если бы какой-нибудь король решил, что ему следует собрать группу людей и назвать их сияющими рыцарями?»
0: «Я бы назвал его дурнем», — проворчал Тефт. «Нет, сияющие не были такими, какими их люди считают. Они не были предателями. Вот не были, и все тут. Но все уверены, что они предали человечество, а с молвой не поспоришь.
2: если только ты не связыватель потоков и не можешь заставить всех молчать».
1: Тефт окинул Каладина взглядом.
2: «Ты собираешься такое устроить, парень?»
1: «Меня бы возненавидели, верно?» — спросил Каладин. Он заметил Сил, которая прошла по воздуху, не сводя с него внимательных глаз, за то, что сделали прежние сияющие. Он вскинул руку, предупреждая возражение Тефта. «За то, что они сделали, по мнению людей».
2: «Ага», —
1: Сил скрестила ручки на груди, уставившись на Каладина.
2: «Ты обещал», — говорил ее взгляд.
1: «Тогда придется нам быть повнимательнее», — заключил тот. «Иди собери новичков. Хватит с них тренировок на сегодня». Тефт кивнул и побежал выполнять приказ. Каладин взял свое копье, собрал сферы, которые разложил, чтобы осветить тренировочную площадку, и махнул товарищам. Они взяли вещи и пустились в обратный путь.
2: «Так ты это сделаешь?»
1: — Сил приземлилась ему на плечо. «Сначала я хочу как следует попрактиковаться
2: и свыкнуться с идеей».
1: «Каладин, все будет хорошо».
2: «Нет, будет трудно. Люди возненавидят меня. А даже если нет, я окажусь в одиночестве. Стану изгоем. Но я уже смирился. Справлюсь как-нибудь».
1: Даже в четвертом мосту только Мош не относился к Каладину как к какому-нибудь мифическому спасителю-вестнику. Он и может быть камень.
2: Самое же главное, что другие мостовики не боялись его. Они, возможно, боготворили его, но не обходили стороной. Что ж, и так сойдет.
1: Группа Каладина достигла веревочной лестницы прежде Тефта и новичков, но тех можно было не ждать. Капитан выбрался из сырого ущелья на плато к востоку от военного лагеря. Было так странно без опаски вынести из ущелья копья и деньги, и дозорные на границе лагеря Далинора не начали сыпать насмешками, а отдали честь и выпрямили спины. Его приветствовали, как никогда раньше, не хуже, чем какого-нибудь генерала.
2: «Похоже, они гордятся тобой», — заметила Сил.
1: «Солдаты с тобой не знакомы, но гордятся тобой».
2: «Они темноглазые», — пояснил Каладин, салютуя в ответ.
1: «Возможно, сражались на башне, когда Садеас их предал».
4: «Благословенный бурей!» — позвал один солдат. «Ты слышал новость?»
1: «Будь проклят тот, кто рассказал им об этом прозвище», — подумал Каладин, пока Камень и двое других догоняли его.
4: «Нет!» — крикнул он. «Что за новость? На расколотые равнины явился герой!»
1: — радостно заорал солдат.
4: «Он встретится со светлордом Халином и, скорее всего, окажет ему поддержку. Это добрый знак! Может, теперь тут станет поспокойнее».
5: «Это кто еще такой?» —
4: крикнул в ответ ему Камень. «Как звать?»
1: Солдат назвал имя. Сердце Каладина обратилось в лед. Копье чуть не выпало из его онемевших пальцев. А потом он побежал. Даже не обратил внимания на крик камня, не остановился, чтобы остальные его догнали. Он мчался через весь лагерь к штабному комплексу Далинора, располагавшемуся в центре. Он все еще не хотел верить, когда увидел знамя, реевшее в воздухе над отрядом солдат. За пределами лагеря, скорее всего, расположилась куда большая армия. Каладин миновал их, вызвав крики, удивленные взгляды и тревожные вопросы. В конце концов, резко остановился перед короткой лестницей, ведущей в полуподземный комплекс каменных строений, принадлежавший Далинору. Там, у самого входа, черный шип как раз пожимал руку высокому мужчине. На вновь прибывшем, человеке с квадратным лицом и горделивой осанкой, был безупречный мундир. Гость рассмеялся, обнял Далинора и сказал:
6: «Давненько мы не виделись, старый друг». «Слишком давно», — согласился Далинор. «Я рад, что ты наконец-то прибыл сюда после стольких лет обещаний. Я слыхал, ты даже добыл себе осколочный клинок».
1: «Да», — подтвердил тот, шагнув назад и отведя руку в сторону. «Я забрал его у убийцы, который попытался прикончить меня на поле боя». Появился клинок. Каладин уставился на серебристое оружие. Лезвие с гравировкой по всей длине напоминало танцующее пламя, и юноше казалось, что оно в красных пятнах. Его разум заполнили имена Далит, Кореб, Риш, отделение из прошлого, из другой жизни, люди, которых Каладин любил.
2: Он поднял голову и вынудил себя посмотреть прибывшему в лицо.
6: Этого человека Каладин ненавидел. Ненавидел больше всех на свете, а когда-то боготворил. Великий лорд Амаром, тот, кто украл осколочный клинок Каладина, заклеймил его и продал в рабство.
1: Интерлюдии. Эшонай, Им, Рисн. Интерлюдия первая. Нарок. Когда Эшонай достигла плато в центре расколотых равнин, ее переполняла решимость. Центральное плато, Нарок, место их ссылки, их дом. Она сорвала с головы осколочный шлем и полной грудью вдохнула прохладный воздух. Доспех чудесно проветривался, но даже в нем становилось душно после продолжительных физических усилий. Рядом с ней приземлялись другие солдаты. На эту вылазку Эшанай взяла с собой примерно 15 сотен. К счастью, они прибыли задолго до людей и добыли свет сердца с минимумом усилий. Трофей нес Дэви. Он заслужил эту привилегию, поскольку заметил куколку издалека. Ах, она почти жалела, что эта вылазка оказалась такой легкой. «Где же ты, черный шип?» — подумала Эшанай, глядя на запад. «Почему ты не пришел, чтобы снова со мною сразиться?» Ей показалось, что она видела его во время той вылазки примерно неделю назад, когда им пришлось покинуть плато под натиском его сына. Эшанай не участвовала в битве. Раненая нога болела, и прыжки с одного плато на другое разбередили рану, невзирая на осколочный доспех. Возможно, ей не стоило покидать Нарок. Она хотела быть рядом с битвой, на случай, если ударный отряд попадет в окружение, и им понадобится осколочник. Пусть и раненой, чтобы вырваться. Ее нога все еще болела, но вскоре ей придется вновь сражаться. Возможно, если Эшанай примет участие в сражении, черный шип опять появится. Ей очень нужно было с ним поговорить. Настойчивое желание сделать это как будто навеяли сами ветра. Солдаты помахали друг другу, и каждый отправился своей дорогой. Многие негромко пели в ритме скорби, иной раз без слов. В эти дни мало кто пел в ритме волнения или даже решимости. Шаг за шагом, буря за бурей, ее соплеменники поддавались унынию. Ее народ, слушатели, как они сами себя называли, слово «паршенди» придумали человеки. Эшанай уверенным шагом направилась к руинам посреди Нарока. После стольких лет мало что уцелело. В каком-то смысле это руины руин, как сотворенная человеками, так и сотворенная слушателями, недолго продержалась перед мощью великих бурь. Каменный шпиль впереди, наверное, был когда-то башней. За века она покрылась толстым слоем крема, который нанесли неистовые бури. Мягкий крем просочился в щели и забил окна, а потом медленно затвердел. Теперь башня казалась громадным сталагмитом, обращенным к небу, с округлой вершиной и каменными, будто оплавленными выпуклостями по бокам. У шпиля, наверное, сильный стержень, раз он так долго противостоял ветрам. Другим образцам древнего инженерного мастерства не так повезло. Эшанай шла мимо бесформенных холмов и курганов, оставшихся от разрушенных зданий, которые медленно поглощали расколотые равнины. Бури были непредсказуемы. Иногда огромные куски камня откалывались от скал, оставляя глубокие выбоины с неровными краями. В другой раз шпили держались веками, и росли они уменьшались, по мере того, как ветра одновременно истощали и укрепляли их. Эшанай довелось открыть похожие руины во время разведывательных экспедиций, вроде той, в ходе которой ее соплеменники впервые повстречали людей. Всего лишь 7 лет прошло. Оказалось, целая вечность. Она любила те дни, когда можно было открывать для себя огромный мир, казавшийся бесконечным. А теперь? Теперь вся ее жизнь проходит на этом плато, словно в ловушке. Неосвоенные просторы звали ее. Пели о том, что она должна собрать все, что можно унести с собой, и отправиться в поход. К несчастью, у нее теперь другая судьба. Эшанай вошла в тень большой бесформенной скалы, которая, как ей казалось, могла быть в прошлом городскими воротами. Те крупицы сведений, что они раздобыли за годы благодаря шпионам, свидетельствовали, что Алети ничего не понимали. Враги маршировали по неровной поверхности плато и видели только природный камень, даже не догадываясь, что пересекают костяк давно умершего города. Воительница вздрогнула и настроилась на ритм потери. Он был медленный, но все-таки интенсивный, с резкими четкими нотами. Она настроилась на него ненадолго. Было важно помнить о павших, но трудиться ради защиты живых важней. Потом снова настроилась на решимость и вошла в Нарок. Здесь слушатели обустроили лучшее жилище, на какое могли рассчитывать во время войны. На скалистых склонах соорудили казармы со стенами и крышами из брони большепанцирников. На подветренной стороне холмов, в которые превратились в древние здания, теперь выращивали камнепочки для пропитания. Большая часть расколотых равнин когда-то была обитаемой, но самый значительный город располагался здесь, в центре. И теперь остатки ее народа сделали своим домом руины мертвого города. Они назвали его Нарок, изгнание, ибо пришли сюда для того, чтобы отделиться от своих богов. Слушатели, мужа и женоподобные, приветственно подымали руки, когда Эшанай проходила мимо. Их осталось так мало. Человеки были безжалостны в своем стремлении к возмездию. Она их не винила. Эшанай повернулась к залу искусств. Он был поблизости, а воительница не появлялась там уже много дней. Внутри солдаты занимались нелепым делом — рисованием. Она шла среди них, по-прежнему одетая в осколочный доспех и со шлемом под мышкой. У длинного здания не было крыши, так внутрь поступало достаточно света, чтобы рисовать. А стены покрывал толстый слой давно затвердевшего крема. Сжимая в пальцах кисти с толстой щетиной, солдаты изо всех сил пытались изобразить цветущую камнепочку, что располагалась на пьедестале в центре. Эшина обошла художников, разглядывая их работы. Бумага была драгоценной, а холстов вовсе не осталось, так что они рисовали на панцирях. Рисунки были ужасны. Кричащие яркие мазки, олиповатые лепестки. Эшина задержалась возле Варениса, одного из своих лейтенантов. Громила стоял перед мольбертом, деликатно удерживая кисть бронированными пальцами. Пластины хитиновой брони росли из его рук, плеч, груди и даже головы. Под осколочным доспехом у нее были такие же. «У тебя получается все лучше», — сказала ему Эшиной в ритме восхваления. Он посмотрел на нее и негромко прогудел в ритме скепсиса. Эшиной рассмеялась, положила руку ему на плечо. Цветы впрямь вышли похожими на самих себя. «Я серьезно».
7: «Они похожи на грязную лужу на коричневом плато», — сказал он. «Может, в луже плавают несколько коричневых листьев? Почему цвета делаются коричневыми, когда смешиваются? Если взять три красивых цвета и соединить, они станут самым некрасивым цветом. Генерал, в этом нет никакого смысла».
1: «Генерал». Время от времени она испытывала на своем посту такую же неловкость, как и те, кто пытался рисовать картины. Эшиной была в боеформе, поскольку ей требовалась броня для битвы, но предпочитала трудоформу. Та была гибче, проще. Не то чтобы ей не нравилось командовать этими слушателями, но каждый день повторялось одно и то же. Тренировки, вылазки на плато, и ее разум от этого словно цепенел. Она хотела видеть новые вещи, новые места, а вместо этого принимала участие в затянувшейся погребальной церемонии, хороня соплеменников, которые умирали один за другим. «Нет, мы разыщем выход». Она надеялась, что искусство поможет. По ее приказу, все мужчины и женщины по очереди в назначенный час занимали места в зале искусств. Они старались, отчаянно старались. Пока что успехи были такие же, как при попытке перепрыгнуть расщелину другого края, который не видно. «Спренов нет?» — спросила она.
7: «Ни единого». Он проговорил это в ритме скорби. В последнее время Эшиной слышала этот ритм слишком часто.
1: «Продолжайте. Мы не проиграем эту битву из-за недостатка усердия».
7: «Но, генерал», — взмолился Варенис, — «зачем все это? Если среди нас появятся художники, человечьих мечей это не остановит».
1: Стоявшие поблизости солдаты повернулись в ожидании ее ответа. «Художники нам не помогут», — пояснила Эшиной в ритме умиротворения. «Но моя сестра уверена, что вот-вот откроет новые формы. Если мы поймем, как создавать художников, то она сможет больше узнать о том, как происходит изменение. Это станет подспорьем для ее изысканий. Позволит ей открыть что-то сильнее боя формы. Художники не выведут нас отсюда, но у какой-нибудь другой формы это может получиться». Варнис кивнул. Он был хорошим солдатом, не все были такими. Боеформа, по сути, не делала слушателя более дисциплинированным и, к несчастью, подавляла творческие способности. Эшиной пыталась рисовать. Она не могла мыслить правильно, отвлеченно, как того требовало искусство. Боеформа была хорошей, разносторонней формой. Не мешала думать, как брака форма, как и в трудоформе. В боеформе слушатель оставался самим собой. Но у каждой из них были особенности. Трудяга едва ли смог бы прибегнуть к насилию. Некий заслон в сознании мешал этому. Такова была одна из причин, по которым трудоформа нравилась Эшиной. Она вынуждала решать проблемы нестандартно, и ни одна из форм не позволяла творить, по крайней мере, развивать хорошее искусство. Брака-форма лучше остальных, но у нее имелось уйма недостатков. Заставить таких слушателей сосредоточиться на процессе творения было почти невозможно. Были еще две формы, хотя первую, ту по форму, использовали редко. Она была пережитком прошлого и применялась до того, как они открыли кое-что получше. Оставалась лишь шустроформа. Общая форма, гибкая и осмотрительная. Они использовали ее для воспитания малышей и той работы, где требовалось больше проворства, чем силы мышц. Лишь немногим разрешили принять такую форму, хотя для искусства она подходила наилучшим образом. В старых песнях Говорилось о сотнях форм, теперь они знали только 5. Ну, 6, если считать раба-форму, ту, у которой не было ни спренов, ни души, ни песен. К этой форме и привыкли люди. Они называли ее Паршун. На самом-то деле она была не формой, а полным ее отсутствием. Эшиной покинула зал искусств, держа шлем под мышкой, и нога у нее болела. Она прошла через площадь водосбора, где шустрики вылепили из крема большой бассейн. Во время охвостья бури в нем собиралось много питательной дождевой воды. Отсюда трудяги разносили ее в ведрах. Их формы были сильны, почти как боеформы, но с более тонкими пальцами и без брони. Многие ей кивали, хотя она была генералом и не обладала властью над ними. Эшиной была их последним осколочником. Трое в бракоформе, 2 женщины, 1 мужчина, весело плескались. Едва одетые, они играли в воде, которую другим предстояло пить.
8: «Вы трое!» — рявкнула Эшиной. «Отчего не займетесь делом?»
1: Пухлые и пустоголовые, они уставились на нее с ухмылками.
5: «Иди к нам!» — позвал один. «Тут здорово!»
8: «Вон отсюда!»
1: — рявкнула она, махнув рукой. Троица забормотала в ритме раздражения, выбираясь из бассейна. Несколько рабочих поблизости покачали головами, когда те прошли мимо. Один запел в ритме восхваления благодаря Эшиной. Трудяги не любили ссориться. Отговорка. Такая же, какие приводили те, кто принял брака форму, чтобы оправдать свои бестолковые занятия. Будучи трудягой, Эшиной приучила себя вступать при необходимости в споры. Она даже была один раз брачницей и доказала самой себе, что от нее есть толк и в такой форме, несмотря на желание развлечься. Конечно, остальной ее опыт в качестве брачницы был полной катастрофой. Она говорила с брачниками в ритме порицания и с такой страстью, что даже привлекла спренов гнева. Эшиной предположила, что спрены явились издалека, примчались с невероятной скоростью, притянутые ее эмоциями, точно молнии, стрельнувшие от далеких скал. У ее ног молнии собрались, и камень сделался красным. От этого на брачников снизошел божественный ужас, и они бросились со всех ног в зал искусства. Оставалось надеяться, что в итоге они не окажутся в какой-нибудь укромной нише, совокупляясь. От одной лишь мысли об этом у нее внутри все скрутилось. Она никогда не могла понять соплеменников, которые оставались брачниками. Большинство пар, желая завести ребенка, входили в бракоформу, отделялись от всех на год и, как только рождался ребенок, меняли форму на что-то другое. Ну, кто, в конце концов, мог захотеть разгуливать перед всеми в таком виде? Человеки так и делали. Это сбивало Эшиной с толку в те давно минувшие дни, когда она проводила время, изучая их язык, торгуя с ними. Люди не просто не меняли формы, они были всегда готовы спариваться, и их вечно отвлекали сексуальные потребности. Она что угодно отдала бы за возможность побыть среди них незамеченной, на год принять их одноцветную кожу и бродить по их широким дорогам, глядеть на их великие города, но Эшина и остальные приказали убить короля Алети в отчаянной попытке предотвратить возвращение слушательских богов. Что ж, у них получилось. Король Алети не смог воплотить свой план в жизнь. Но в результате ее народ теперь медленно погибал. Эшиной наконец-то достигла места, которое звала своим домом, маленького обвалившегося купола. В общем-то, он напоминал ей те, что располагались на краю расколотых равнин, громадные, которые люди называли военными лагерями. Ее народ тоже жил там. Но им пришлось отправиться вглубь равнин, где было относительно безопасно, потому что люди не могли прыгать через ущелья. Ее жилище, конечно, было намного, намного меньше. Когда они только поселились здесь, Венли соорудила крышу из брони большепанцирника и построила стены, чтобы разделить пространство на комнаты. Она покрыла все кремом, который затвердел со временем, и получилось что-то похожее на дом, а не на лачугу. Эшиной положила шлем на стол у входа, но остальной доспех не сняла. Ей нравилось ощущать его на себе, нравилась сила, которую он даровал. В этом мире еще оставалось что-то надежное, и потом, благодаря мощи осколочного доспеха, она могла почти не обращать внимания на раненую ногу. Генерал прошла, пригнувшись через несколько комнат, кивая людям, которые встречались по пути. Помощники Венли были учеными, хотя никто не знал, какой должна быть форма, подходящая для научных изысканий. Шустроформа служила временной заменой. Эшиной нашла сестру у окна в дальней комнате. Дэмит, бывший брачник Венли, сидел рядом с ней. Венли 3 года держалась шустроформы, столько лет они про эту форму знали. Но в памяти Эшиной сестра всегда оставалась трудягой с толстыми руками и крепким торсом. Это в прошлом. Теперь Венли была стройной женщиной с узким лицом, покрытым изящными спиралевидными узорами из красного и белого цветов. В шустроформе у слушателей отрастали длинные волосы, которым не мешал шлем-панцирь. Темно-красная шевелюра Венли опускалась до талии, где была перевязана в трех местах. Она носила платье с тугим поясом, облегающее грудь, небольшую, поскольку сестра была не в бракоформе. Венли и ее бывший брачник были близки, хотя в бракоформе так и не завели детей. На поле сражения они стали бы боевой парой, взамен же сделались научной парой или чем-то вроде этого. То, чем они занимались дни напролет, противоречило природе слушателей. В том-то и дело, народ Эшиной не мог себе позволить быть такими же, как в прошлом. Прошли те дни, когда они предавались безделью на этих уединенных плато, пели друг другу песни и лишь время от времени сражались. «Ну что?» — спросила Венли в ритме любопытства. «Мы победили». Эшиной прислонилась к стене и сложила руки на груди. Пластины доспеха звякнули. «Свет сердца наше, у нас будет еда». «Это хорошо», — сказала Венли. «А твой человек, Далинар Халин, он не пришел на эту битву. Он не выйдет против тебя опять. Ты едва не убила его в прошлый раз». Венли проговорила это в ритме забавы. Сестра встала, выбрала лист бумаги. Они делали ее из высушенной мякоти камнепочек, оставшейся после сбора урожая, и вручила его партнеру. Проглядев написанное, он кивнул и начал делать заметки на собственном листе. Изготовление бумаги отнимало много драгоценного времени и сил, но Венли настаивала, что они будут вознаграждены. Лучше бы она оказалась права. Сестра внимательно посмотрела на Эшиной. Проницательный взгляд блестящих темных, как у всех слушателей, глаз. Казалось, что взгляд Венли прячет какие-то секреты, неизвестные другим. В правильном свете ее глаза обретали фиолетовый оттенок. «Сестра, что бы ты сделала, если бы вы с этим Халином смогли по-настоящему сражаться и не убивать друг друга достаточно долго для разговора? Попросила бы о мире? Его брат умер из-за нас», — сказала Венли. «Мы зверски убили короля Гавелора в ночь, когда он пригласил нас в свой дом. Такое Олете не забудут и не простят». Эшиной опустила руки, и ее рука в латной перчатке сжалась в кулак. «Та ночь. Отчаянный план, который она придумала вместе с пятью другими. Эшиной была частью этого, несмотря на молодость, поскольку хорошо знала человеков. Решение приняли единогласно. Убить человека. Убить его, рискуя существованием. Потому что, если бы он выжил и сделал то, о чем рассказывал им той ночью, все было бы потеряно. Те, кто был той ночью с ней, теперь мертвы». «Я открыла секрет буреформы», — сообщила Венли. «Что?» — встрепенулась Эшиной. «Ты же должна была искать форму, которая поможет нам. Форму для дипломатов или для ученых». «Они нас не спасут», — возразила Венли в ритме веселья. «Если мы хотим разобраться с человеками, нам понадобятся древние силы». «Венли!» — Эшиной схватила сестру за руку. «Наши боги!» — сестра не дрогнула. «У людей есть заклинатели потоков. Может быть и нет. Может, это был клинок чести?» «Ты сражалась с ним. Разве это клинок чести ударил тебя, пронзил твою ногу так, что ты теперь хромаешь?» «Я...» «Ее нога болела. Мы не знаем, какие из песен правильные», — сказала Венли в ритме решимости. Но слова прозвучали устало, и она привлекла спренов изнеможения. Они явились с таким звуком, словно ветер подул сквозь открытые окна и двери, и были похожи на струи полупрозрачного дыма, которые стали плотнее и заметнее, а потом принялись кружиться вокруг ее головы. «Бедная моя сестра!» «Не жалеет себя, как любой солдат». «Если заклинатели потоков вернулись», — продолжила Венли, «нам требуется что-то важное, способное обеспечить нашу свободу. Эшиной нужны мощные формы». Она бросила взгляд на руку сестры, которая все еще сжимала ее собственную. «Ты хоть сядь и послушай, а то возвышаешься надо мной, точно гора». Эшиной убрала пальцы, но не села. Вес ее осколочного доспеха сломал бы стул. Она наклонилась, изучая разбросанные на столе бумаги. Способ записи Венли изобрела сама. Этому они научились у людей. Запоминание песен было хорошим способом, но несовершенным, хоть ритмы и могли направить любого. Сохранять сведения на бумаге было удобнее, особенно для изысканий. Эшиной выучила алфавит, но читала все-таки с трудом. У нее было мало времени, чтобы совершенствоваться. «Итак, буреформа. Достаточное количество слушателей в этой форме — объяснила Венли, — смогут управлять великой бурей или даже
9: Призвать ее? Я помню песню, в которой говорилось об этой форме. Такие дела вершили боги. Большинство форм так или иначе с ними связаны, заметила Венли. Можем ли мы и впрямь верить в правильность слов, что были спеты впервые так давно, когда эти песни запоминали? Наш народ был большей частью в тупоформе. Эта форма не могла похвастать ни умом, ни способностями. Они теперь использовали ее, чтобы шпионить за людьми. Когда-то ее народ знал лишь ее и брака форму. Дэммит прошуршал бумагами, перемещая стопку. «Венли права. Мы должны пойти на риск».
10: «Мы могли бы переговорить с Олети», — упорствовала Эшиной.
9: «И к чему это приведет?» — спросила Венли, снова в ритме скепсиса. Эспрены изнеможения наконец-то исчезли. Унеслись прочь в поисках более свежих источников эмоций.
10: «Эшиной, ты только о переговорах и твердишь. Думаю, это потому, что люди тебя очаровали. Ты думаешь, они позволят тебе свободно разгуливать среди них? Тебе, в ком они видят взбунтовавшуюся рабыню?»
7: «Много веков назад, — проговорил Дэммит, — мы сбежали и от наших богов, и от людей. Наши предки отказались от цивилизации, власти и мощи, чтобы сохранить свободу. Я бы не стал ее отдавать. Буреформа! С ней мы разгромим армию Олети!»
10: «После нашей победы, — добавила Венли, — ты вернешься к путешествиям. Никакой ответственности. Будешь странствовать, рисовать свои карты и открывать места, которые еще никто не видел».
9: «То, что я желаю для себя, бессмысленно», — произнесла Эшиной в ритме упрека. «До тех пор, пока всем нам грозит уничтожение», — она посмотрела знаки на странице, записанные песни. «Песни без музыки, отображенные как есть, их обнаженные души».
10: «Неужели спасение слушателей и впрямь заключается в чем-то столь ужасном? Венли и ее подручные потратили 5 лет, чтобы записать все песни, расспросить старейшин о всех деталях и запечатлеть их на этих страницах. Посредством сотрудничества, изысканий и глубоких размышлений они открыли шустро форму. «Это единственный путь», — сказала Венли в ритме умиротворения. «Мы покажем это пятерке. Ты должна нас поддержать».
9: «Я подумаю над этим».
10: Интерлюдия вторая. Им аккуратно обстругал боковину маленькой деревяшки, потом поднес ее к сферному фонарю возле верстака, другой рукой сжав очки и держа их поближе к глазам. «Да чего восхитительное изобретение эти очки! Жить означало быть фрагментом космера, который познает самого себя. Как можно предаваться познанию, если не видишь как следует? Азерец, создатель этой штуки, давно умер, и им выдвинул предложение признать его одним из почтенных мертвецов. Он опустил деревяшку и продолжил ее обстругивать, аккуратно срезая переднюю часть, чтобы получился изгиб. Некоторые его соратники по ремеслу покупали деревянные колодки, нужные башмачнику для изготовления обуви, у плотников. Но Има научили делать их самостоятельно. Так работали раньше, на протяжении веков. Он рассуждал следующим образом. «Если что-то делали столь долгое время, тому должна быть веская причина». Позади него располагалась уютная мастерская башмачника, где мыски десятков ботинок выглядывали из теней, словно носы угрей из норок. Это были примерочные башмаки, нужные для того, чтобы подобрать размер, материалы и определить стиль. А уже потом он мог соорудить безупречные ботинки, подходящие ногам и характеру заказчика. Примерка занимала довольно много времени, если ее проводили как положено. Справа что-то шевельнулось среди теней. Им покосился в том направлении, не меняя позы. Спрен в последнее время являлся чаще. Рой световых пятен, вроде тех, что порождала хрустальная подвеска, на которую упал солнечный луч. Им не знал, к какому виду относится этот спрен, потому что раньше не видел подобных. Спрен двигался по поверхности верстака, подбираясь ближе. Когда он остановился, окружавший его свет продолжил движение, словно маленькие растения выпустили побеги. Когда спрен снова начал двигаться, они ретировались. Им опять принялся за резьбу. Это нужно для того, чтобы сделать башмак. В вечерней мастерской было тихо, если не считать царапанье его ножа по дереву. «Башмак?» — спросил голос, нежный и певучий, почти девичий.
9: «Да, друг мой, башмак для малыша. В последнее время мне приходится их делать все чаще и чаще».
10: «Башмак», — повторил Спрен, — «для малыша, маленького человека».
9: Им смел стружки с верстака на пол, чтобы прибраться позже, а потом положил колодку на верстак рядом со Спреном. Тот отпрянул.
10: как полупрозрачный мерцающий блик на поверхности зеркала. Им убрал руку и стал ждать. Спрэн пополз вперед, несмело, точно кремлец, выглянувший из своей щели после бури. Остановился и отрастил несколько маленьких побегов из света. Да чего странное зрелище. «Ты представляешь собой весьма интересное явление, друг мой», — сказал им, когда блик переполз на саму колодку. «И для меня большая честь в нем участвовать».
9: «Я...» — начал Спрэн. «Я...»
10: Внезапно он вздрогнул всем телом и стал ярче, как сфокусированный свет.
9: «Он идет!»
10: Им в тревоге поднялся. На улице что-то двигалось. Тот самый человек в мундире, что следил за ним. Но нет, это оказался просто ребенок, который заглядывал в открытую дверь. Им улыбнулся, отпер ящик со сферами, и в комнате стало светлее. Ребенок отпрянул, в точности как Спрэн до него. Сам Спрэн исчез. Он всегда так делал, стоило появиться чужакам. «Не надо бояться», — сказал им, снова усаживаясь на табурет. «Входи, дай-ка я на тебя посмотрю». Грязный мальчишка-беспризорник заглянул через порог. На нем были только рваные штаны, никакой рубахи, хотя здесь, в Ире, где дни и ночи, как правило, теплые, такое в порядке вещей. Ноги у бедняги были грязные и поцарапанные. «Ну нет», — возмутился им, — «так не пойдет. Иди сюда, малыш, присядь. Давай что-то примерим на твои ноги». Он подвинул один из табуретов поменьше.
9: «Болтают? Ты ничегошеньки не берешь за работу», — сказал мальчик, не шелохнувшись.
10: «Тот, кто это говорит, весьма ошибается. Но, думаю, моя цена тебя устроит».
9: «Сфер нету.
10: Они не нужны. Оплатой будет твоя история, твой жизненный опыт. Я хотел бы о нем послушать».
9: «Говорят, ты чудной».
10: Мальчик наконец-то вошел в лавку. «А вот это правда». Им похлопал по табурету. Беспризорник робко подошел к нему, тщетно стараясь не хромать при ходьбе. Он был Ириале. Толстый слой грязи покрывал его кожу и волосы, но на самом деле и то, и другое было золотым. Кожа в меньшей степени. Чтобы ее рассмотреть, требовался свет, но с волосами не было никаких сомнений. Такая была у его народа особенность. Им жестом велел мальчишке поднять здоровую ногу, потом достал полотенце, намочил и вытер грязь. Он не собирался делать примерку на такой грязной ноге. Было заметно, как оборванец прячет больную ногу, словно и впрямь можно было как-то скрыть, что она обвязана какой-то тряпкой. «Итак», — сказал им, — «твоя история».
9: «Ты старый», — пробормотал беспризорник. «Старше всех, кого я знаю. Старый, как дедушка. Ты должен уже все знать. Зачем тебе моя история?»
10: «Это одна из моих причуд. Ну давай, выкладывай ее». Мальчик сердито фыркнул, но начал рассказ. Тот оказался коротким. Ничего удивительного. Он хотел придержать свою историю для себя, не спеша, задавая осторожные вопросы, и им вызволил историю на свободу. Мальчик был сыном шлюхи, и его вышвырнули на улицу, как только тот смог заботиться о себе сам. Это случилось, как он думал, 3 года назад, сейчас ему было лет 8. Слушая, им вымыл ногу беспризорника, потом подрезал и подпилил ногти. Закончив, он жестом велел дать другую ногу. Мальчик неохотно поднял ее. Им развязал тряпку и обнаружил неприятного вида рану на стопе. Она была уже заражена. Вокруг ползали спрены гниения, мельчайшие красные пылинки. Им поколебался.
9: «Мне башмаки, ой, как нужны», — тихонько сказал беспризорник, не глядя на него. «Без них хоть помирай». Рана была рваная. «Через забор, наверное, перелезал», — подумал им.
10: Мальчик посмотрел на него сделанным безразличием. Такая рана, вне всяких сомнений, ужасно замедлила беспризорника, что с легкостью может привести к смерти. Им это очень хорошо знал. Он посмотрел на мальчика, заметив тень тревоги в юных глазах. Инфекция уже распространялась вверх по ноге.
9: «Друг мой», — прошептал им, — «кажется, мне понадобится твоя помощь».
10: «Что?» — спросил беспризорник.
9: «Ничего», —
10: ответил им и потянулся к ящику стола. Свет, изливавшийся оттуда, давали всего-то 5 бриллиантовых светосколков. Каждый уличный мальчишка, что приходил к нему, видел только их. Пока что има обворовывали лишь 2. Он запустил руку подальше, открыл тайное отделение в ящике и достал оттуда более мощную сферу — броум. Быстро прикрыл ее свет ладонью, в то время как другая его рука искала антисептик. Теперь, когда мальчик не мог опираться на ногу при ходьбе, одного лекарства не хватило бы. Нежиться в постели неделями, постоянно применяя дорогостоящие снадобья, невозможно для беспризорника, который каждый день сражается ради пропитания. Им вытащил из ящика руки — пряча в одной сферу. Бедный ребенок. Наверное, боль просто ужасная. Ему и впрямь полагалось лежать в постели, но каждый уличный мальчишка знал, что можно пожевать грибникорник, и тогда останешься внимательным и бодрым дольше. Поблизости из-под стопки кожаных квадратов выглянул блестящий спрен. Им смазал ногу лекарством, потом отложил его и, обхватив ладонью ступню мальчика, тихонько запел, не открывая рта. Сияние в его другой руке исчезло. Спрен и гниение покинули рану. Когда им убрал руку, порез зарубцевался, кожа сделалась обычного цвета, и все признаки инфекции исчезли. До сих пор им использовал свой дар лишь несколько раз, прикрываясь обычными лекарствами. Ему ни разу не доводилось слышать о чем-то похожем. Возможно, потому он и получил этот дар, чтобы Космер смог испытать что-то новое.
9: «Ого!» — воскликнул мальчик. «Так гораздо лучше!»
10: «Я рад!» — им вернул сферу и лекарства в ящик стола. Спрен спрятался. «Давай посмотрим, найдется ли у меня подходящая обувь!» Началась примерка. Обычно после нее им отсылал клиента и принимался за работу над безупречными башмаками для заказчика. К несчастью, этому ребенку придется сделать и вручить башмаки сразу. Слишком часто беспризорники не возвращались к ему за обувью, ему оставалось лишь теряться в догадках. Что-то случилось, или они просто забыли, или же природная подозрительность взяла верх. Хорошо, что у него было в запасе несколько готовых крепких пар, которые должны подойти этому мальчику. «Надо заказать больше обработанной свиной кожи», — подумал он, давая себе наказ. «Дети не будут надлежащим образом ухаживать за башмаками. Ему нужна кожа, которая не испортится со временем, даже если за ней не присматривать».
9: «Ты и впрямь дашь мне пару башмаков?» — изумился беспризорник.
10: «Просто так? Я обменяю их на твою историю», — напомнил им, примеряя еще один башмак на ногу мальчишки. Он уже не пытался приучить беспризорников носить носки.
9: «Почему?» «Потому что ты и я одно».
10: «Одно что?» «Одно существо», — пояснил им, откладывая башмак и беря другой. «Давным-давно жило только одно. Одно знало все, но ничего не испытывало, и потому одно стало многими, нами, людьми. Одно, которое одновременно мужского и женского пола, поступило так, чтобы испытать все возможное.
9: Одно существо? Ты говоришь о Боге?
10: Можно сказать и так». Согласился им, но это не совсем правильно. «Я не признаю никакого бога, и ты не должен признавать. Мы Ириали, мы часть долгого пути, на котором эта земля четвертая».
9: «Ты говоришь, как священник».
10: «Священников тоже признавать не следует. Они из других краев и пришли к нам, чтобы проповедовать. Но Ириали не нужны проповеди, только опыт. А каждый опыт особенный, он несет с собой завершенность». «В конце концов, достигнув седьмой земли, мы соберем все заново и снова превратимся в одно».
9: «Так мы с тобой, — уточнил беспризорник, — одинаковые?»
10: «Да, два разума единого существа, которое проживает разные жизни». «Глупость! Это лишь вопрос точки зрения». Им посыпал ноги мальчишки тальком и надел очередную пару примерочных башмаков. «Пожалуйста, походи в них немного». Мальчик бросил на него странный взгляд, но послушался и сделал несколько шагов. Он больше не хромал.
9: «Точка зрения», — сказал им, подняв руку и шевельнув пальцами.
10: «С очень близкого расстояния пальцы на руке могут показаться отдельными и одинокими. В самом деле, большой палец вполне мог бы считать, что у него мало общего с мизинцем.
9: Но с нужной точки зрения понимаешь, что пальцы — часть чего-то куда большего, и они действительно одно». Беспризорник нахмурился. «Наверное, кое-что из сказанного было выше его понимания». «Мне надо говорить проще».
10: «Почему ты палец с дорогим перстнем?» — произнес мальчик, шагнув прочь от Има. «А вот я мизинец со сломанным ногтем». Башмачник улыбнулся.
9: «Знаю, это звучит несправедливо, но несправедливости не существует, потому что в конечном счете мы все одинаковые. Кроме того, я не всегда владел этой лавкой».
10: «Правда?»
9: «Правда. Думаю, ты удивился бы, узнав, откуда я пришел».
10: «Пожалуйста, сядь обратно». Мальчик послушался. «Это лекарство очень сильное, очень-очень сильное». Им снял с него башмаки и, разглядывая тальк, который местами стерся, оценил, насколько хорошо они сели. Разыскал готовую пару и немного поработал над ней, сгибая и разгибая башмаки в руках. «Надо бы сделать подушечку для раненой ступни, но такую, чтобы можно было оторвать через несколько недель, когда рана заживет окончательно. «То, о чем ты говоришь?» — нарушил молчание мальчик. «Кажется мне глупым. Но если мы все на самом деле один и тот же человек, мы ведь должны об этом знать. Когда мы были одно, мы знали правду. Но, будучи множеством, мы нуждаемся в невежестве. Мы такие разные, потому что должны познать все образы мыслей. Это значит, что кто-то из нас должен знать, а кто-то нет. Так же, как кто-то должен быть богатым, а кто-то бедным». Он еще немного размял ботинок. «Когда-то большинство людей впрямь все знало. Теперь об этом говорят куда реже, чем следовало бы. Давай-ка посмотрим, подойдет ли тебе эта пара». Он вручил мальчику башмаки, тот надел их и завязал шнурки. «Может, у тебя неприятная жизнь?» — начал им. «Неприятная? Ну ладно, просто ужасная. Но все станет лучше, малыш. Я обещаю». «Я думал», — сказал мальчик, топая здоровой ногой, чтобы проверить башмаки, «ты сейчас начнешь мне трындеть о том, что жизнь ужасная, но в конечном счете это не имеет значения, потому что все мы окажемся в одном и том же месте». «Правда, но сейчас от этого не слишком-то легче, верно?» «Ага». Им снова повернулся к своему рабочему столу. «Постарайся не очень наступать на раненую ногу, если сможешь». Беспризорник направился к двери с внезапной поспешностью, словно намереваясь скрыться из вида до того, как им передумает и заберет у него башмаки. Но все-таки у порога задержался и сказал: «Если мы все одно существо, которое пытается прожить разные жизни, тебе не надо раздавать башмаки, потому что это ведь не имеет значения. Ты ведь сам себя по лицу не ударишь, верно? Сделав твою жизнь лучше, я делаю собственную жизнь лучше. Чушь какая-то. Как по мне, ты просто хороший человек». И, не сказав больше ни слова, мальчик исчез за дверью. Им улыбнулся, качая головой. В конце концов он вернулся к работе над колодкой. Спрен опять выглянул наружу. «Спасибо за помощь», — поблагодарил им. Мастер не знал, почему может делать то, что делает, но понимал, что к этому причастен Спрен.
11: «Он все еще здесь», —
10: встревоженно прошептал Спрен. Им посмотрел на дверной проем, за которым простиралась ночная улица. «Так беспризорник не ушел?» Позади Има что-то зашуршало. Обувщик вздрогнул и повернулся. Мастерская состояла из темных углов и закутков. Может, он услышал крысу? Почему дверь в заднюю комнату, где им спал, открыта? Он обычно ее закрывал. Там во тьме шевельнулась тень. «Если ты пришел за сферами», — сказал им дрожа, — «у меня только эти 5 светосколков». Опять что-то зашуршало. Тень отделилась от тьмы и превратилась в мужчину с темной кожей макабаки, не считая бледного полумесяца на щеке. Он был в черной с серебром военной форме, но им не знал, в какой армии такие носят. На руках у него были плотные перчатки с жесткими раструбами. «Мне пришлось проявить усердие в поисках», — проговорил незнакомец, — «чтобы обнаружить твою неосторожность». «Я?» — им запнулся. «Только 5 светосколков». «Ты праведник, который в юности был кутилой», — продолжил тот ровным голосом. «Человек со средствами, который пропил и растранжирил все, что ему оставили родители. Это не противозаконно, а вот убийство — совсем другое дело». Им рухнул на свой табурет.
11: «Я не знал, что это ее убьет».
10: «Ты дал ей яд», — напомнил мужчина, входя в комнату. «В бутылке с вином.
11: Мне сказали, год урожая сам по себе был знаком», — воскликнул им, «что она поймет, от кого это послание, и вспомнит, что должна платить. Мне так нужны были деньги. Я голодал, понимаешь? Обитатели улиц жестоки!»
10: «Ты был соучастником убийства», — прервал его незнакомец, туже натягивая перчатки. «Сначала одну, потом другую».
11: Его тон был удивительно спокойным, словно они вели беседу о погоде.
10: «Я не знал!» — взмолился им. «Тем не менее, ты виновен». Мужчина отвел руку в сторону, и вокруг нее возникло облако тумана, превратившееся в оружие, упавшее в подставленную ладонь.
11: «Осколочный клинок! Что же это за блюститель закона?»
10: Им уставился на удивительное серебристое лезвие, а потом побежал. Похоже, он еще не растерял полезных привычек, приобретенных во время жизни на улице. Он сумел швырнуть в незнакомцу стопку кож и ушел из-под удара клинком. Потом выбрался на темную улицу и бросился бежать, крича. «Может, кто-то услышит? Может, кто-то придет на помощь?» Никто не услышал, никто не пришел. Им теперь был стариком. Достигнув первого перекрестка, он уже задыхался. Остановился возле старой цирюльни. Внутри темно, дверь заперта. Маленький Спрен неотступно следовал за ним, окруженный мерцающим кругом света. «Красиво, кажется», — выговорил им, еле дыша. «Настал мой час. Пусть одно,
11: найдет это воспоминание приятным».
10: На улице позади раздались шаги. Они приближались.
11: «Нет!» — прошептал Спрен. «Свет!»
10: Им сунул руку в карман и вытащил сферу.
11: «Может, он с ее помощью?»
10: Ударом плеча блюститель закона отбросил Има к стене цирюльни. Он застонал и выронил сферу. Человек в черной серебром одежде схватил его и встряхнул. Он был тенью в ночи, силуэтом на фоне черного неба.
11: «Это было 40 лет назад», — прошептал Им.
10: «У правосудия нет срока давности». Блюститель закона вонзил осколочный клинок в грудь Има. Познание завершилось. Интерлюдия третья. Рисн. Рисн предпочитала притворяться, что шинская трава в ее горшке не тупая, а просто задумчивая. Тайлинка сидела на носу катамарана, держа горшок на коленях. Спокойную гладь Ришийского моря нарушали только движение весла в руках проводника, что сидел позади нее. В теплом и влажном воздухе на лбу и шее Рисн выступили капли пота. Наверное, все шло к дождю. Дожди здесь, на море, были хуже не придумаешь. Не могучие и внушительные, как великие бури, и даже не настойчивые, как обычные ливни. Здесь просто все накрывала смутная дымка, уже не туман, еще не морось. В самый раз, чтобы испортить макияж, одежду и все то, над чем аккуратная девушка трудится, желая в лучшем виде предстать перед своим торговым партнером. Рисн подвинула горшок на коленях. Она назвала траву Тивнг, угрюмец. Бабск рассмеялся, услышав это имя. Он понял. Назвав траву таким образом, ученица признала его правоту и свою ошибку. Его торговля с шинцами в прошлом году принесла невероятную прибыль. Рисн решила не сердиться из-за своей оплошности. Пусть вместо нее сердится растение. Они путешествовали по этим водам вот уже 2 дня. И это после того, как пришлось несколько недель ждать в порту промежутка между великими бурями, подходящего для путешествия по внутреннему морю. Сегодня оно было потрясающе спокойным, почти таким же безмятежным, как Чистозеро. Сам Стим ехал через 2 лодки от нее в их нестройной флотилии. 16 гладких катамаранов с новыми гребцами-паршунами были нагружены товарами, купленными на доходы от их последней экспедиции. Стим все еще отдыхал в задней части своей лодки. Он выглядел точно еще один тюк с тканью, и отличить его от мешков с товаром было почти невозможно.
11: «С ним все будет хорошо. Люди болеют, всякое бывает, но он выздоровеет.
10: А как быть с кровью на его носовом платке?» Она прогнала эту мысль и демонстративно повернулась в другую сторону, переставив тивнг на сгиб левой руки. Она содержала горшок в полном порядке. Эта почва, в которой трава нуждалась, чтобы жить, была еще хуже крема и обладала склонностью портить одежду. Гу, проводник флотилии, ехал в той же лодке, что и она. Он во многом походил на чистозерца, с длинными руками и ногами, обветренной кожей и темными волосами. Но все чистозерцы, которых она встречала, с трепетом относились к своим богам. Рисн сомневалась, что Гу мог так относиться к чему бы то ни было, включая и обещание вовремя доставить их на место.
11: «Ты сказал, что мы близко», — упрекнула она Гу.
10: «Да, так и есть», — ответил проводник, поднял весло и опять опустил в воду. «Теперь уже скоро», — он говорил по-тайлински довольно хорошо, поэтому его и наняли. За пунктуальность его бы точно никто не нанял. «Определи, что значит «скоро», — потребовала Рисн. «Определить, что ты имеешь в виду, когда говоришь «скоро»?»
11: «Скоро? Может, сегодня?»
10: «Может, прелестно». Гу продолжил грести, и хотя он это делал только с одной стороны, ему как-то удавалось удержать их от движения по кругу. На корме лодки Рисн глава их охранников, Киллером, игрался с ее зонтиком, открывая его и закрывая. Он, похоже, считал зонтик чудесным изобретением, хотя в Тайлине об этих штуках знали уже целую вечность. Вот и доказательство того, что работники в Стима не часто возвращаются в цивилизованные края. Еще одна бодрящая мысль. Что ж, она сделалась ученицей в Стима из желания увидеть экзотические страны, и недостатка в экзотике у нее не было. Конечно, девушка ожидала, что экзотика будет благоустроенной. Будь в ее голове хоть чуточку ума, а в последнее время Рисн в этом сомневалась, она бы поняла, что по-настоящему успешные торговцы не ездили туда же, куда желали попасть все остальные. «Трудно», — сказал Гу, продолжая грести с видом сомнамбулы. «Нынче все узоры перепутались. Боги не ходят там, где всегда ходили. Мы все найдем». «Да, мы найдем», — Рисн подавила вздох и повернулась вперед.
11: Поскольку Встим вновь оказался недееспособным, руководство флотилии перешло к ней. Как бы ей хотелось знать, куда они направляются, или хотя бы как отыскать их пункт назначения. В этом-то и была проблема с островами, которые двигались. Лодки скользнули мимо скопления веток. Порожденные ветром волны нежно касались жестких ветвей, которые тянулись из воды точно тела утопающих. Это море было глубже Чистозера с его непостижимо мелкими водами. В этих деревьях с каменной корой должно быть не один десяток футов высоты. Гу называл их Ина, и это означало что-то плохое. Они могли разрезать.

0: Тамаран опасно закачался. Что-то точно было впереди. Какая-то далекая темная линия. «Ага», — сказал Гу. «Видишь? Скоро!» Рисна осталась стоять, и когда начался моросящий дождь, махнула рукой, чтобы ей дали зонтик от солнца. Тот едва помог, хотя был пропитан воском и мог служить в качестве обычного зонта. От возбуждения она лишь мельком подумала об этом и о том, с какой скоростью ее волосы все сильнее завиваются от сырости. Наконец-то! Остров оказался гораздо больше, чем Рисн ожидала. Девушка думала, он будет вроде очень большой лодки, а увидела громаднейшую скалу, которая вздымалась над водой точно валун посреди поля. В отличие от других островов, что ей довелось увидеть, здесь не было ни одного пляжа, и вообще он оказался не плоским и низким, а гористым. Разве склоны и вершина не должны обсыпаться с течением времени? «Он такой зеленый», — проговорил Рисн, когда они подплыли ближе.
1: «Тайна! Хорошее место для растений», — сказал Гу. «Хорошее место, чтобы жить, если только нет войны.
0: С другим островом, который подплывает слишком близко», — добавила Рисн. Она читала об этом, пока готовилась. Хотя не так уж много ученых сочли реши достаточно интересной темой для того, чтобы о них писать. В этом море имелись десятки, возможно, сотни движущихся островов. Люди на них вели простую жизнь, толкуя поведение островов в духе божественной воли.
1: «Не всегда», — Гора смеялся. «Иногда близко от тайна хорошо, иногда плохо».
0: «От чего это зависит?» — спросил Рисн.
1: «Ну, конечно, от самого тайна».
0: «Остров решает», — ровным голосом сказал Рисн, подыгрывая ему.
1: «Дикари!
0: На какую выгоду от торговли рассчитывал ее Бабск, заявившись сюда? Как может остров?»
1: И тут земля впереди них пошевелилась.
0: Она-то думала, острова просто дрейфуют. Но на самом деле он весь пришел в движение. Камни сдвинулись, склоны пошли волнами, громадная скала поднялась, движение казалось сонным, пока не удалось осознать всю его величественность. Рисн шлепнулась на свое место, вытаращив глаза. Скала-лапа поднялась, и потоки воды текли с нее водопадом. Передвинулась вперед и с немыслимой силой опустилась обратно в море. «Тайна! Боги Ришийских островов оказались большепанцирниками! Это чудище было самым громадным из всех, кого она видела или о ком слышала. Достаточно громадным, чтобы мифические твари вроде ущельных демонов из далекого Натанатана показались по сравнению с ним галькой. Почему меня никто не предупредил?» — требовательно спросила она, глянув на двух других пассажиров лодки. Килрм уже точно должен был что-то сказать.
1: «Такое лучше видеть», — пояснил Гу, продолжая грести все в той же расслабленной манере.
0: Она даже не обиделась, заметив его ухмылку.
1: «И лишить тебя такого открытия?» — усмехнулся Килрм. «Помню, как я впервые увидел остров в движении. Такое лучше не портить. Мы и новичкам в отряде никогда об этом заранее не рассказываем».
0: Рисн сдержала раздражение и перевела взгляд обратно на остров. «Будь прокляты все неточные описания из ее книг. Слишком много слухов, слишком мало жизненного опыта. Она с трудом могла поверить, что никто и ни разу не написал правды. Наверное, ей просто попались не те книги. Моросящий дождь укутывал огромного зверя покрывалом тумана и тайны. Чем питалось такое большое существо? Замечало ли оно людей, что жили на его спине? Думало ли о них? Келек, а как же эти чудища спаривались?» Оно точно было древним. Лодка вошла в его тень, и Рисн видела теперь зеленые заросли на каменной коже. Курганы слонцекорника образовывали целые поля ослепительных цветов. Почти все было покрыто мхом. Лозы и камнепочки облюбовали стволы невысоких деревьев, которые сумели закрепиться в щелях между броневыми пластинами большепанцирника. Гу повел караван вокруг лапы, к облегчению Рисн по очень широкой дуге, и вышел к задней части монстра. Здесь панцирь опускался в воду, образуя что-то вроде платформы. Она услышала людей раньше, чем увидела. Они плескались в воде, смеясь. Дождь перестал, так что Рисн опустила свой зонт и стряхнула его над водой. Она наконец-то заметила группу местных. Это были юноши и девушки, которые взбирались на гребень панциря и оттуда прыгали в море. Ничего удивительного. Вода в Ришийском море, как и в Чистозере, оказалась потрясающе теплой. Рисн как-то осмелилась войти в воду неподалеку от родных мест.
1: Это событие запомнилось Лидии.

0: пьянящим холодом, с которым ни один человек в здравом уме связываться не станет. Как правило, к погружениям в океан имели некоторое отношение алкоголь и чрезмерная хвастливость. Здесь купальщики — обычное дело, как она и ожидала. А вот чего не ожидала, так это того, что они будут голыми. Рисн покраснела до ушей, когда по выступу панциря, похожему на причал, пробежали несколько молодых людей, нагих, как новорожденные младенцы. Юношам и девушкам явно все равно, кто их видит. Рисн была не какой-нибудь ханжой Алетти, но... Келик, неужели нельзя надеть хоть что-нибудь? Вокруг нее посыпались спрены стыда. Белые и красные лепестки цветов, которые унес ветер. Позади хихикнул Гу. Хьюрм поддержал его. «Об этой вещи мы тоже новичков не предупреждаем». «Дикари», — подумала Рисн. «Нельзя же так краснеть, она ведь взрослая». «Ну, почти». Флотилия продолжила путь к той части панциря, где можно было причалить. Ею оказалась низкая пластина, висевшая большей частью над водой. Там они принялись ждать, хотя от чего именно, Рисн не знала. Через некоторое время пластина дернулась, с нее потекли потоки воды, когда животное сделало еще один неторопливый шаг. От движения впереди поднялись волны, на которых лодки затанцевали. Когда все успокоилось, Гу подвел катамаран к причалу. «Прошу», — сказал он. «Разве мы не привяжем лодки к чему-нибудь?» — спросила девушка. «Нет, небезопасно, когда он двигается. Мы отойдем». «А ночью? Куда вы деваете лодки ночью?» «На ночь мы отходим подальше, связываем лодки, спим там. Утром снова находим остров».
1: «Ага»,
0: — потянула Рисн. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и проверила, надежно ли устроен ее горшок с травой на дне катамарана. Потом встала. Это добром не кончится для ее весьма дорогих туфель. У нее было предчувствие, что Реши на это наплевать. Но нельзя же отправиться к их королю босиком. Во имя стремлений, хотя, судя по увиденному, она может встретиться с ним и полуголой. Тайлинка осторожно выбралась на причал и, к собственному удивлению, обнаружила, что тот, хоть и погружен примерно на дюйм в воду, совсем не скользкий. Килрм забрался туда вместе с ней. Девушка вручила ему сложенный зонт, шагнула назад и стала ждать, пока Гу отведет лодку прочь. Ее место занял другой катамаран подлиннее, и лодочнику помогали гребцы-паршуны. Ее бабск съежился внутри, завернувшись в одеяло, несмотря на жару, и опустив голову на корму. Его бледная кожа приобрела восковой оттенок. «Бабск!» — у Рисн сжалось сердце. «Надо было повернуть назад».
2: «Чушь!»
0: — слабым голосом ответил тот и улыбнулся.
2: «Я бывал и в худших передрягах. Торг должен состояться. Мы слишком много в это вложили».
0: «Я отправлюсь к королю и торговцам этого острова», — сказала Рисн, «и попрошу их прийти сюда, чтобы вести переговоры с вами на причале». Встим закашлялся, прикрывая рот ладонью.
2: «Нет, эти люди не такие, как шинцы. Моя слабость все испортит. Смелость! С Реши надо быть смелым».
0: «Смелым?» — переспросила Рисн, покосившись на лодочника, который болтал рукой в воде. «Бабск, Реши кажутся племенем бездельников. Я не думаю, что они придают большое значение многим вещам».
2: «Тогда тебя ждет сюрприз», — усмехнулся Встим.
0: Он проследил за ее взглядом, устремленным на расположившихся поблизости пловцов, которые с веселым смехом прыгали в воду.
2: «Жизнь здесь может быть простой, верно? Она привлекает людей, как война привлекает спренов боли».
0: «Привлекает». Мимо пробежала женщина, и потрясенная Рисн осознала, что у нее тайлинские брови. Кожа незнакомки загорела на солнце, так что разница в цвете не бросалась в глаза. Разглядывая купальщиков, Рисн увидела среди них еще кое-кого. Двое были, скорее всего, гердозийцами, а еще одни — алети. Невероятно.
2: «Люди стремятся сюда», — пояснил Встим. «Им нравится жизнь Реши. Здесь можно просто плыть вместе с островом, сражаться, когда он сражается с другим островом, а в остальное время отдыхать. Такие люди есть в любой культуре, потому что каждое общество состоит из отдельных личностей. Ты должна это усвоить. Не позволяй своим предположениям о какой-нибудь культуре мешать твоей способности оценивать отдельных людей, иначе потерпишь неудачу».
0: Девушка кивнула. Он казался таким слабым, но говорил твердо. Она постаралась выкинуть из головы мысли о купальщиках. Тот факт, что среди них была по меньшей мере одна соотечественница, еще сильнее сбивал Рисн с толку. «Если вы не можете с ними торговать», — начала ученица,
2: — «это сделаешь ты».
0: Рисн стало холодно, несмотря на жару, но ведь она ради этого и присоединилась к Встиму. А сколько раз желала, чтобы он позволил ей руководить торгом? Почему же сейчас ее охватила робость? Она глянула на свою лодку. Та удалялась, увозя горшок с травой. А потом перевела взгляд на своего Бабска. «Скажите мне, что делать?»
2: «Они многое знают о чужаках. Больше, чем мы знаем о них. Это потому, что наши часто приходят сюда, чтобы жить среди них. Многие из Реши беспечны, как ты и говоришь. Но есть и совсем другие. Они предпочитают драться. А торг для них все равно, что битва».
0: «Как и для меня», — сказала Рисн.
2: «Я знаю этих людей», — продолжил Встим.
0: «Если стремления будут нам благоволить, Талика здесь не окажется. Он лучший среди них и часто отправляется торговать с другими островами. С кем бы ты ни встретилась на торге, он или она будут судить о тебе как о противнике в сражении. А для них суть сражения в том, чтобы нагнать страху. Меня как-то угораздило попасть на остров во время войны».
2: Он закашлялся, но отверг питье, которое поднес Киллорм. «Пока два острова неистовствовали, люди забрались в лодки и устроили обмен оскорблениями и хвастливыми заявлениями. Каждое племя начинало с того, что слабейшие похвалялись своими достоинствами, а потом доходило до чего-то вроде словесной дуэли между главарями. После наступил черед стрел и копий, сражений на лодках и в воде. К счастью, они больше орали, чем резали друг друга».
0: Рисн сглотнула, кивая.
2: «Дитя, ты к этому не готова», — заметил Встим.
0: «Знаю».
2: «Хорошо, ты наконец-то это поняла. Теперь иди. Они не станут долго терпеть нас на своем острове, если только мы не согласимся остаться тут навсегда. А для этого нужно, ну, для начала отдать все свое имущество королю».
0: «Мило», — Рисн встала. «Интересно, как бы он выглядел в моих туфлях?» Она тяжело вздохнула.
2: «Вы так и не рассказали мне, ради чего мы участвуем в торге». «Они в курсе», — Бабск закашлялся. «Ты не на переговоры идешь. Условия были определены много лет назад».
0: Она повернулась к нему, нахмурившись. «Что?»
2: «Речь не о том, что ты получишь», — пояснил Встим. «Но о том, решат ли они, что ты этого достойна. Убеди их», — он поколебался. «Да пребудут с тобой стремления, дитя. Ты справишься».
0: Это прозвучало как мольба. Если их флотилию отправят прочь, они потратились не на товар. Древесина, ткани, простые припасы были куплены по дешевке. Но на снаряжение каравана забрались очень далеко, платили проводникам, тратили время на ожидание, паузы между бурями, а потом на поиски правильного острова. Если ее прогонят, они смогут, конечно, продать свой груз, но, учитывая высокие накладные расходы на путешествие, убытки будут чудовищные. Двое из охранников, Киллорм и Нленд, присоединились к ней, когда девушка покинула Встима и отправилась вдоль похожего на причал выступа на панцире. Теперь, когда они были так близко, трудно помнить о том, что это живое существо, а не остров. Прямо впереди нее патина лишайника делала панцирь почти неотличимым от скалы. Поблизости росли деревья, чьи корни падали в воду, а деревья стремились ввысь, образовывая лес. Она нерешительно ступила на одну из тропинок, что вели вверх от воды. Здесь, в земле, были ступеньки, слишком прямые и правильные, чтобы иметь естественное происхождение. «Их вырезают в панцире?» — спросила Рисн, поднимаясь. Киллорм фыркнул. «Чулы не чувствуют своих панцирей. Эти чудища, скорее всего, тоже». Пока они шли, он держал руку на гтете, разновидности традиционного тайлинского меча. Эта штука имела большое треугольное лезвие клин, ее нужно было держать, сжав кулак, и длинный клинок начинался прямо от костяшек, а запястья защищали специальные выступы эфеса. Пока Киллорм не вынимал оружие из ножен, и лук был заброшен за спину. Почему он так тревожится? Предполагалось, что реши не опасны. Возможно, наемнику сподручнее считать опасными всех вокруг. Тропа велась сквозь густые джунгли, уходя вверх. Деревья здесь были гибкими и крепкими, их ветви почти все время шевелились. А когда чудище шагало, все сотрясалось. Лозы дрожали и скручивались на пути или падали с ветвей, отстраняясь при ее приближении и быстро занимая прежнее место, едва путники удалялись. Вскоре Рисн перестала видеть океан. Пропал даже запах соли. Джунгли поглотили их. Густо-зеленые и коричневые, они лишь изредка перемежались розовыми и желтыми курганами слонцекорника, которые росли, похоже, столетиями. Сырость до того казалась Рисн тягостной, но здесь она была просто невыносима. Девушка чувствовала себя так, словно плыла, и ее тонкая льняная юбка, блуза и жилет стали тяжелыми, как зимняя одежда, которую носили в тайлинских горах. После бесконечного восхождения она услышала голоса. Справа от нее лес расступился, открывая вид на раскинувшийся внизу океан. Рисон затаила дыхание. Голубая вода, облака, роняющие дождевую дымку пятнами, которые казались такими отчетливыми. «А вдалеке еще один?» — спросила она, указывая на тень у горизонта.
2: «Ага», — подтвердил Килрэм. «Надеюсь, плывет в другую сторону. Мне бы не хотелось тут сидеть, когда они начнут сражаться».
0: Он крепче сжал рукоять своего меча. Голоса раздавались откуда-то сверху, и Рисон безропотно продолжила восхождение, хотя ноги уже болели. Хотя слева от нее джунгли оставались непроходимыми, справа простиралась открытая местность, где массивный бок большепанцирника покрывали гребни и выступы. Она заметила людей, которые сидели вокруг шатров, расслабленно созерцая воду. Те едва взглянули на нее и двоих охранников. Наверху девушка обнаружила еще больше реши. Они прыгали. Мужчины и женщины в разной степени раздетые, по очереди прыгали с выступов на панцире, оглашая окрестности воплями и криками, камнем падая в воду. Рисн затошнило от одного вида. Как же высоко они поднялись. «Они это делают, чтобы шокировать тебя. Местные всегда прыгают с выступов повыше, если рядом чужак». Рисн кивнула, а потом с содроганием поняла, что замечание сделал вовсе не один из ее охранников. Она повернулась и увидела слева от себя окруженный густыми зарослями высокий гребень, похожий на скалу. К верхушке скалы за ноги, головой вниз, был привязан человек, долговязый, с бледной синевато-белой кожей в одной набедренной повязке. Его тело покрывали сотни замысловатых небольших татуировок. Рисон шагнула к нему, но Килрэм схватил ее за плечо и потянул назад. «Аймианец!» — прошипел он. «Держись от него подальше!» Синие ногти и темно-синие глаза должны были это ей подсказать. Рисон отступила, так и не увидев тени этого пустоносца.
2: «Да-да, держись подальше!» — сказал повешенный. «Этот совет не перестает быть мудрым».
0: Он говорил на тайлинском очень хорошо, хотя и с акцентом, какого она ни разу не слышала. И мило улыбался, словно не придавая ни малейшего значения тому факту, что висел вниз головой.
2: «С вами все в порядке?» — спросила Рисон.
0: «Хм!» — отозвался мужчина. «О, в перерывах между обмороками, да, вполне. Кажется, я перестал чувствовать боль в лодыжках, и это просто восхитительно!»
2: Рисон прижал руки к груди, не смея приблизиться. «Аймианец! Очень дурной знак!»
0: Она была не особо суеверной, даже иной раз сомневалась в стремлениях. «Но это ведь аймианец!»
2: «Чудище! Какие лютые проклятия ты навлек на этот народ!» — требовательно спросил Килрэм.
0: «Непристойные каламбуры!» — рассеянно отозвался повешенный. «И вонь от того, что я съел, но не смог переварить как надо. Полагаю, ты собираешься побеседовать с королем?»
2: «Я...»
0: — начала Рисн, и позади нее еще один реши завопил и сиганул с выступа.
2: «Да, тогда...» — продолжило существо. «Не спрашивай о душе их бога. Оказывается, они не любят говорить на эту тему. Она должна быть поразительной, раз эти существа вырастают такими здоровенными. Даже больше спренов, которые обитают в телах обычных большепанцирников».
0: Он казался весьма довольным чем-то.
2: «Не сочувствую ему, торгмастер», — негромко посоветовал Килрэм, увлекая ее прочь от болтающегося на веревке пленника. «Он может спастись, если захочет».
0: «Нленд?» — другой охранник кивнул. «Они могут отделять конечности. И кожу тоже снимают. У них нет настоящих тел. Они просто что-то злое, принявшее форму человека».
2: Крепыш-охранник носил на запястье амулет, дарующий храбрость. Он снял его и крепко сжал в руке. У амулета не было никаких свойств, разумеется. Он просто служил напоминанием об одном из стремлений, придающим храбрость. «Желай того, в чем нуждаешься, со всем пылом, со всей страстью, и оно станет твоим».
0: Если Рисн в чем-то и нуждалась, так это в том, чтобы Бабск оказался рядом. Она снова направилась вверх, расстроенная встречей с аймианцем. Справа все новые и новые люди разбегались и прыгали в воду. «Безумие!»
2: «Торгмастер», — вспомнила она, —
0: «Килрэм назвал меня торгмастером. Она не была таковым».
2: «Еще нет. Девушка — собственность Встима. Пока что просто ученица, которая время от времени трудилась для него как рабыня.
0: Она не заслужила этот титул. но услышанное придало ей сил. Рисн первой поднялась по ступеням, которые шли все выше, огибая панцирь чудища. Они миновали место, где земля расступалась, и сквозь щель в панцире можно было увидеть кожу далеко внизу. Разлом сиял точно пропасть. Попытавшись его перепрыгнуть, она бы обязательно сорвалась. Реши, с которыми она встречалась на тропе, отказывались отвечать на вопросы. К счастью, Килрм знал дорогу, и когда тропа разделилась, он указал правильное направление. Время от времени попадались довольно большие ровные участки, но потом каждый раз снова начинались ступени. С гудящими от боли ногами, в мокрой от пота одежде, они достигли вершины очередной лестницы и, наконец-то, увидели, что ступени закончились. Здесь джунгли полностью исчезли, превратившись в чистое поле, на котором тут и там теснились небольшими группами камнепочки, а вокруг поля простиралось лишь безоблачное небо.
2: «Голова», — подумала Рисн. «Мы все это время взбирались к голове чудища».
0: Тропу с двух сторон окружали солдаты, вооруженные копьями с разноцветными кистями. Их нагрудники и наручи были из панциря, покрытого зловещими резными узорами, и, хотя из одежды только накидки, они стояли смирно, как любые солдаты Алети, и с соответствующими суровыми лицами.
2: Значит, ее Бабск сказал правду. Не все реши, бездельники и купальщики. «Смелее», — приказала она себе, вспоминая слова Встима. «Этим людям нельзя демонстрировать робость».
0: В конце тропы из стражников и камнепочек стоял король, маленькая фигура на краю панциря, глядящая на солнце. Рисн решительным шагом направилась вперед, сквозь двойной ряд копий. Она ожидала, что король будет одет так же, как остальные, но тот оказался в закрытом пышном одеянии ярко-зеленого и ярко-желтого цветов. Наверное, в такой одежде было ужасно жарко. Приблизившись, Рисн поняла, насколько высоко забралась. Внизу блестела на солнце вода, так далеко, что если бросить камень, то не услышишь всплеска от его падения. Достаточно далеко, чтобы от одного лишь взгляда ее желудок свело судорогой, а ноги подкосились. Чтобы подойти ближе к королю, нужно было ступить на железную пластину, на которой он стоял, то есть оказаться на волосок от падения в пропасть в сотни и сотни футов глубиной. «Успокойся», — приказала себе девушка. «Рисн докажет Бабску, что может заниматься делами. Она уже не та невежественная девчонка, которая вынесла ошибочное суждение о шинцах или оскорбила Ириали. Она усвоила урок. Хотя, наверное, стоило одолжить Унлента его амулет храбрости». Она ступила на край панциря. Король казался ей молодым, по крайней мере, со спины. Сложен как юноша или... «Нет», — потрясенно поняла Рисн, когда король повернулся. «Это была женщина, достаточно старая, чтобы ее волосы посидели, но еще не согбенная от прожитых лет. Еще один человек вышел на край панциря позади Рисн. Он был моложе и в обычном одеянии, из накидки с кистями. Волосы, заплетенные в две косы, падали на загорелые обнаженные плечи. Когда он заговорил, в его голосе не было даже намека на акцент. Король желает знать, почему его старый торговый партнер Встим не явился лично, а прислал вместо себя ребенка. «А ты король?» — спросила незнакомца Рисн. Он рассмеялся. «Ты стоишь пред ним и задаешь мне такие вопросы?» Рисн посмотрела на человека в пышных одеждах, перехваченных поясом. Вырез спереди был достаточно глубоким, чтобы показать, у короля определенно имеются груди. «Нами правит король», — объяснил мужчина. «Его пол не важен». Рисн казалось, что пол был частью понятия «король», но спорить об этом не стоило. «Моему хозяину не здоровится», — объяснила она, обращаясь к мужчине, который был, видимо, торгмастером этого острова. «Я уполномочена говорить от его лица и совершить эту сделку». Мужчина пренебрежительно фыркнул и сел на край панциря, свесив ноги. Желудок Рисн кувыркнулся. «Зря он так поступил. Значит, сделки не будет». «Я полагаю, ты Талик?» — спросила Рисн, скрестив руки на груди. Мужчина больше не смотрел на нее. Похоже, это демонстративное неуважение. «Да, хозяин предупреждал о тебе». «Значит, он не полный дурень», — сказал Талик. «Всего лишь почти полный». У него потрясающее произношение. Она невольно поискала взглядом тайлинские брови, но он был явно реши. Рисн стиснула зубы, потом вынудила себя сесть с ним рядом на краю панциря. Девушка попыталась сделать это с той же небрежностью, что и он, но не сумела. Она просто опустилась на корточки, это было нелегким делом в модной юбке, и устроилась на небольшом расстоянии от него. «Ох, ради стремлений! Я упаду отсюда и умру! Не смотреть вниз! Только не смотреть вниз!»
2: Но она не смогла сдержаться и, бросив всего один взгляд вниз, тотчас же ощутила головокружение. С этого места была видна боковая часть головы, массивная линия челюсти. Неподалеку справа от Рисн, на выступе над глазом, люди сталкивали с края связки фруктов, обвязанные лозами, фрукты опускались, раскачиваясь прямо в расположенную внизу пасть. Жвала двигались медленно, затягивая подношение в глотку, дергая веревки. Реши тянули их назад и привязывали новые фрукты, и все это на глазах у короля, который наблюдал за кормлением самого кончика носа слева от Рисн.
0: «Угощение», — пояснил Талик, заметив, куда она смотрит. «Подарок! Эти маленькие связки фруктов, конечно, не насытят нашего бога».
2: «А что насытят?» — он улыбнулся.
0: «Почему ты еще здесь, девочка? Разве я тебя не отпустил?»
1: «Нет нужды отменять сделку», — ответила Рисн. «Хозяин сказал мне, что условия уже обговорены. Мы привезли все, что вы просили, в качестве оплаты. Хотя я и не знаю, за что. Отвергать меня сейчас бессмысленно».
2: Король, как она заметила, придвинулся чуть ближе, чтобы слушать. «Это послужит той же цели, что и все в жизни», — проговорил Талик. «Это порадует Ре-Луна». Видимо, так звали их бога-большепанцирника. «И ваш остров одобрит подобное расточительство? Пригласить торговцев так далеко лишь ради того, чтобы отправить их в освояси с пути?»

0: конца. Халали, халала. Секонси, секонса.
1: Как переводится секонси, секонса?
0: Патати и патата.
1: Так. Так. У нас трагедия сегодня. У нас проебался лесник. Поэтому мы можем заняться место Блюпринца, которого, мы все, кроме лесника-то, у нас только вот с лесником можно со с вами-то, с всеми, хуй вам не интересно думать. Как я сразу токсично. У меня есть такой сборник игр. Сейчас покажу. Либо еще мы можем пойти на карту, на карте смотреть, где лиса. Если тот анонщик, который предлагал искать лиса и лис, он тут. Я бы это интересное занятие, поискать на карте лиса. Так, игра. Это лаунчер игры. Он захватывает, блядь. Опять перевернута, сука. Ну так, короче, это подборка игр. Та самая, в которой релизнулась You Have X Missed Calls, которая замечательная, это из моих любимых рашкинских девелоперов. А все остальное в этом сборнике вроде не настолько достойное внимания, но... Вот что-то вроде там я видел какие-то скриншоты одной из этих игр и решил, что надо все-таки заценить. Сейчас мы запустим. Я надеюсь, сама игра не будет захватываться перевернутой. Вот скриншоты тоже перевернутые. Не только перевернуто, а еще что? Извините. Как это вообще вот происходит, что что-то захватывается, что-то вот перевернуто. Блять, как это? Ёбаный софт. Ёбаная IT.

0: sometimes into our colonies. That's because our homeland is the greatest empire of this era. By the way, these used to be the Republic's bunkers. No one bothered to remove their posters. I suppose we never planned to stay here long. Crap, they're coming! Prepare to send the coordinates.
1: Так, лесник появился. Алло, где пропадаем? Ты не немного опоздал. Я вообще-то на 6 записался. Я же тебя спрашивал, ты в 6 можешь? Мне на 6 в дальнейшем записываться по возможности. D0. Сука, ноу. А как сбросить? Ну, сейчас мы допройдем, и тогда пойдем блюпринт. Слишком большая чувствительность. Kill me. D1. D1. A0. А, сука, они уже двинулись. А2. Ну. Вот не знаю. Ждать, пока они двинутся. Вот, двинулся. Нет, сука! Все, ебашься. J... F3.

0: А что, думал, не на 6, а пришел к 7, вообще-то посмотреть расписание. Ладно, на первый раз прощаю, на первый раз прощаю. Но как, ну, в будущем ты сможешь, если бы ты знал, ты бы пришел, да?
1: Looks like we held them off. Sergeant, you alive?
0: Интересно, вообще голос случаем не как раз разраб Лил, как его зовут, я уже не помню, Миша озвучил. Просто он в своем твиттере постил эту игру, возможно, потому что поучаствовал.
1: Good to hear.
0: У
1: do you think we're fighting? The command stays silent, and whoever I talk to doesn't know either. What if it turns out there's no enemy at all? What if we're fighting among ourselves? Hey, is your firing slit welded too?
0: Mm-hmm.
1: Ah, open the ventilation door sometimes. You can even call it a door. Can't even fit a hand through there. Still, at least you'll get some fresh air. You've piled it on me, Serge.
0: Как будто немного.
1: I'll go lay down. My advice, you do the same. Haven't had a chance to sit down since arrival. Sleep a bit or do something else. You'll need the strength. Over.
0: Какой они токсичный. Не пизди тут! Ёбище! Вы прочитали про клоунское порно? Отрывок. На главное, там можете найти отрывок про клоунское порно. Так, ну чё?

0: Как подышал воздухом, подошел.
1: Сержант, got any sleep? I didn't get much myself. Wish there was a pillow and a blanket and a good book. Discovered a writer recently. What's his name? Wells. Now that fellow is a pro at making things up.
0: Я понял. Этот чел точно кого-то озвучивал в You Have X Missed Calls. Возможно, не сам разраплил, а просто кто-то из тех же из тех людей, которые участвовали в его озвучке у него. Я точно его слышал. Так, Джей Тун. Блять. И

3. Блять, ноу! А3.

и 4. Давайте уже, двигайтесь. А, сука!

Уже 4. Фак! Ехидные красные точки. D4.

F7. Все. Так. F8. Сука. No!

0: Ай, в смысле? И 7. Ай, 7.
1: Восемь успели или сразу следующую?

Ну, я запомнил, я думаю, после этой игры я запомню, что ноль это внезапно в морзянке 4 прочерка, точнее 5. Же 5. 5 это 5 точек. Ну это я не запомню. Move, motherfucker! И 8. Можете погуглить, пока это хоть соответствует реальной морзянке?

и два. Д4. H1. Да, еще один. F6, наверное, успею.

F5. А6. Я почти не ошибаюсь уже. Давайте двигайтесь. F5. D5. Окей, почти не ошибаюсь. Да, кстати, я уже забыл, что D5 фейл. Угу. Ай. F2. Fuck me. F2. Легатист устал. F6. Что-нибудь. Двигайтесь, суки. F6. F6 и E7. И F что-нибудь. Отличная игра, обучающая морзянке, да, если бы этот скилл нужен был бы в 2026 году в нашей жизни.

0: Ну, кстати, как раз в Лиле есть в одном месте азбука Морзе что-то зашифрованное, что я сам не расшифровывал. Вот. А вот Ита набрать быстрее, потому что проще куда-то. Нужно ли по... Ага, да. Не понадобится 26-м, не понадобится 27-м. Так понадобится 27-м. Не понадобится. Наверное, сейчас все сообщения. Хотя. Как сообщения передаются, интересно? Все по цифровым каналам.
1: This is Commander A can speak.
0: Здравствуйте, вы говорили, вы не
1: понимаете. The evacuation of the civilians have been successfully completed. The Empire thanks you for your service.
2: What the hell is this?
1: It's created our way! Report to the colonel! Is everyone okay?
3: Fellows, stop panicking. It's an unexploded shell.
4: It has a pretty weird shape, though.
3: All command units, move to the bunker on level minus 3. Immediately.
2: Forget these stupid papers. We're all about to die.
3: I repeat, all command units, move to the bunker on level minus 3. Immediately.
2: Oh, God!
0: Ну, с Богом. Так вы проверили, это реальные марсианки или нет?
5: It hurts for some reason. As I got them kidneys inflamed again. Just covered with a scarf, like my wife told me. Guess I was too dumb to listen. Listen, remember me. Day of military glory, will you? See you around,
0: в это, кстати, завтра надо было играть. Завтра с 9-го? А, нет, завтра еще 8-е. Послезавтра. Че мы на 9-е будем смотреть? Мы что-то будем смотреть на 9-е? Выглядит нормально, окей.
5: Are you going to let me in?
0: Literally, Barrows of Words.

Гараж Хизи на телевизоре. А, да, это он. Это он был. Гараж Хизи на English Translation. Я узнал этот голос. Эй, it's okay, it's okay. Вот. В этом сборнике есть еще другие игры. Ну я не знаю, если там что-то за достойное. Сборник. Сейчас покажу. Violent Horror Stories 2. Так, у меня там чатик опять пидорасит. Вот я. You have X missed calls. Вот это вот. Это, я считаю, эта игра куда более достойная, чем быть одной из сборника. Ну ладно. А если еще что-то интересное, тут не знаю. Можете изучить вопрос и вот что-то выбрать, и вот что-то поиграем. Если будете приходить на стримы. You have X missed calls, даже на скринах нету. Вот. Ну, интернет проводной не отключат. Итак, сейчас. Лесник на месте. Сейчас передерну и пойдем, Blue Prince. Передерну стрим. Отключусь на 2 минуты. Не переключайтесь.

Так. Какая-то группа из бейсбольных, баскетбольных нарушений. Дайте три точно, а еще что? Блять, Левато. Нет. Channel. Violation. Хорошо. Violation. Channel. Нет. Volume. Нет. Дать car window. Mess. Ну а как хорошо, парни, какой последний? Travel, наверное, какой-нибудь. Travel. Commit a infraction. Ну, travel, видимо, пробежаться. Evening, да. Почему-то не попробовал это дойти. Взял триплинг. Такой триплинг.

кто-нибудь кроме лесника все еще тут? А, от этого зависит, че. С чего мы начнем сегодня, Блю Принц? Совсем того, что другим будет странно и скучно, или начать с чего-нибудь, что не всем будет странно и скучно. Не знаю, хотя. Это Карвинда Удро. Вот один тут. Не знаю, стоит ли на него ориентироваться. Четыре. Дров. Вот. А, окей, тогда volume, pack, mass, draw. Угу. Ну? Ну хорошо, host, но вместо какого слова? Multitude, draw, host. Ну, хостов. Ну да, что-то такое я слышал. Mass pack. Это window channel. Controlled with up-down buttons. Блять, ну да. Ну я не знаю. Ну, понимаете, я никак. У родителей машина была только где ручкой нужно. Ручку крутить, чтобы окно машины открыть, так что я не знаком. Окей. Так, долгожданный. Что я сделал, не знаю, вот, вчера. У меня таки был приступ. Ну как, я думал, наконец, что что-то попрограммировать, а вместо этого, вот, ну как бы пропрограммировал, но не там. Я решил проблему с распухшим эскалидроу. Я решил эту проблему. Сейчас покажу. Я написал скрипт, который берет и проходит по файлу и конвертирует все PNG картинки, которые там внутри, в JPEG. Уменьшилось в 4 раза, даже больше. Так что теперь весь это с двумя файл, я их объединил обратно. Сейчас скажу, сколько весит. Сто шестьдесят мегабайт где-то. Вот. Это стало меньше тормозить сразу. Блять. Почему нету такой встроенной такой фичи? Причем я сначала еще думал. Что же. Вот. Я сначала TL Draw нашел, да, я нашел. Вот, типа, может что-то есть, типа, искали дроу, но лучше. Я нашел TL Draw. И она поддерживает функции. Не конвертирование, как бы, не сконвертирование из формата искали дроу в TL Draw, а просто копируешь в искали дроу и вставляешь в TL Draw. Вот. Сначала оказалось, оно копируется, вставляется, работает только, если только очень небольшие фрагменты. Ну ладно, ну я же аутист, я скопирую по маленьким фрагментам. Потом заметил, что некоторые фрагменты, элементы того, что вставляю, не там, где надо. Ну ладно, я же аутист, я сравню, я верну на место, да. Потом я заметил, что как бы фрагменты картинок, которые в Искали Дроу были после вставки обрезаны внутри,
как бы кадрированы уже в Escalidrow, так что, как это говорят, non-destructive. Там она оставляется, просто выбран фрагмент. Вот это, вот копирование вот этого вообще нахуй сломано, и вся информация не копируется. И в итоге кадрирован совершенно не то место, и всей информации о пикче нет. И вот тут я понял, что я не настолько аутист, чтобы пользоваться, чтобы пытаться конвертнуть из Escalidrow, перенести Escalidrow в TLDR. И такие решил, что пора программировать, пора написать скрипт простейший, чтобы сделать сам. Я знаю, как это делать. Просто мне программировать мучительно. И я сделал это где-то за 2-3 часа, что для такой задачи очень долго. Вот. Такие дела.

Собственно, смотри, собственно. Вот, вот так это теперь выглядит. Такая. Подложку подключу, возможно, чуть меньше тормозить будет. Не умею нейронками пользоваться. Ну и там, как бы, задача простейшая. Я что-то через нейронку делал. Через нейронку, собственно, функцию конвертирования из PNG в JPEG на питоне. Остальное просто, ну, разбор файла и это уже сам. Так что... Ну, наверное, мне бы все равно пришлось проверять, что нейронка написала, знает ли она точно формат из CaliDraw. Поэтому там... Там же немного. Там несложно все. Вот. Так. Ну что, сначала немного просто поиграем рано, потом будем заметки разбирать. Тумб. Ну, Schoolhouse, ну, сегодня. А что, зачем мне тумб нужен? А, ну, типа, чтобы, если я наконец наткнусь на Her Ladyship Chambers, у меня был ключ. Ну, тумб. А почему ты изначально добавлял картинки JPEG? Потому что хуйня, которую я пользуюсь, именно в PNG сохранять. Причем хуйня, которая пользуется для скриншотинга. Причем, как оно работает? Оно может сохранять картинку. Короче, когда я выделяю, там есть опции, типа сохранить файл, либо типа скопировать буфер обмена. Вот. И когда сохранить файл, там есть опция, в настройках посмотрел, есть опция типа сохранять как JPEG. Оно может сохранить как JPEG. Но вот в буфер обмена оно всегда копирует как PNG. Вот. Причем я проверил. И типа... Я мог бы предположить, типа, ну, может это CaliDraw при вставке конвертирует в PNG, но нет. Report Inspector. Типа, вот я делаю скриншот, copy to clipboard. Paste. Сайт через API, веб-API анализирует. Ну, там есть API, чтобы получить тип файла в буфере обмена. И оно вот пишет, что именно PNG. Хотя, насколько я интересовался когда-то, как вот это все устроено. Что это за кринж? Это и есть. Есть то, что я сказал. Я интересовался, как все оно устроено, и оно может быть в буфере обмена несколько типов, то бишь, когда программа предлагает буфер, или как оно, ну, короче, копирует буфер обмена сразу несколько типов, и программа, в которую вставляешь, она может запросить, какие типы доступны, и получить, и выбрать, какой нужно. Вот. Потому что это оно соответствует тому, что нативному API, который работает с клипбордом. Типа в случае Linux это сейчас повыебываюсь немного. Что я знаю, где искать документацию, связанную с этим. А где сайт? Вот он.
Конечно, я допускаю, что в браузере может быть немного не так, и что лучше, если похожий инспектор был бы какой-то нативной программой, но нет. Но я допускаю, что, скорее всего, оно там идентично. А где оно? Ну вроде в Core API. Вот, Data Source. Вот эти вот API, связанные с клипбордом, насколько я знаю. Data Offer, Data Source. Вот это вот все называется. Offer to transfer data. It is used by copy and paste and drag and drop mechanism. It also describes the different MIME types that the data can be converted to and provides the mechanism for transferring the data directly from the source client. Вот. Кстати, я диск не ставил. Ну и в итоге мне придется новые, которые скрины я буду вставлять, они же снова будут в PNG. Мне придется потом еще свой скрипт прогонять. Ну, теперь-то он написан. Теперь-то не должно быть сложно. Я правда боюсь, а не обосрался ли где-нибудь там, и он не удалит ли файл? Но это скорее немножко, не знаю, тревожность, паранойя. Вроде там ничего такого нету. Я даже не перезаписываю файл, а в отдельный сохраняю. На всякий случай. Ну, потом проверяю, нормально все, и вручную переименовываю, да. Ну и бэкапы, иногда все еще буду продолжать время от времени делать два места под лопату. Так, а где? Вот. А что они тухнут тут? Что они тухнут? Так, Клара с кларнетом. Я разобрал. Вот, может заскринить, смотри. Можешь заскринить, проверить. Я разбирал написанное. И не с первого раза я правильно разобрал, потому что, например, R и V отличаются очень слабо. Типа вот это V, вот это V. А вот это R. Какие-то слова я понял, но пока не писал перевод. И вот это вот, что написано у него у дяди Авин Неваре, это то, типа, что-то на севере будущее, или типа того. А у нее письмо заканчивается... Over Erasure of Isnev Array. Типа кражи на юг, на юге будущее. Вот. Так, ключик. Вообще, конечно, мы не знаем, что ключик... То, от чего этот ключик будет у нее в комнате. Вот, можешь заскринить, проверить, потому что я не уверен, что я точно все переписал так, как нигде не ошибся. А разделение на части слов, да, не везде правильное. Не везде полное, не везде правильное. Так, может, так лучше? Или пусть остается... Не, ладно, пусть остается от Shift. Ну, компактнее.
Чем заменяешь Mini OS 3? Ничем. Надо что-то. Ну, я вообще... Нет у меня файла хостинга такого. Я давно как бы это надо сделать. Для работы я поднимал Mini. А, или ты в смысле после их драмы, там они лицензию поменяли. Что-то вроде Rust. Короче, что-то на расте с API аналогичное меню. Я смотрел. Ну как на расте? В итоге, по-моему, я так и не сделал до конца работу, которая была. Где нужно было меню. Да, я сначала меню, а потом. Ну, нахуй это не нужно было для работы. Ну я, конечно же, я долбоёб, я сразу. Это же интереснее, чем заниматься чем-то, что реально нужно. Я полез менять меню на что-то еще. Да. Я ж конченый.

0: Так, да.
1: Денежку взяли. Ну чё, кроме Ассарчаева тут никого нету, лесника, ну то есть никого дополнительного. Пошли читать книжку, я не читал, я решил на стрим оставить. Пошли читать эту книжку про Чёрный мост. И что ещё я сделал? Кстати, я вот уменьшил всё. Я уменьшил, чтобы при максимальном отдалении лучше все видно было. Чтобы так перемещаться удобнее было. Что-то там попересортировал, вынес письма. Кстати, эти не вынес записки Формана. Дневник, логи Формана. Что я сделал? И отчасти я разобрал

которую мы выписывали, она как раз и есть этот путь, который она показывает на CTV. То есть Road 8, Depart, Angel Tower. Angel Tower на 7. Tanner Fork, Keep Left, Tanner Fork. Tanner Fork. Сейчас, да. Tanner Fork. Right, Dead End. Вот. Record each stop on the way. Собственно, получается то же самое, что, что мы как раз выписали из ее картинки. Причем, если смотреть на футажи, я из видео сделал скрины, они, собственно, эту книгу, видимо, и читают в библиотеке. Вот. Потом лысый куда-то с этой книгой идет, а она показывает на камеру. Это вот. Да, и мой аутизм, связанный с временем, вы читали на главный, да? Не будем к нему возвращаться. Да, я затупил. Хотя мое предположение многое бы объяснило. Но нет, время у них так же устроено, как у нас. Чё еще? Вот. И, смотри, вот тут написано последовательность X, Y, Z, A, B, C. Еще и вот C тут как бы dead end. Dead end. Это как раз было последнее. Окей. Тут написано Red, Green, Violet, Blue, Red, PHA, Word, X. И вот это значит, что в эту последовательность шести можно подставить получившиеся цифры. Кажется. И Red, Green, Violet, Blue — это вот эти вот книги, которые анаграммы наших книг. И мы, собственно, тогда еще составили какие-то действительности книги. Но что-то не получается. Я попытался выписать, и что-то не получается. И, допустим, если вот тут пример, page A, это... Хотя смотря как считать, если считать от вот этого, если это title page, то это страница 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Окей. Ну, во-первых, это Red Prince, это у нас другая книга. А, ну да, Red, а это New Clue. Что-то не сходится. И слово, которое тут введено, library, оно седьмое, а не восьмое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Интересно, что будет отсортировать название всех станций. Ну, можешь заскринить тоже для себя. Да. И тут как раз другое важное. Что такое major stops и minor stops? Почему они на две половины разделены? Вот, короче, тут что-то не получается. Ну, а если... Ну, допустим, это не пример, на самом деле, а так. Если просто следовать... Во-первых, непонятно, с какой страницы считать. Не очень понятно. Но тут написано «Assume page count starts on title page». Во-вторых, я попытался выяснить, и что-то не... Ну, Realm and Rune у нас не полное. Что-то не получается. Допустим, New Clue получается page 1, word 7. Page 1, this. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Окей, sundial.

Вообще-то, возможно, что-то получается. Ну, я вначале считал о другой странице. Окей, ладно. Ладно. Сандайл, как бы... Как бы важное слово. Странно, что я... Так, я по-разному пытался считать, когда анализировал. Но почему-то, видимо, вот так не посчитал, да? Видимо, не посчитал. Окей, Fix Stars тогда. А, вот, Fix Stars не получается. Потому что... Это тайтл страница. Это третья. Тут нету 8 слов. Ну, это что странно. Видимо, на этом я перестал пытаться так считать. Тогда... Ну, это не title page, это title page. Будем в обсерватории, можем повторно посмотреть.

Ну, допустим, это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сандал Стар. Семь, восемь. Восемь? Сандал Бейс. Пойдем посмотрим на Сандал Бейс. Ладно, сейчас. Так, я скопировал, не перенес. Ладно, в Red Prince тогда что? Page 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это вот восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Эй. Ну да, у меня это было выписано. Не туда. Ладно, а если с этой страницы, то будет картинка. Мне кажется, только и так надо было считать. Как так? Ты имеешь в виду... в случае Fix Stars 3... Это третье. Но тогда... Окей, и допустим с этой. А тогда почему тут с этой страницы... Ну не с... не с... Если с этой, то Саймон, да. Хотя Сандайл как-то более интересно, да? Ну, Саймон, да, у меня и было до этого выписано Саймон Бейс. Тоже что-то... Ну да, я туда и шел, чтобы попытаться потыкать Сандайл Бейс, да. А у нас только в саду Сандайл есть или еще где-то? Как будто еще где-то был Сандайл, нет? Нет. А, надо последить за временем. Мы всегда, у нас день всегда в одно и то же время начинается. А еще что я заметил, помнишь часы в комнате, там двое часов, остановившиеся в то же самое время в комнате 46 висят, они есть тут на картинке.

Бейс скорее, наверное, вот эта штука. Ну, возможно, не просто потыкать. Это отличается от остальных.

Тейтс. Тейтс. Что бы все это значило? А какое время на часах остановившихся? Тоже что на сандайле? 1:30. Тут скорее 2, если я их правильно считаю. Ну, что-то тут явно зашифровано. Только куда это? Сразу заскринить или потом? С двух сторон заскриним. Скриним. Не очень выровнено. В принципе, вот так уже видно все засечки. Сад был где заскринен? Мне сад где лежал? Я не буду туда ложить, но... Inconsistency. У меня тут внешние комнаты вот вверху, но сад, по-моему, у меня где-то среди остальных, да, и получит. Ладно, пусть тут остается. Просто... Да, сюда положу. Получше, просто чуть-чуть выглядит. Ну, не выровнена она в соответствии с этой засечкой. Так, скорее. Только это. А, еще одна интересная вещь, что я заметил. Я некоторые слова перевел. Так, немного. Rotor clockwise, counterclockwise. Вот тут видно слово рот. И стрелочки по часовой идут. И тор. Тут против часовой. И что интересное. Ах да. Тут плохо видно. Но у нас, оказывается, у Луны есть свой спутник. Это дырявая Луна, дырка в Луне, это, похоже, спутник Луны. Заметил ли я, что... Да... Нет? Ну, как бы, да... Да... Непонятно. Как бы отличается, но не сильно. Ну и тени же они тут не меняются нихера с течением дня. Со временем вообще странно. Как бы просто игровая условность, так сказать, что у нас день может длиться больше часов. Ран может длиться больше, чем день. Или это что-то значит? Пройти по направлению тени от часов. Ну, это с лопаты, наверное, надо.

агрокалчурал, потому что остальные вроде заняты. Ну-ка, давай попробуем. Так, чё, какую сначала крутить? Сначала эту. Направлено. Нет, не эту. Или эту. Эту. Пинди. Пинди.

в Индии, да? Дальше вот это крутить. Вот это крутить, выставляя молс. Вот, да. Нет, количество выставляю. Количество выставляю. Количество. Какое количество? А, направленная вверх. 4 направленные вверх. Перепутать бы, на какую жать.

Fuck off сначала ту, которую... Я помню, какая меняет три параметра, блядь. Не надо повторять то, что ты уже писал. Я тебя понял. Я тебя понял, но, значит, следовать этой инструкции сложно. Вот я даже сейчас не помню, какая три параметра. Ну, так-то я это и делаю. Это какая там грин? Нет. Wait, what? А, вот это получается грин. Ну-ка. Это violet, black, white, yellow, pink, red, orange, green. No. Можно перебрать другие варианты, конечно. Потому что не грин. Может. Поэтик занято. Например, поэтик занято ражей. Спиричуал занято, скорее всего, где жарко. Хотя. В нюансе может быть жарко. Почему я думаю, что хорошо обязательно жарко? Хотя логично было, чтобы что там в винте.

А Tribal ничем не занято? Может, они Tribal? Tribal-то ничем не занято. Хотя, блядь, Tribal, Primitive Tribal и на дирижаблях. Буга-буга на дирижаблях. Ладно, не будем пытаться решить ту, о которой у нас наименьшей головой информации. Крути верхнюю. Wait, what? Ну, окей. Они могут повторяться. Они тоже маршал, оказывается. Ну да, они ж помогли. Ебать у них. Стимпанк.

Так. Так, я отойти. А, надо. Так, обычно проехал. Не знаю, может, фигурки все-таки отдельно по... поскринить.

0: Потом перескриню первое, а потом. На будущее формат будет вот такой. Еще и сиджел. Ну, в первых двух это не важно, потому что у нас и так перед глазами первых двух сижел. Вот это будет быть важнее на будущее. Чтобы не составлять в голове. By far my favorite realm I have visited during this trip. By far my favorite realm I have visited during this trip. But I have always had a penchant... Что такое? Penchant. Penchant. Penchant for technology, and I'm less moved by the beauty of nature than others. Really? В одном письме он немного другое говорил, ну ладно. The thought-filled streets and the soaring skyscrapers here are just as stirring to me as the mountains of Kararika or the beaches of Morajai. Perhaps I'm just letting my childhood love for dirigible blocks compromise my objectivity. From the shops I have visited, it seems the series is just as popular here as it is back home. Speaking of home, as I look across the eastern sea, I can almost see its shores. I never thought that I would miss the sight of red flags. Непонятно, в какой момент того путешествия это было. Типа после чего или до чего посетил. Как-то из текста непонятно. Почему склонности? Почему предпоследний? Ну, типа, потому что я ехал домой. Ну, может быть. Ну, как бы не следует прям однозначно, но может быть. East Air. Это странноватая херня в воздухе висящая. Так, блядь. Нюанс variation. Не знаю, мне еще на один пазлбокс хватит или нет. The puzzle boxes became just as popular in the L-angers of Nuance as they had in the ports of Morajai. Green tiles were introduced with an ability that allowed them to instantly jump across the board, presenting the ease with which air travel conveys its cargo. When green tiles are pressed, the tiles are opposite to the far side of the box.
1: Это понятно.
0: Что Вайлот делает?

оранжевый протащиться. Легче прям на месте менять. Скорее зеленое поставить вот сюда. Должно быть большинство какого-то цвета окружается.

Окей. Есть достаточно, но толку. Блять, ну потом оставить мне сейчас. Я могу из этой конфигурации это делать? Да вряд ли. Ай, сука. А, я теперь в углу никак не могу поставить. Не могу! Нет, я теперь не могу дотащить ничего наверх. Не могу!

Almost. А как я теперь черный верну? Если никак.

Сова. Окей. Окей. Коня в дарматоре был? Нет, я не посмотрел. Коня был.

У меня почему-то Skyline ассоциируется, ну, вот такой вид города ассоциируется с Японией.

Большой кефир. Там не было прямо таких, как стеклянных многоквартирных вышек. Все. Кин селекшн. Надо забыть о нем вообще, чтобы когда-нибудь таки до него дойти. Но не сегодня. Чё это за такая? Открыто не прогружено. Наверное.

Хотя тоже их вокалист напоминает Епифанцева чем-то. Причем только вот именно, ну ладно, ты, наверное, не знаешь, как он по-другому выглядит, но вот тут с длинными волосами, когда... Хотя можешь помнить, я уже их показывал. Короткими волосами он не напоминал мне вроде Епифанцева.

Где я мог кардак слышать? В моих стримах? Больше не знаю где. Если ты вдруг смотрел Тантакрула, если знаешь, кто это. Нет, на банкиры совсем не банкиры. Ну вот эти, ты резидентов назвал английскими банкирами, британскими банкирами. А резиденты не британские, они американцы. А вот эти британцы.

А давайте-ка мы жмякнем. Хотя сейчас надо было досмотреть, ну там аутро. Это, видимо, с диска, да? С какого-то релиза. Релиза, который продавался как диск с коллекцией клипов. Наверное. Если оно прогрузится, то мы узнаем, что же там в конце было. Не знаю. То самое клоунское порно. То самое клоунское порно. Но... Я играл в Биошок. Сейчас посмотрю. Ну я понял, чем она похожа, да. Только там такие просто... Там такие были более современно выглядящие стеклянные вышки, а в Биошоке оно все более такое, как называется, стиль начала... Ардеко. Ардеко более. Ну, мне показалось так. Биошок более ардеко, чем то, что мы видели. Ну, в принципе, да, окей, ладно. Окей, это так же выглядит, да. Да, да, да. Да. Не более ардеко, чем то, что мы видели на картинке. Да. Какой ракурс, какие клоуны, не знаю, мне так нравится сама картина.

Так, что там? Что написано? А, ясно, там плита-то. Да. Здрасте, радио, пасты, с пастой, с двачем. Вот если бы ты постарался, написал такую, да, допустим, тоже какую-то вот шизополитическую пасту, но так, чтобы это нам было видно, что это паста оригинальная, написанная специально для Анон-ФМ, то я бы ее зачитал, независимо от того, какая она шизополитическая, вот. Но вот шизики не способны на оригинальный контент, они вот. Хотя нет, конечно, какие-то более на самом деле опасные шизики способны в какое-то творчество каким бы шизоватым и тупым, они на самом деле те шизики более опасны. Но у нас тут вот этот шизик, он представитель тупых шизиков. Ну чё, баним? Или ладно, все равно я заканчиваю стрим. Мне как бы не жалко, пусть.

0: Какой-то сквозной сюжет был на этом диске. Мы его когда... На этой кассете. Мы ее когда-нибудь полностью посмотрим. Вот, она у меня сохранена, я нашел в насколько, на наилучшем качестве, в котором нашел. Вот. Чего? Ну, или... Ну, напоследок. Напоследок.
1: Flowers, but we do. They're asked and we use them in this weird tube film of the single Tarred and Feathered, which I'll be if I goof again.
0: One, two, three. Вот это вот начало я еще не видел. Непонятно. Типа с ТВ? Запись.

залитый оперят. Я, кстати, не очень знаю, что, ну, как бы так... У меня картинка есть перед глазами, как выглядит Tartan Feathered, но как бы что это конкретно и как это переводится? И зачем это? Наказание такое средневековое было, нет? Что-то такое.

0: are lifted on the surge's crown and plunged where seething eddies boil.
1: That was fantastic. All right, fellas, that was great. Thanks a lot.
2: Cool. That's it, fellas. That's a wrap. You didn't shoot off the stage, did you?
3: Not once, Jeffrey.
2: You didn't?
3: Not once.
2: Are you sure?
3: Positive.
2: Because we don't want to show it's a railway yard.
3: No, you won't see it's a railway yard at all.
2: Thanks a lot, man.
3: Shall we go home?
2: Let's go home.
3: Let's go home.
4: Вот. Напоминает, как бы, по... Ладно, не знаю. Немногие кое-какие ассоциации с Монморанти в плане того, что... В плане ироничности. На, как бы, видимо, ТВ, а там было радио. Если это, конечно, было ТВ, а не закос на ТВ в том, что было релизнуто на кассете. Вот. Одна важная вещь осталась. Показать, как он выглядел с длинными волосами после клоунского периода. Кардиакс. Нет, или там еще? Там еще клоунский период. После клоунского периода вроде уже хорошего видео не было, наверное. Я не так уж разбираюсь в Кардиакс. Не, как бы они многим цепляют, но... Я не сильно в них погружался, потому что однообразненько немного. Ну-ка. Ну ладно, не важно, не важно. В первом видео, что я показывал, был более длинноволосый период, как его, Тима? Тима вроде зовут. Вот.

Да, паблик, форум паблик торча. Да, что-то такое, что-то такое, что-то такое. Вымазывание в смоле и в перьях. Зорище наказание используется в средневековой Европе, а также в ряде европейской колонии в цвете на американском флотиле. В большинстве случаев... Честно, откуда вот у меня как бы образ в голове есть? Откуда он? Как бы я в детстве что-то вот смотрел, где это было, не знаю, каких-нибудь... Может, в мультиках как-то это использовалось в старых ворнобразовских или диснеевских. Ой, на, шизик все еще срет.

Вот, Шизик, мне прочитать что-нибудь? Вот если ты слышишь, я зачитаю. Вот, по последним. Ты использовалась в культуре. Несомненно. Но как несомненно, Дисней и Warner Bros. И мультики. Луни Тунс, почему? Ну, как бы Луни Тунс принадлежали Warner Bros. Луни Тунс, они, конечно, части культуры. Но я пытался вспомнить что-то конкретно, да. Как бы мне зачитать, каким. Не, у меня что-то нет вдохновения. Я думал, как-нибудь прикольно зачитать, допустим, последнюю копипасту, но чуть-чуть вдохновения, я не знаю, как ее зачитывать. Ладно, я зачитаю только. 9 мая, трава еле выросла, и уже раз со своими блядскими шуршалками начали ее косить, нахуя, да фото было и стало. А где фото? Вы присылаете нам копипасту, в которой упоминается фото. А где фото?

Я рассматривал картинки в детстве. Сейчас.

Паша Коннекшн сегодняшний решил напоследок. Так, сохранил последнюю версию, сохранил.

0: расслабляться.
1: Бегом марш на работу. Там сегодня
0: окей.
1: День зарплаты.
0: Там все в хоше.

0: Ну и помог тебе твой Google Translate, Сарчаев.
1: Так, нужен еще трек. Так, блядь, она повисла. Что еще там прикол? Что у него еще прикольное было? Какой по что с последнего альбома прикольное было?
2: Особо ничего не жду. Я особо Я особо ничего не жду.
1: Питчер Маунт это вот, где питчер стоит без боли, да, да, да.
2: Особо ничего.
1: Еще тут, но скорее, вот First Base тоже из бейсбола вроде, но тут в переносном смысле, и тут походу набраны некоторые термины из бейсбола, чтобы запутать.
2: Ничего не жду, я особо ничего не жду от тех, кому за 30.
1: Ну они вот такой формы.
2: Что? Особо ничего не жду от тех, кому за 40. Что от них ждать? Я особо ничего не жду. Я
1: Джеймс такой формы, ну, задние карманы.
2: От тех, кому за 50. Что от них ждать?
1: Да. Ну, нейронка ГУЛАГ Гугла, да, лучше знает, как произносить, чем живые люди, которые... Ну, в Ютубе не факт, что живой человек попадется, а не нейронка, это как повезет. А живой человек озвучивал в словарях, в Oxford Dictionary или еще чем-то. Что обычно как бы не проблема. Если какое-то более обскурное слово, я обычно смотрю в дикшенере, потому что нейронка может озвучить не так, как надо. Короче, ладно, с Рчаевым начинать. It's a bad faith argument. То, что Рчаев обычно выбрасывает, называется. Угу. И по-твоему, а что я делаю? Google Translate это с произношением помог. А вот когда я ввожу что-то и жму так вот сюда вот здесь кнопочку, это не Google Translate, не произношение с Google Translate там, блядь. Так, вот помог бы, но тебе он почему-то не помогает решать коннекшены, вот, что-то не помогает, угу. Ну как же так?
2: Особо

0: Тебе помогает только Google Translate. Там-то непонятно, все непонятно, с чем он тебе помогает. Ничего не жду. Ну ты же по форме, да, группа какая-то? Давайте-ка вот этот вот эпик послушаем еще раз. Ну, на тайде слушаю.
1: Держись, Джо. Держись. Если ты еще здесь, держись, Джо. Держись. Это Дэн. Дэниел. Из следственного управления.
0: Пентагон не совсем.
1: Джо, у тебя дырка, Джо. Слышишь меня, Джо? Тебя пострелили на ограбление этого ювелирного магазина, из которого мы сейчас едем в госпиталь. Держись, Джо!
0: Вот такая.
1: Ты меня
0: она
1: слышишь,
0: она
1: Джо? Ты здесь? Джо, ты же живой, Джо! Ты сейчас в реанимобиле, мы едем в госпиталь, Джо! Слышишь меня? Джо, мы уже летим по Джефферсону! Скоро приедем! Джо, через 3 минуты ты будешь лежать на операционном столе у хирурга. Тебя залатает наш хирург, который много раз помогал нашим ребятам. Помнишь этих ребят? Макса, Роберта, Джимми, Бенни. Он их всех поставил на ноги и тебя поставит. Джо, у тебя дыра. Это не царапина. Но не такая, чтобы свалить старого быка, как ты. Закаленного улицей. Ты крепче, чем асфальт. Джо, ты слышишь меня? Это Дэн. Джо, ты здесь? Джо, мы уже проехали рынок. Скоро приедем в госпиталь. Твоя Элеонора уже выехала, и она не позволит тебе отвертеться от поездки на то озеро, которое ты ей обещал. Держись, Джо. Мы уже едем по Линкольну. Джо, тебя трясет. Тебя трясет от злости, да? Из-за этого гада, который тебя подстрелил? А, мы уже подъезжаем к госпиталю, Джо, осталась минута, слышишь меня, Джо? Минута!

0: все поймут, что ты его заслужил. Джо, мы на месте. Джо, Элеонора уже здесь. Ребята из управления, ребята, Фернандо, Микки, Стэн, помогите, помогите, быстрее. Санитары, санитары, срочно его в операционную на стол. Двигайтесь, двигайтесь, человек от нас уходит. Давайте двигайтесь, человек уходит.
1: Какая-то бренд минус С. Что, блядь? Какие? Ментос, окей. Остальное что? Маунт? А, поебать на Кэнди. Все равно я их, небось, не знаю. Итак, итак. Как я и говорил, бейсбольные термины были скорее для отвлечения. Красная селедка. Кнудлинки. Ага. Но тонсил хоки, это довольно отвратительно звучит. Все. Чмавки. Чмавки. Чмавки. Чмавки. Найдите деньги мне на конфетки. Я столько лет не ел конфет.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня пятница.
1: Восьмое мая.
2: В Москве 2 часа ночи.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
3: Восьмое.
4: Восьмое. Мая.
3: Мая.
5: В Москве 3 часа ночи.